0: Я уверен, что эта песня заставит вас скучать по своему дому, даже если вы из него еще не выходили. Про самое главное место на карте мира Юрий Антонов на Ретро FM в 3 часа 15 минут по московскому времени. Далее Депеш Мод, Аида Ведищева, Симпли Ред и Сандра. Меня зовут Тимур Соколов. Всем привет и доброй ночи.
1: Круиз Ретро FM. Они это сделали. 15 счастливчиков выиграли путевки на двоих с полностью оплаченным проживанием и отправятся в незабываемое путешествие по островам Солнечной Греции с 18 по 28 июля на комфортабельном лайнере «Астория Гранде».
2: О, ребята! Я в шоке.
1: Поздравляем! Круиз Ретро FM. Путешествие мечты уже скоро. Подробности на cruise.retrofm.ru.

0: Especially for you, Джейсон Донован и прекрасная Кайли Мино, которая, судя по последним фото, забыла, как стареть. Ну и надеюсь, что не вспомнит об этом еще очень долго. Игорь Иванов и Майкл Джексон далее. 3:42 в столице. Всем доброй ночи.
1: Ретро-ФМ. Казань. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Республике Татарстан. Регистрационный номер серия L, номер ТУ-16-01-715. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет. Делиться счастьем просто. Час приветов и поздравлений. Felicita. Ежедневно с 14 до 15. Ваши приветы, поздравления, пожелания и любимые песни. Звоните, пишите и присылайте свои сообщения. Подробности на сайте retrofm.ru.

0: Леди и джентльмены, поговаривают, что по пятницам всем хорошим людям везет. Так что поздравляю всех нас. Впереди ждет прекрасный удачный день. Это 100% гадалки не ходи.
1: Гороскоп на Ретро-ФМ. Астрологический прогноз на сегодня.
0: Ну что, давайте посмотрим. 8 мая, пятница на календаре. Утро лучше посвятить спокойным делам. Днем желательно попробовать новое, больше общаться и смотреть на привычное под другим углом. Далее по порядку. Овны. Нестандартная идея, которая придет в течение дня, заслуживает того, чтобы ее записать. Тельцы. Оригинальный подход к делам повысит ваш статус в глазах окружающих. Близнецы. Небольшая поездка за город или прогулка в новом месте освежит голову лучше любых разговоров. Раки. Ваша реакция на какую-то ситуацию сегодня хорошо поддастся осмыслению, если подойти к ней без самокритики. Львы. Партнер или близкий человек может удивить вас неожиданной инициативой. Девы. Утро лучше провести в спокойном темпе, не нагружая себя списками дел, а во второй половине дня браться за то, что требует внимания. Весы. Выбирайте новый формат совместных занятий с детьми. Это сближает сильнее, чем привычный досуг. Скорпионы. Заметьте, что чувство безопасности приходит изнутри, а не из внешних обстоятельств. Стрельцы. Сегодня слова приобретут больший вес, чем предполагалось, поэтому стоит давать только выполнимые обещания. Козероги. День располагает к размышлению о том, что действительно важно для вас, а не о том, что кажется важным по привычке. Водолей. Если у вас появится желание выделиться или заявить о себе, то это желание вполне уместно воплотить в жизнь. Ну и, наконец, рыбы. Сегодня особенно важно найти хотя бы несколько часов для тишины и покоя. Это необходимо для восстановления.
1: Гороскоп. Каждое утро на Ретро-ФМ.

Как говорится, пусть шашки на капоте несут вас только к победам. Ванесса Паради передает привет своим таксистам и желает адекватных клиентов. Ну а наше такси под названием «Утренний экспресс» несет нас прямиком в новый день. Каким он был в истории и чем знаменателен, расскажу уже совсем скоро в нашем традиционном ежедневнике в середине часа. Не пропустите!

0: Ну и давайте до конца прочувствуем эту песню, вспомним прекрасные студенческие годы и прослушаем прямо сейчас на интереснейшую лекцию по истории сегодняшнего дня.
1: Ежедневник на Ретро-ФМ. Новый день, новые истории.
0: Итак, пятница, 8.05.26 на календаре, 8 мая 1945 года. В предместье Берлина, Карлсхорсте, в 22 часа 43 минуты по центральноевропейскому времени, 9 мая в 0.43 по московскому, был подписан окончательный акт о безоговорочной капитуляции фашистской Германии и ее вооруженных сил. Так закончилась Великая Отечественная война советского народа. В СССР о капитуляции Германии было объявлено в ночь на 9 мая 1945 года, и по приказу Сталина в этот день в Москве был дан грандиозный салют из 1000 орудий, и 9 мая было объявлено Днем Победы. И в этот день, в 1967 году, в Москве, в Александровском саду, у стен Кремля состоялось открытие мемориального архитектурного ансамбля «Могила неизвестного солдата» в память о героизме советских воинов в годы Великой Отечественной войны. Был зажжен вечный огонь славы, который вырывается из середины бронзовой звезды. Интересно, что этот огонь зажгли от пламени вечного огня на Марсовом поле в Петербурге. Для этого факел с огнем доставлялся из Ленинграда в Москву на бронетранспортере. На протяжении всего пути тысячи людей выходили ему навстречу. В дни различных праздников этот мемориал посещают многочисленные делегации, в том числе главы иностранных государств и правительств. Традиционно является местом посещения туристов и молодоженов. День рождения сегодня, 8 мая, отмечают кинорежиссер, сценарист, кинопродюсер Валерий Тодоровский, певец, музыкант, композитор, автор-исполнитель Владимир Маркин, испанский певец, автор песен, музыкальный продюсер и актер Энрике Иглесиас, певец, поэт и композитор, бывший участник группы Savage Garden Даррен Хейс. Ну а именины сегодня отмечают Василий, Марк, Надежда и Сергей. Поздравляем абсолютно всех. 5.33 уже в столице. Вернемся к ежедневнику через час. Ну а прямо сейчас ваша любимая музыка и уже скоро ваши позитивные сообщения.
1: Этот день уже в истории. Ежедневник на Ретро-ФМ.

проходят дни. Что со мною, я не знаю. Умоляю, позвони. Позвони мне, заклинаю. Дотянись издалека. Пусть над этой звездной бездной вдруг раздастся гром небесный. Вдруг раздастся гром небесный. Телефонного звонка. Позвони мне, позвони.

0: Позитив. Позитив. На Ретро-ФМ. Хорошая порция хороших новостей.
1: Ну и давайте посмотрим, что у нас прилетело. Все ваши послания в порядке очереди, потому что их... большое количество. Доброе утро. Уже мчим на дачу с рассадой и ведром шашлыка. Будем трудиться и отдыхать под любимое радио Ретро FM. Всем привет. С великим праздником Победы. Подпись Светлана. Света, и вас с праздником. Ну и пусть все ваши планы на сегодня осуществятся. И пятница будет по-настоящему позитивной. Ура! Всех с наступающим Днем Победы. Всем крутых выходных. Улыбайтесь. Написала Лена. Леночка, благодаря вам в эту минуту улыбаемся. И желаем вам классной пятницы. Еще одно послание. Доброе утро, любимое радио. У меня житейское достижение. Я перемыла вчера все окна в доме, целых 8 штук. Мне, как всегда, помогала музыка Ретро FM. Как приятно. Испытала море позитива и с чувством выполненного долга очень горжусь собой. Оксана, вы большая молодец, умничка. Мы тоже вами гордимся. Это, кстати... сообщение одной из претендентов на победу сегодня. Канал Ретро FM в Максе, постпозитив, жду ваших сообщений. За самое позитивное послание, напомню, подарю тостер.
0: Когда все хорошо. Позитив. Позитив. На Ретро FM. Реклама.
2: Geely CityRay. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. Geely CityRay. Энергия города.
3: Уже в Диалог Авто. На Горьковском шоссе 30, корпус 1.
4: Утреннее шоу. По будням с 7 до 11 на Ретро FM. Ведущие Саша Светлов и Рита Субботина.
5: Телефон рекламной службы Ретро FM 554 20.

на весу. Здесь птицы щебечут тревожно. Живешь в заколдованном диком лесу, откуда уйти невозможно. Пусть черемухи сохнут бельем на ветру, пусть дождем

заберу во дворец, где играют свирели. Твой мир колдунами на тысячи лет укрыт от меня.

заберу в светлый терем с балконом на море. В какой день недели, в котором часу ты выйдешь ко мне осторожно, когда я тебя на руках унесу туда, где найти невозможно.

0: Maywood на Retro FM с песней Different World. Ну и чтобы в очередной раз не философствовать на тему того, как изменчив и скоротечен мир, скажу лишь, что перемены, друзья, это и есть жизнь, которой нужно наслаждаться. Что мы с вами делаем здесь каждый день на Retro FM.
1: Утренний экспресс на Retro FM.
2: Навстречу новому дню.

Ретро-ФМ. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-номер FS-77-64-034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: 6 часов в российской столице. Всем доброго утра и прекрасного начала дня.
1: Утренний экспресс на Ретро-ФМ.
2: Всегда вовремя.

0: Give me just a little smile. Улыбаемся этой пятнице. Ну и какие советы нам дают звезды на день сегодняшний, расскажу прямо сейчас.
1: Гороскоп на Ретро-ФМ. Астрологический прогноз на сегодня.
0: 8 мая, пятница. Утро лучше посвятить спокойным делам. Днем желательно попробовать новое, больше общаться и смотреть на привычное под другим углом. Далее по порядку. Овны. Нестандартная идея, которая придет в течение дня, заслуживает того, чтобы ее записать. Тельцы. Оригинальный подход к делам повысит ваш статус в глазах окружающих. Близнецы. Небольшая поездка за город или прогулка в новом месте освежит голову лучше любых разговоров. Раки. Ваша реакция на какую-то ситуацию сегодня хорошо поддастся осмыслению, если подойти к ней без самокритики. Львы. Партнер или близкий человек может удивить вас неожиданной инициативой. Девы. Утро лучше провести в спокойном темпе, не нагружая себя списками дел, а во второй половине дня браться за то, что требует внимания. Весы. Выбирайте новый формат совместных занятий с детьми. Это сближает сильнее, чем привычный досуг. Скорпионы, заметьте, что чувство безопасности приходит изнутри, а не из внешних обстоятельств. Стрельцы, сегодня слова приобретут больше вес, чем предполагалось, поэтому стоит давать только выполнимые обещания. Козероги, день располагает к размышлению о том, что действительно важно для вас, а не о том, что кажется важным по привычке. Водолеи, если у вас появится желание выделиться или заявить о себе, то это желание вполне уместно воплотить в жизнь. Ну и, наконец, рыбы. Сегодня особенно важно найти хотя бы несколько часов для тишины и покоя. Это необходимо для восстановления.
1: Гороскоп. Каждое утро на Ретро-ФМ.

0: Позитив на Ретро-ФМ. За хорошими новостями к нам.
1: Ну что, давайте посмотрим, что у нас имеется к этой минуте. Всем привет из Новосибирска. Сегодня сказочное утро, да это правда. Тепло и дышится как-то легко. Настроение прекрасное, впереди светлый великий праздник День Победы. А еще на выходных мы мчим в Омск поздравлять папу с 90-летием. Вот это юбилей, я понимаю. Так, держать им отличного и позитивного настроения от Ирины. Сие послание. Еще одно сообщение. Доброе предпраздничное утро, страна. Ура, впереди великий праздник, впереди классные выходные. Всем позитива, отличных выходных. А я в свои выходные жду встречи с любимым человеком. Всех обняла Людмила из города Барнаула. Людмила, мы вас тоже обнимаем. Всем самого доброго, позитивного утра. У меня очень позитивная новость. Мы наконец-то решили собраться с одноклассниками. Это спустя 39 лет после окончания школы. 39 лет после окончания школы. С нетерпением жду этого события. Помогает мне всегда любимое радио Ретро FM. Всем добра и позитива от Татьяны. Ну, зажгите там на встрече выпускников спустя 39 лет под лучшую музыку Ретро-ФМ. Друзья, вернемся к вашим сообщениям уже скоро. Пишите в Максе под постом «Позитив». Автор самого позитивного сообщения, напомню, получит от нас тостер.
0: Всем добра! Позитив! Позитив! На Ретро-ФМ!
2: Реклама. Менопауза – не повод ставить жизнь на паузу. Менсе – негормональная поддержка в период менопаузы. Бета-аланин и триптофан для поддержания терморегуляции, сна и настроения. Менсе! Фитоэстрогены способствуют уменьшению гормонального дисбаланса. По две капсулы в день на протяжении 3 месяцев. Менсе – жизнь без паузы. Менсе! Биологически активная добавка не является лекарственным средством.

0: We are the champions. Мы всегда были, есть и будем чемпионами и победителями, хотя бы потому, что знаем, помним и чтим историю минувших дней. Каким был этот день в прошлом и чем он знаменателен, расскажу прямо сейчас.
1: Ежедневник на Ретро-ФМ. Интересные истории про этот день.
0: Если кто-то подзабыл, напомню, у нас на календаре 8 мая 2026 года. Это пятница. День рождения. Сегодня отмечает певец, музыкант, композитор, автор-исполнитель Владимир Маркин. Всенародную славу ему принесли песни «Я готов целовать песок», «Сиреневый туман», «Белая черемуха», «Царевна Несмеяна», «Колокола» и другие. Он и сейчас не сбавляет оборотов. Построив блестящую сольную карьеру на сцене, артист успешно занимается бизнесом и имеет неплохие достижения в политике. Также день рождения сегодня отмечает певец, автор песен, музыкальный продюсер и актер Энрике Иглесиас. Он один из самых популярных в мире представителей испаноязычной музыки. За его плечами более 40 синглов и 10 студийных альбомов, которые 116 раз становились платиновыми, 227 раз золотыми, а общий объем продаж составляет 100 миллионов пластинок. Является лауреатом премии Грэмми и American Music Awards. 8 мая в 1965 году было утверждено положение о почетном звании «Город-герой». В нем говорится, что это высшая степень отличия присваивается городам, трудящиеся которых проявили массовый героизм и мужество в защите Родины. В этот же день официально звание «Город-герой» было присвоено городам Советского Союза: Ленинграду, Санкт-Петербургу, Сталинграду, Волгограду, Севастополю, Одессе, Киеву и Москве. А Брестской крепости присвоено звание «Крепость-герой». Позже звание «Город-герой» было присвоено Керчи, Новороссийску, Минску, Туле, Мурманску и Смоленску. На сегодняшний день это почетное звание носит 13 городов, входивших в состав СССР. Сегодня Всемирный день Красного Креста и Красного Полумесяца. Отмечается он с 1948 года, чтобы призвать всех жителей к усилению гуманитарной деятельности, поддержке уязвимых слоев населения. В настоящее время сотрудники и добровольцы Международного движения Красного Креста и Красного Полумесяца, а это более 80 миллионов человек, работают во многих странах. И в честь сегодняшнего праздника по всему миру проводятся специальные кампании и мероприятия. А еще сегодня день белого лотоса, день перешагивания через ступеньку, всемирный день осла, день без носков и день кокосового кремового пирога. Приятного аппетита!
1: Путешествие во времени. Ежедневник на Ретро-ФМ.

0: Another Cup of Coffee. Ну и вдогонку к этой песне новость. Кофе может оказывать положительное влияние на психологическое состояние людей. По данным исследования, обычный эспрессо и американо способны улучшать настроение, снижать уровень тревожности и повышать концентрацию. Вот, ну, кто-то чувствует, что после песни глотка ароматного кофе прям...
1: Хорошая порция хороших новостей.
0: Прям как-то жить все захотелось. Ну что, давайте читать последнее сообщение и будем подводить итоги. Доброе утро, с днем радио, лучше поздно. Да, вчера был день радио, спасибо. Действительно, лучше поздно, чем никогда. Вчера посетили Баш-оперу, я так понимаю, башкирскую оперу. Смотрели балет «Спартак», а чуть ранее балет «Легенда о любви». Ага, получили море позитива, чудесно проведенного времени, море положительных эмоций от красивого действия и музыки. Всем добра и самых лучших эмоций. Не столь важен приз услышать в эфире свое сообщение. Уже позитив. Айселу, Уфа. Айселу, позитивного вам начала дня. Далее. Доброе утро, дорогой любимый радио Ретро-ФМ. Поздравьте, пожалуйста, Мехма Якубовича с 81-летием нашего мужа, отца и дедушку. С днем рождения, что мы с удовольствием и делаем. Желаем счастья, здоровья, любви и благополучия. С уважением, твоя семья. Дорогой, знай, что мы все тебя очень любим и гордимся тобой. С днем рождения. Так, друзья, сообщения еще есть, но нужно подводить итоги, потому что время поджимает. Изначально хотелось мне подарить тостер Оксане за ее... сообщение про окна, которые она помыла, целых 8 штук, и получила от этого огромное удовольствие. Да, но тут пришло сообщение от Николая. Цитирую дословно. «Доброе утро, Ретро-ФМ. Спасибо за позитивное начало рабочего дня. Полночи принимал, вот сейчас, внимание, роды у своей кошки. Родились 5 котят, красивые и здоровые. Вот еду в автобусе, усталый, но счастливый, на любимую работу. Всех с наступающим Днем Победы». Николай, ну вы большой молодец, покорили сердце, наверное, не только мое своей добротой, но и всех слушателей. 5 котят родились. Давайте тостер вам подарим.
1: Когда все хорошо. Позитив. Позитив. На Ретро-ФМ. Шоу «Дорогие гости» на Ретро-ФМ.
2: Проверяем знаменитостей на эрудицию.
1: Каждое воскресенье в час дня
2: Максим Ковалевский задает звездам ваши вопросы.
1: За неправильный ответ гость отдает свои деньги.
2: Автор лучшего вопроса забирает всю сумму.
1: «Дорогие гости» в воскресенье час дня.
2: Подробности на сайте retrofm.ru.
1: Реклама. Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 253-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
3: Хочу на море!
4: Хочу увидеть горы.
5: Хочу на шашлыки!
1: Проще сказать, хочу джетур. Ведь «Диалог Авто» уже запустил сезон выгод для летних путешествий. Покупай джетур выгодно и отправляйся по любимым маршрутом. Начни свое лето с «Джетур Диалог Авто» на декабристов. Не оферта. Подробности в автосалоне.
6: Заправляйся снова выгодно. На АЗС «Иликом» снижение цен на топливо без компромиссов по качеству. Заезжай и убедись сам. АЗС «Иликом».
7: Ищите золото по разумной цене в Яхонт. Золото 585 пробы. Всего 7800 рублей за грамм. Покупайте выгодно уже сегодня. Яхонт. Рады удивлять.
8: Акция распространяется на выделенный ассортимент. Количество товара ограничено. Подробности у продавцов-консультантов. Сроки акции с 1 апреля по 31 мая 2026 года.
9: Каждый день мы раздаем более 3500 порций еды нуждающимся. Если тебе нужна такая забота или ты сам готов помогать, звони 225-10-65. Приют человека.
1: Ретро-ФМ. Наш сайт retrofm.ru. Мы есть ВКонтакте, Максе и Одноклассниках. Будь в курсе наших событий. 12+. Телефон рекламной службы Ретро-ФМ в Казани. 554-20.

0: Сабрина и Лофмина, Ретро ФМ. Все от меня зависящее для того, чтобы ваше утро стало позитивным. Я сделал, как говорится, разогрел. И вот такими разогретыми передаю вас Саше Светлову и Рите Субботиной. Они и продолжат делать все, чтобы пятница началась для вас супер-турбо-гидро-мега-ультра-позитивно. Я, Тимур Соколов, говорю пока. Далее шоу «Первая смена».
1: Навстречу новому дню.
2: Утренний экспресс на Ретро ФМ.
1: Круиз Ретро-ФМ. Они это сделали. 15 счастливчиков выиграли путевки на двоих с полностью оплаченным проживанием и отправятся в незабываемое путешествие по островам Солнечной Греции с 18 по 28 июля на комфортабельном лайнере «Астория Гранде».
3: О, ребята! Я в шоке.
1: Поздравляем! Круиз «Ретро-ФМ». Путешествие мечты уже скоро. Подробности на cruise.retrofm.ru. «Ретро-ФМ Казань». Для слушателей старше 12 лет. Погода на «Ретро-ФМ».
4: Доброе утро. Сейчас в центре Казани плюс 20. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в городе пасмурно. Температура воздуха днем будет плюс 26 градусов. Ветер юго-западный умеренный со скоростью 6 метров в секунду. Атмосферное давление в норме. Ретро-ФМ же

0: регионе.
1: Реклама. ООО «Сувар» с нами. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Диалог Авто сэкономит тебе миллион. Жаркая майская распродажа уже началась. Хавейл, Чанган с выгодой до миллиона рублей. Успей купить, пока автомобили в наличии. Хавейл, Чанган, Диалог Авто. Горьковское шоссе, 47, корпус 1.
1: Не оферта, акция действительная, пока автомобили есть в наличии. Подробности в автосалонах.
3: Тебе сколько лет, крошка моя?
4: 18 мне уже.
3: Тогда идем на концерт «Руки вверх».
5: 20 июня. Казань. Акбарс-арена.
6: Билеты в кассах города. 12+.
7: С 1 по 11 мая «Луидор» открывает секретный гараж. Каждый день 4 автомобиля по суперцене. ГАЗ, КАМАЗ, Фотон, Амбертрак ниже рынка. Следите за автомобилем дня. Таких цен не было. Успевайте забрать свой. Подробности на тайныйгараж.рф. 8 800 2002 402. Тайный гараж «Луидор».
8: Оксана Сташенко, Марина Яковлева, Сергей Баталов и другие знаменитые артисты в настоящей народной комедии «Соседи» или «Хочу на Сейшелы». 19 мая на сцене КЦ «Сайдаш». Билеты в кассах города. 16+.
9: Обширная база квартир, домов и новостроек. Ищешь жилье? Заходи на этажи.ком. Твой новый дом начинается здесь. 12+.
10: ООО «Этажи Казань». ОГРН 117-169-008-3289. Казань.
11: В гостиной с друзьями душевно сидится. На новой постели так сказочно спится. Прекрасно с детьми в новой детской играть. На кухне с семьей вечера коротать. В мебельном базаре ждем. Счастье мы приносим в дом. Камала 37 и Нариманова 44.
12: Интернет-поток RetroFM 80-е. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток RetroFM 80-е. 12+.

Ретро-ФМ. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-номер FS-77-64-034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: столице 7.00. Классного предпраздничного утра всем, кто с Retro FM. Это первая смена. Начнем день с актуальных новостей. Вадим Ривман, доброе утро.
1: Доброе утро. Обо всем по порядку расскажу. Итак, минувшей ночью начало действовать перемирие с Украиной ко Дню Победы. Двухдневное перемирие было установлено, напомню, верховным главнокомандующим страны. Как сообщили в Минобороны, с полуночи Россия прекратила все боевые действия, удары по территории Украины вплоть до 10 мая. Ведомстве призвали Киев последовать этому примеру и предупредили, на любые агрессивные действия последует адекватный ответ. Аэропорт Нижнекамска приостановил прием и выпуск самолетов. Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов, сообщили в Росавиации. Там добавили, что ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов. Ранее временные ограничения были введены в аэропортах Ульяновска, Самары, Казани и Чебоксар. Семьи с детьми должны получать денежные выплаты к 1 июня, Международному дню защиты детей. С таким предложением выступил замсекретаря Общественной палаты России Владислав Гриб. По его мнению, приоритетное право необходимо дать многодетным семьям. Этот день для них должен ощущаться как настоящий праздник. Гриб подчеркнул, что многодетность необходимо возвести в ранг культурной нормы и всемерно поощрять. В перспективе разовые выплаты должны охватывать абсолютно все семьи, воспитывающие детей. «Спартак» сыграет в суперфинале Кубка России по футболу с Краснодаром. Он на своем поле обыграл московское «Динамо» в ответном матче финала Кубка России. В основное время счет открыть так и не удалось. Победитель определился в серии пенальти. Краснодар сумел забить 6 11-метровых, «Динамо» на один меньше. Итак, в суперфинале 24 мая на стадионе «Лужники» Краснодар встретится с московским «Спартаком», обыгравшим ранее в финальном матче ЦСКА. Ну и последнее. Турист из Германии отсудил почти 1000 евро после войны за шезлонги на греческом курорте. Путешественник не смог найти шезлонг для себя и своей семьи, так как другие отдыхающие заблаговременно заняли все лежаки полотенцами. По словам туриста, он встал в 6 утра, но это ему не помогло. Вернувшись в Германию, мужчина подал в суд на туроператора за то, что тот разрешил гостям бронировать шезлонги полотенцами. В результате суд Ганновера решил, что истец имеет право на финансовую компенсацию. Так как его семейный отдых оказался испорчен, по словам судьи, туркомпания не управляла отелем, но оператору надлежало обеспечить разумное количество шезлонгов, чтобы хватало всем. И еще курсы валют на сегодня. Доллар 74 рубля 62 копейки, евро 87,89. А далее первая смена на Ретро-ФМ. Я желаю всем хорошего дня.

0: столице. 8:03. Доброе утро.
1: Доброе утро.
0: Давай расскажем о том, чем же мы займемся накануне больших выходных.
1: Так, ну мы сыграем в нейрохит. Чуть попозже в особое мнение, в обратный отчет. И, конечно же, самое классное, прекрасное, праздничное к нам сегодня к 10 утра придет певица Ёлка.
0: Все это в ближайшее время. Да, Ретро FM. Всем бодрой пятницы, ребята.
2: Первая смена на Ретро FM.

0: Гороскоп. Гороскоп. В первой смене. На Ретро-ФМ.
1: Гороскоп на пятницу, 8 мая. Утро лучше посвятить спокойным делам. Днем желательно попробовать новое, больше общаться и смотреть на привычный под другим углом.
2: Овны, нестандартная идея, которая придет в течение дня, заслуживает того, чтобы ее записать.
1: Тельцы, оригинальный подход к делам повысит ваш статус в глазах окружающих.
2: Близнецы, небольшая поездка за город или прогулка в новом месте освежит голову лучше любых разговоров.
1: Раки, ваша реакция на какую-то ситуацию сегодня хорошо поддается осмыслению, если подойти к ней без самокритики.
2: Львы, партнер или близкий человек может удивить вас неожиданной инициативой.
1: Девы, утро лучше провести в спокойном темпе, не нагружая себя списками дел, а во второй половине дня браться за то, что требует внимания.
2: Весы, выбирайте новый формат совместных занятий с детьми, это сближает сильнее, чем привычный досуг.
1: Скорпионы, заметьте, что ощущение безопасности приходит изнутри, а не из внешних обстоятельств.
2: Так, стрельцы, сегодня слова приобретут больше вес, чем предполагалось, поэтому стоит давать только выполнимые обещания.
1: Козероги, день располагает к размышлению о том, что действительно важно для вас, а не о том, что кажется важным по привычке.
2: Водолей, если у вас появится желание выделиться или заявить о себе, это желание вполне уместно воплотить в жизнь.
1: Рыбы, сегодня особенно важно найти хотя бы несколько часов для тишины и покоя. Это необходимо для восстановления.
2: А у нас 7.07, ребят, еще и пятница. Загадываем желание.
0: Гороскоп. Гороскоп. В первой смене. На Ретро-ФМ.

0: Для всех фанатов Битломании немного ностальгии. Да-да-да, подборочка практически лучшая. Из Битлз с утра пораньше, для того, чтобы пятница сразу взяла нужную ноту.
1: Да, так, значит, для всех, кто завтракает в 7.12 по московскому времени, ребята, у меня такая новость есть. Господи, почему же мы до этого не додумались раньше? Вот я только что пила кефир, ну и бананчик, да?
0: Как изобразила, всегда.
1: Да. Ну, это
0: ходит
1: всегда,
0: по студии, естественно, туда-сюда.
1: Короче, гениальное придумали в Южной Корее. Бананы начали продавать по схеме один на каждый день. Вот представь себе, упаковочка, да. И там лежат бананы, знаешь, от ярко-желтого к зеленому.
0: А, то есть, чтобы они доходили, да, догоняли свой
1: вот
0: день.
1: Да, реально, каждый день. То есть, ты берешь, сначала ешь такой сильно спелый.
0: Да-да-да.
1: Потом, ну, чуть менее, и пяу, и потом уже вот...
0: Ты берешь бананы на вырост.
1: Да.
0: Ну, как мы Сашку, нашего звукорежиссера, брали, когда он приходил, ну, совсем вот такой худенький-маленький был. А сейчас откорми, какой жених. Ну, поглядите на него.
2: Первая смена на Ретро-ФМ.

0: Между тем на ретро-ФМ.
1: А между тем, сегодня, 8 мая, друзья, отмечают Международный день болельщика. Всех неравнодушных к спорту, неважно какому, мы поздравляем.
2: Да, тем более два дня такие матчи были футбольные. Тут
1: да,
2: точно
1: очень хорошие.
2: Все гуляли.
1: Ну, если кто там, да, не доживает до физкульт-привета, до сначала там Спартак-ЦСКА, 1-0 красно-белые в том матче победили. А вчера Динамо и Краснодар играли, да, 0-0, ну и потом по пенальти тоже красиво. А Кацев украл ногу Акинфеева. Вот один в один, да, прямо левый, уходящий, да, такой мяч отбил, и теперь финал будет Спартак-Краснодар 24-го в Лужниках. Ну, интересно будет.
2: Надо делать фанайди. Все, делаем.
1: Вот, ну что, мы сегодня будем говорить даже не только о спорте, знаете, а вот вообще о культуре. Боление, как говорит спортсмен, да, ради кого все эти матчи и все эти старания? Конечно, ради болельщиков, ради зрелища, для того, чтобы люди приобщались к спорту. Так вот, ну, ты, наверное, слышал, да, что вот в Аргентине, например, настолько любили и уважали Марадону в свое время, что даже религия определила, церковь Марадоны появилась. Там,
2: нет, там 150
1: тысяч, по-моему, там людей было. Ну, то есть, вот там бывают свидетели всякого разного.
2: Свидетели,
1: да?
2: Марадоны?
1: Да, а здесь как бы вот оно даже вроде как весело, и реальный человек, и по реальным причинам, да, стал у них вот, ну, иконой, потому что в 86-м году там такая победа была сборной Аргентины. Вот. Ну, в Бразилии футбол это тоже был,
2: конечно,
1: больше,
2: да,
1: чем вид спорта. А знаешь, какой на втором месте в мире по популярности спорт, вот, по
2: так,
1: исследованиям?
2: Вот давай я подумаю, после футбола, ну, не хоккей, мне кажется, хотя странно. Почему-то я подумала, бег.
1: Ну вот смотри, 4 миллиарда болельщиков считается в футбол, ну 3,5.
2: Да, да, да, да.
1: 2,5 миллиарда. На втором месте это, правильно, по твоим глазам читаю, крикет. А знаешь, да, благодаря
2: что?
1: Чему? Фанатов много в Индии и Пакистане. А мы знаем, сколько людей в Индии и Пакистане. И просто как бы, да-да-да. Даже если всех остальных болельщиков хоккея сложить, судя по всему, да, там Индию и Пакистан
2: хотя
1: не перебить.
2: Хотя, казалось бы, да?
1: Да.
2: Так,
1: да.
2: Что дальше? Есть какая-то статистика еще?
1: Ну, конечно, есть децибелы. Вот, например, да, там болельщики ставят рекорды шума. Вот американский футбол, Канзас Сити Чифс. Там громче реактивного самолета на взлете кричали болельщики. Там 142 децибела. Ну как, звучит это круто вот отсюда, из уютной студии, а там, когда окажешься, там кто его знает, вот рядом с тобой самолет взлетает,
2: конечно,
1: непонятно, это приятно или нет.
2: Но кричалки, они же не только на стадионах, правильно?
1: Конечно.
2: А когда там друзья, помнишь этот мем, когда «Сыночек мой, давай, мой сыночек!» Вот это вот, который все обошел.
1: А потом, когда за Юру...
2: «Сыночка!»
1: А за кого? За Юру нашего на «Оскаре», да, болели?
2: Ну да,
1: это мой сыночка, мой мальчик.
2: Да, да, да. Или еще там можно, я не знаю, когда... В общем, любую кричалку можно придумать, когда подруга женится, когда ты ешь и там «давай, давай».
1: А давайте сегодня творческий конкурс проведем на классную кричалку про кого угодно, про что, вот про подругу, про родителей, про детей, да, вот особенно те, кто ходит на соревнования к детям, да, это же надо видеть просто, как родители, например, за своих пятилетних так
2: начальника
1: в футболе болеют.
2: Типа, давай, да, родненький, да, поднимай, чтобы у нас дебет с кредитом сошелся. В общем, все, что
1: когда
2: угодно.
1: Твой начальник бухгалтер, да?
2: Да.
1: Ну, пусть так будет. Хорошо, пишите в соцсетях, да, можно будет оставлять свои сообщения в группе «Первая смена» ВКонтакте, в Макс тоже можно писать. И, кстати, можно еще проголосовать, да, мы там про спорт, насколько вы им увлекаетесь, запускали, и скоро будет особое мнение, так что не пропустите, обязательно оставьте свой голос.
0: Между тем, на ретро-ФМ.
3: Реклама. Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
4: Огонь! В память о великом подвиге. Фильмы воинской славы.
5: Ура!
4: 9 мая. Весь день. На Пятом канале.
6: Я за Родину воюю! За Россию!
4: Для лиц старше 12 лет.
7: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн, плюс управляемость, плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега, в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
8: Лента гарантирует лучшие цены. Убедитесь сами. С 1 января по 31 декабря. Покупайте товары с красными ценниками. Если найдете дешевле, заполняйте заявку на сайте. Мы вернем вам стоимость товара баллами на карту номер 1. Подробности акции и магазины, в которых она действует, на lenta.com.
9: Ленту.
10: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких. И получаете деньги.
3: Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
5: Такой хороший день! А вы не знали? В магазинах «Фандэй» три вещи по цене двух на полу, футболки и топы. Освободите место в гардеробе для новых модных вещей. «Фандэй» – магазин одежды для всей семьи. Подробности на fandeyshop.com.
9: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
10: Устали от серости и потока новостей? Скорее включайте «Солнце». Там добрый семейный сериал «Оливка, Игорек и Рекс» с Лизой Арзамасовой и Алексеем Золотовицким. Смотреть с детьми

0: на свете. А чтобы отправиться с нами в круиз RetroFM 2026, все на свете отдавать было не надо. Просто не, не, не. Заполнить анкету на сайте cruise.retrofm.ru вовремя это сделать, и достаточно творчески. И оказаться одним из тех 15 счастливчиков, которые выиграли в нашей супер-игре. И совсем скоро со своим плюс один отправиться с нами по морям.
1: Друзья, 18-28 июля, Астория Гранде, мы, Вирус, группа лицея, Саша Айвазов. Так,
0: группа лицея, Саша Айвазов,
1: плазму,
0: группа Плазма.
1: Не забыла,
0: конечно,
1: понимаешь?
0: Да, да, да.
1: Просто не хотела со всеми делиться этой информацией, потому что, ну, крашки, мы же понимаем. Все вместе идем по морям. Значит, сначала заходим в Стамбул, потом такие хопа.
0: Ну, обязательно,
1: и
0: да, надо посмотреть, где там Европа с Азией разделяются. Так где это волшебное место?
1: А, да.
0: А там обычно это в 8 утра происходит, но все как штык на верхней палубе и встречают этот огромный мост. Это историческое место, да, великолепная достопримечательность. Вот, и у нас тоже будет такая возможность. Что еще?
1: Ну что, как всегда, вкусные завтраки, обеды, вечеринки на верхней палубе, концерты.
0: То есть ужины отменили, да? Посмотрели на людей последних круизов, так, завтраки, обеды, да? Ужинов у вас не будет.
1: Ну нет,
0: ну вы себя видели, когда вы на берег сходите?
1: Ну, бочонки, знаешь, потому что приплывают, ну
0: там
1: честное слово.
0: Ну там четырехразовое питание, представьте только, вот история.
1: Еще какой-то вот этот перерыв на чай, знаешь?
0: Вот, его я имел в виду. Что ж, ребята, каждый год можно участвовать в этой супер акции. Главное верить в себя, верить в свою мечту и сделать хотя бы маленький шаг ей навстречу. И тогда, глядишь, все получится. Новости. Вадим Рейфман.
2: Обязательно будут. Привет, доброе утро. Итак, мобильная интернет-связь сегодня в Москве будут работать в обычном режиме. Никаких ограничений нет. Об этом сообщили в Минцифры. Завтра, 9 мая, для обеспечения безопасности праздничных мероприятий в честь Дня Победы доступ к мобильному интернету будет временно ограничен. Это коснется в том числе сайтов из так называемого белого списка, а также сервисов обмена СМС и мессенджеров. Голосовые звонки в основном сохранятся, но возможны локальные сбои. Ограничения введут в пределах центральных районов Москвы и мест массовых гуляний. Ряд российских авиакомпаний изменили правила провоза пауэрбанков. Перевозчики приводят национальные нормы в соответствие с мировыми стандартами безопасности. Согласно обновленным рекомендациям, каждый пассажир может взять с собой не больше двух пауэрбанков, при этом их запрещено размещать на багажных полках над креслами и использовать для зарядки гаджетов во время полета. К новым стандартам уже присоединились Аэрофлот, Россия, Победа, Red Wings и S7. Теперь к ним добавилась Smartavia. Авиакомпании называют вопрос чрезвычайно важным и готовы принять все меры для минимизации риска, в частности, возникновения пожаров на борту. Пассажиров просят заранее ознакомиться с новыми правилами на сайтах перевозчиков. В Госдуме предложили избавить врачей от чрезмерной бюрократической нагрузки. Сейчас на заполнение бумаг у медиков уходит до трети рабочего времени. В Комитете по охране здоровья отметили, что из 15 минут амбулаторного приема только полторы остаются на разговор с пациентом, что называется, с глаза на глаз. В числе инициатив создание единой цифровой медкарты и национальной платформы здоровья. Также планируется развитие дистанционного мониторинга и передача данных врачам через мобильные приложения. В Москве, кстати, заполнять документы уже помогает искусственный интеллект. Мошенники массово создают поддельные интернет-магазины, предлагая товары для дачи с большими скидками по предоплате. Об этом пишет агентство ТАСС со ссылкой на эксперта Народного фронта. По его словам, в этом году широко распространились фишинговые сайты, имитирующие продажу садовой техники, теплиц, инструментов, удобрений. Схема работает просто. Дачники видят выгодную цену, перечисляют деньги и остаются без заказа. Эксперт призывает перед покупкой проверять возраст сайта, отзывы и никогда не вносить предоплату на сомнительных ресурсах. О фактах обмана следует сообщать в полицию. Еще назову курсы валют. Доллар 74 рубля 62 копейки. Евро 87,89. А с вами остается первая смена на Ретро-ФМ. С добрым утром!

0: По будням с 7 до 11 на Ретро-ФМ.
1: Так, 7.37, точное московское. Всем классной пятницы! Да, даже москвичам классной пятницы, хотя они наверняка уже знают, что все, плюс 27 сегодня не будет.
2: Ну нормально, сегодня тоже
1: да
2: будет.
1: Да свежо будет, хорошо, плюс 13, плюс 14, и придет к нам свежесть.
2: Нет, мне сегодня колонка сказала, что побольше будет,
1: она до 19. Она же знает твою психику, она тебе и 22 скажет, если надо.
2: Да, ну вообще мне понравилось твое, всем хорошей пятницы и даже москвичам. Знаешь, сколько раз я такое слышала в этой жизни?
1: Да-да-да, ну, для тех, кто за МКАДом родился, они понимают, это еще чуть больше. Да-да-да.
2: И вам тоже.
1: О, да-да.
2: На самом деле мы петь хотели, ребят, чтобы нивелировать эту такую агрессию, знаете, друг между другом, на такую веселую, солнечную. Ну, плюс 19, как в Москве сегодня. Нейрохит, давайте бахнем, пожалуйста, без вашей помощи вообще никак. Беспроводные наушники сами себя не разыграют, так же, как и подписка на популярный музыкальный сервис. 23-24-88-3, код Москвы, 495.
1: Бахнуть нейрохит в 7.38 можно без рецепта врача или все-таки надо проконсультироваться со специалистом?
2: А я и есть врач.
1: Ну что ж, педиатр сказал, давайте, дети, слушаем.
3: Реклама.

0: Весь месяц выгодные цены на покупку автомобиля. Ждем в автосалонах ТТС.
1: Цены вы куда? Куда еще ниже? С 4 по 17 мая консервы говядина алтайская 129 рублей 99 копеек за 338 граммов. Находка, цены, песня, выбор, праздник. Реклама 0+.
2: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 253-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
3: Мечтаешь о белоснежной улыбке и ровных, красивых и здоровых зубах? Тогда эта информация для тебя. В стоматологии НЖ брекеты Damon Q всего 110 тысяч рублей за обе челюсти. Стоматология НЖ на Дорадского 4 и Восстания 42. Подробности 590-1000.
4: Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста. Акция до конца месяца.
5: В гостиной с друзьями душевно сидится. На новой постели так сказочно спится. Прекрасно с детьми в новой детской играть. На кухне с семьей вечера коротать. В мебельном базаре ждем. Счастье мы приносим в дом. Камала 37 и Нариманова 44.
6: Шоу «Дорогие гости» на Ретро-ФМ.
7: Проверяем знаменитостей на эрудицию.
6: Каждое воскресенье в час дня
7: Максим Ковалевский задает звездам ваши вопросы.
6: За неправильный ответ гость отдает свои деньги.
7: Автор лучшего вопроса забирает всю сумму.
6: «Дорогие гости» в воскресенье час дня.
7: Подробности на сайте retrofm.ru.
8: Телефон рекламной службы Ретро-ФМ 554-20.

0: Так, 7.45. Маргарита предложила бахнуть нейрохит. А кто мы такие, чтобы отказаться?
1: Они бахнули нам по немножечко горяченького нейрохиту.
0: Участница Инна из Москвы сегодня будет, ну, во-первых, вместе с нами переживать эту пятницу, которая уже пасмурная. А если серьезно, заряжаться нейрохитом вместе с нами. Инна, здравствуйте!
2: Здравствуйте.
1: Доброе утро, Инна.
0: Здрасте. Инн, мы за вас будем болеть. Вот сегодня Международный день болельщика, мы как ваши верные фанаты сегодня будем. Ну, давай, где сможем, подскажем.
1: Кричалку, да, прямо сейчас придумаем.
0: Да, наша Инна лучше всех.
1: Инну ждет большой успех. Вот придумали, вот свежая, да?
0: Да-да-да, ну это да, это что-то оригинальное. Скажите, Инна, а вы за кого-то болеете? Есть у вас, вот не знаю, какой-нибудь футбольный клуб или хоккейный любимый? Или, может, вообще вы крикета фанатом являетесь, да, как в Индии и Пакистане там? Инна?
1: Инна, вы где?
2: Я кино слушаю.
0: Ну, тоже хороший выбор.
1: Сейчас?
0: Да.
1: А не вашу болтовню.
0: А кто у вас любимый вот актер тогда? Ну, по-любому, вы тогда можете сказать, вот я его фанатка.
2: У меня любимый актер Витсон.
0: Вицин, во, вы за классику. Ну хорошо, классный выбор. Инна, у нас сегодня песня, ну такая, чуть-чуть ближе к нашим временам. Вот если от тех времен советских комедий чуть выбраться сюда, ближе к 90-м, я бы так сказал. Пусть
1: и
0: это будет подсказка.
1: Знаете, интересная, вот так я скажу. Очень интересная,
0: назовем песня. Очень интересным иностранным словом.
1: Да.
0: Итак, две подсказки. С первой угадайте, получите беспроводные наушники. Со второй годовая подписка будет на музыкальный онлайн-сервис. Слова не изменились, только музыкальная часть поменялась. Готовы?
2: Да.
0: Поехали!

0: Да, что-то в этом есть.
1: Хорошая версия.
0: Да, такая в 3 утра, прям великолепная дискотека. А ну-ка, попробуем.
2: Дайте подумать сейчас.
0: Да, Надь, подумайте. Возьмите, пожалуйста. Подержите,
1: да.
0: И кого рассмотрели?
1: Ну, там в целом, как бы, как сказать, направленность даже нейросетки, она похожа. Ну, понимаешь, да, о чем я говорю?
0: Я-то да. Но понимает ли это Инна? Итак, какую-нибудь исполнительницу можете назвать? Ну, вот, которая особенно в 90-е была популярна вот с этими песнями.
2: Наталья Ветлицкая.
0: Так, Наталья Ветлицкая, привет. А есть у нас припев в такой версии? Можно послушать? Оу, хорошо. Я думаю, это можно даже выложить вообще,
1: отлично,
0: в принципе, соцсети.
1: Отлично,
0: да, получилось нейросеть. Не каждый раз ей удается так качественно и интересно сделать. Что ж, Инна, действительно, Ветлицкая Наталья, поздравляем ей, это беспроводные наушники.
2: Ура, спасибо!
1: Вы молодец!
0: Ура, пожалуйста! Да, оставайтесь на связи и насладитесь с нами оригиналом. Плейбой от Натальи Ветлицкой на Ретро FM. А чем займемся дальше, расскажем через пару минут.

0: на Ретро-ФМ.
1: А между тем, сегодня Международный день болельщиков. Да, все неравнодушные к спорту вообще в первую очередь с праздником. Во-вторых, ну что вы, ни разу в жизни, что ли, не болели? Не помните чемпионат мира в 2018? Да, там все болели.
2: Да, что, кричалки мы сегодня придумаем, ребята? Да. Не только спортивные, но и вообще друг другу, учителям, детям, не знаю, кому, коллегам,
1: да,
2: в конце
1: да, да.
2: концов.
1: Муслим Магомаев, крутой певец, а круче всех футбол, играет ФК «Череповец». Вот такое от Ирины сообщение пришло. Классно, и прям сразу с шарфиками, с болельщиками,
2: Тимур,
1: целой командой.
2: Давай, Тимур нам пишет. Самый главный наш девиз – получить на ретро-приз. Сел в машину, ты не мчи, ретро-радио включи. И тут самое любименькое. Меня рассекретили. Первая смена досталась Юре, значит, Маргарита на маникюре. А я обычно так и делаю.
1: А вы знаете, в Питере какой маникюр хороший, да. Ради этого можно и на Сапсане съездить.
2: Красный лак нужно, как бы, да, положить. Можешь выйти вместо меня?
1: В Москве нужного цвета нет. В Москве сейчас этого не достать, понимаете?
2: Да, я в Твери.
1: Что же, друзья, сейчас нет возможности все зачитать, но мы обязательно вернемся к этому минут через 20, пока пишите ваши свежие сообщения, вот творческие кричалки, про кого угодно и про что угодно актуальное и близкое вам.
0: Между тем, на Ретро-ФМ. Делиться счастьем просто. Час приветов и поздравлений. Ежедневно с 14 до 15. Ваши приветы, поздравления, пожелания и любимые песни. Звоните, пишите и присылайте свои сообщения. Подробности на сайте retrofm.ru. Пусть всегда будет счастье. Retro-FM. Retro-FM Казань. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Retro-FM.
3: Доброе утро. Сейчас в центре Казани плюс 20. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в городе пасмурно. Температура воздуха днем будет плюс 26 градусов. Ветер юго-западный умеренный со скоростью 6 метров в секунду. Атмосферное давление в норме. Ретро-ФМ желает вам хорошего утра.
4: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик» «Октаж Инвестстрой».
5: Освободите жилое пространство в квартире. Даже небольшая площадь подарит новые возможности для хранения. Выгодные цены на кладовые помогут сделать вашу квартиру просторнее. Жилой комплекс «Алтын-Яр». Кладовые от 2 квадратных метров. Пожарная сигнализация и надежные двери. Дом сдан. Жилой комплекс «Алтын-Яр». 216-69-69. 216-69-69.
0: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет. Реклама.
6: Алешка, проходим. Где же ты, студент? Проходим. Маленькие девочки, в первый раз? Проходим.
7: Все на концерт «Руки вверх». 20 июня в Акбарс-арене. 12+.
8: С 1 по 11 мая Луи Дор открывает секретный гараж. Каждый день 4 автомобиля по суперцене. ГАЗ, КАМАЗ, Фотон, Амбертрак ниже рынка. Следите за автомобилем дня. Таких цен не было. Успевайте забрать свой. Подробности на тайныйгараж.рф. 8 800 2002 402. Тайный гараж Луи Дор.
9: Оксана Сташенко, Марина Яковлева, Сергей Баталов и другие знаменитые артисты в настоящей народной комедии «Соседи» или «Хочу на Сейшелы». 19 мая на сцене КЦ «Сайдаш». Билеты в кассах города. 16+.
10: В попытке удержать фронт немцы начинают охоту на советских маршалов и попадают в ловушку нашей разведки. Военный детектив «По следу зверя». Завтра на РАН-ТВ. Для лиц старше 18 лет.
0: Интернет-поток «Ретро-ФМ 70-е». Это лучшая музыка 70-х, круглосуточно и без рекламы. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток «Ретро-ФМ 70-е». 12+.
11: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» в Казани. 554-20.
2: ФМ.

0: Бодрой предпраздничной пятницы всем-всем-всем, кто в компании с Retro FM. Это первая смена. А еще с нами Вадим Ривман, а еще у него новости есть.
1: Обязательно есть, уже рассказываю. Доброе утро. Итак, педагогам могут начать доплачивать за работу на ЕГЭ и ГИА. Региональным властям рекомендовали установить дополнительные выплаты учителям за участие в организации и проведении, в частности, государственной итоговой аттестации. Совместные рекомендации выпустили Минпросвещение, Рособорнадзор и Профсоюз работников образования. Конкретный размер и порядок начисления педагогам каждый регион будет определять самостоятельно. Сегодня вступило в силу перемирие, объявленное Владимиром Путиным в честь Дня Победы. Режим прекращения огня продлится до 10 мая. В Минобороны заявили, что вооруженные силы России его соблюдают. Однако в случае попыток Украины сорвать празднование или совершить провокации, российские военные оставляют за собой право нанести ответные удары по центру Киева. Жителям украинской столицы, иностранным дипломатам рекомендовано учитывать риски. Международная группа ученых из США и ЮАР начала разработку вакцины от хантавируса. Специальной терапии против этой инфекции сейчас нет, но ранее вмешательство врачей повышает шансы на выживание. Риск эпидемии оценивается как низкий. Научный руководитель центра Гамалея Александр Гинзбург предположил, что вакцина может быть готова в течение ближайших полутора лет. Ранее, напомню, на круизном судне у берегов Аргентины от этого вируса уже погибли 3 человека. Искусственный интеллект в перспективе способен заменить второго пилота в гражданской авиации. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на государственный НИИ авиационных систем. Там отметили, что уже ведутся работы по автоматизации кабины самолета. Сегодня лайнеры могут выполнять почти все операции в автоматическом режиме. Экипаж подключается к ручному управлению в основном на взлете и посадке. Большинство остальных функций вполне по силам искусственному интеллекту. Однако главным, конечно, остается вопрос безопасности. Специалисты прорабатывают алгоритмы действий на случай, если командиру судна станет плохо. Ученые отмечают, что внедрение технологии потребует строжайших проверок и времени. Ну и последний. Англичанин застрял во Франции после того, как несколько страниц его паспорта съела собака друга. Карл Филлипс должен был вылететь в Лондон 21 апреля, но его документ был испорчен годовалым щенком. Филлипс застал собаку на диване с документом в зубах. Щенок жевал паспорт как лакомство. Мужчине потребовалось обращаться в консульство, заплатить за срочное переоформление паспорта и покупку нового авиабилета. В итоге он смог вернуться на родину на 5 дней позже, чем планировал. И еще курсы валют на сегодня. Доллар 74 рубля 62 копейки, евро 87,89. А далее первая смена на Ретро-ФМ. С добрым утром!

0: на Ретро-ФМ.
1: Так, столица, 3 минуты 9-го. Доброе утро.
2: Здрасте. Вот Вадик рассказал новость, то, что щенок съел паспорт. Ага. Это, знаешь, когда уже было недостаточно усы, лапы и хвост, мои документы, а тут типа, вот реально мои документы, вот паспорт в конце-то концов.
1: Вот был Эйс Вентура, который искал домашних животных, а у нас теперь есть адвокат домашних животных, да, Субботина. У тебя тоже будет прикольный автомобиль смешной?
2: Конечно же, конечно же. Там Венька будет нарисован.
0: Первая смена на Ретро-ФМ.

0: Гороскоп. Гороскоп. В первой смене. На Ретро-ФМ.
1: Так, сегодня 8 мая, пятница, разберемся, что нас ждет. Утро лучше посвятить спокойным делам, днем желательно попробовать новое, больше общаться и смотреть на привычные под другим углом.
2: Овны, нестандартная идея, которая придет в течение дня, заслуживает того, чтобы ее записать.
1: Тельцы, на оригинальный подход к делам повысит ваш статус в глазах окружающих.
2: Близнецы, небольшая поездка за город или прогулка в новом месте освежит голову лучше любых разговоров.
1: Раки, ваша реакция на какую-то ситуацию сегодня хорошо подастся осмыслению, если подойти к ней без самокритики.
2: Львы, партнер или близкий человек может удивить вас неожиданной инициативой.
1: Девы, утро лучше провести в спокойном темпе, не нагружая себя списками дел, а во второй половине дня браться за то, что требует внимания.
2: Весы, выбирайте новый формат совместных занятий с детьми, это сближает сильнее, чем привычный круг. И досуг.
1: Да-да, и пусть и оба. Скорпионы, заметьте, что ощущение безопасности приходит изнутри, а не из внешних обстоятельств.
2: Стрельцы, сегодня слова приобретут больше вес, чем предполагалось, поэтому стоит давать только выполнимые обещания.
1: Козероги, день располагает к размышлению о том, что действительно важно для вас, а не о том, что кажется важным как-то по привычке.
2: А водолей, если у вас появится желание выделиться или заявить о себе, это желание вполне уместно воплотить в жизнь.
1: Рыбы, сегодня особенно важно найти хотя бы несколько часов для тишины и покоя. Это необходимо для восстановления.
2: Просыпайтесь, ребят, выходные длинные скоро.
0: Гороскоп. Гороскоп. В первой смене. На Ретро-ФМ.

0: на Ретро-ФМ.
1: А между тем, сегодня Международный день болельщиков. Поздравляем всех неравнодушных к спорту. Голосуем в соцсетях, да, под игру «Особое мнение», до которой осталось буквально полчаса. Ну и придумываем кричалку, чтобы поддержать друга, себя, начальника, там, да про кого угодно. Можно про коллег, там, наша Ритка похудеет лучше всех. Ее ждет большой успех. Ну, а может, наберет. Поглядим, как все пойдет.
2: Да, действительно.
1: Да, пойдет на Тирекс или не пойдет.
2: Да.
1: Ну что, вот у нас пишет Ольга. Доброе утро. 12 апреля был день рождения дочери и внучки. Поздравляли их вот такой кричалкой. Оле-оле-оле, с днем рождения, Лера. Оле-оле, ты сегодня королева. Оле-оле-оле, Василиска, наша сила. Вместе с вами мы с утра, наша бригада добра.
2: Так, кто шагает дружно в ряд, пишет нам Ленюся. Это же ретро-ФМовский отряд. Ноги сами в пляс идут, когда эти песни тут. Не нужны нам новые хиты. Наши мотивы вечно крутые.
1: Так и до ча-ча-ча мы, я чувствую, доберемся. Хорошо, Светлана пишет. Всегда болею за футбольную команду «Урал», где играет мой сын. А вчера смотрел хоккей. Болела за «Локомотив». Радулов просто ракета. Ладно, о футболе мы еще сегодня, то есть о футболе, хоккее, о спорте всяком поговорим после 9. Сейчас кричалки разбираем. И давайте так, мы сегодня объявим вот конкурс на самую оригинальную, может, неожиданную, самую яркую творческую кричалку. Неважно, про кого,
2: и
1: про
2: да,
1: что.
2: Да, она не должна быть о ретро-ФМ.
1: Да, вообще, не обязательно
2: наоборот,
1: там про нас или что-то.
2: Наоборот, что-нибудь другое, смешное. Ну, а я пока прочитаю про ретро-ФМ. Ну, все равно одна есть еще.
1: Да.
2: На волне, на позитиве мы ведем эфир красиво. Первая смена, высший класс. Включай радио прямо сейчас.
1: Работаем. Итак, автор самого оригинального сообщения творческой кричалки получит сегодня фирменную футболку ретро-ФМ. Вот так, давайте приступим к делу. Я думаю, что через час небольшим мы подведем итог, потому что после 10 у нас совсем другие планы.

0: Ну еще, еще несколько секунд. Еще несколько аккордов любимой песни от нашего именинника Владимира Маркина, да, который сегодня отмечает день рождения. Ну а, кстати, вот за «Сиреневый туман» спасибо и ему, и Шерлоку Холмсу.
1: А,
0: вот,
1: ну-ка, вот, пожалуйста, объясните.
0: Ну, знал ты, что вот по одной известной, там много версий вообще, что вот текст этой легендарной песни «Сиреневый туман» Владимир впервые услышал в компании знаменитого Шерлока Холмса, лучшего Шерлока Холмса всех времен, Василия Ливанова, и решил дать песне вторую всесоюзную жизнь. Он просто влюбился в нее, и спустя некоторое время она стала известной вот на всю страну. Ну, а мы сегодня поздравляем маэстро с праздником.
1: Да, мы желаем Владимиру, чтобы тот самый туман окутал его лишь атмосферой романтики. Знаете, такой светлой ностальгии. Ну, а полуночная звезда всегда указывала путь к новым творческим вершинам.
0: От всего коллектива Retro FM поздравляем с днем рождения Владимира Маркина.
2: Реклама. Обновленный Хавейл М6 создан из плюсов. Практичный и просторный, с вместительным багажником. Подготовленный для России. Подогрев руля и передних сидений. Безопасный кроссовер. Высокопрочный кузов. 4 подушки безопасности и система курсовой устойчивости 9-го поколения. Камера заднего вида обеспечит удобство при любых маневрах. Хавейл М6. Сделан в России. От 2 миллионов 49 тысяч рублей.
3: Цена автомобиля Хавейл М6 механической коробкой передач 2026 модельного года. Не является офертой, действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточняйте в официальных дилерских центрах Хавейл Сити и на сайте havail.ru.
4: Вспомни, что тебе говорили, когда ты решил открыть бизнес.
5: Да кто это купит? Это вообще не бизнес.
4: Но ты не слушал, потому что ты все делаешь не так.
5: Продолжай. Откройте счет для бизнеса в Альфа-банке и подключите онлайн-бухгалтерию бесплатно. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк».
6: Плохая память, головная боль, тромбы. Причиной этих симптомов может стать плохое кровоснабжение мозга. Гинкаум Эвалар улучшает кровоснабжение мозга и память, уменьшает головную боль и риск образования тромбов. Гинкаум – лекарство от компании Эвалар. Гинкаум. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
7: Тот самый завтрак, который точно поднимет настроение. Знаем и доставляем. Заказывайте авокадо Хас Самокат и другие продукты в нашем приложении. Привезем с бесплатной доставкой от 15 минут. Самокат.
8: ООО «Умный ритейл». Москва. ОГРН 117-78-47-26-16-02. 6+.
9: Серость, нервяк. Ловите пилюлю позитива. Посмотрите с детьми новый сериал «Оливка, Игорек и Рекс». Окунитесь в веселое советское детство вместе. Сериал «Оливка, Игорек и Рекс» с 15 мая на телеканале «Солнце». Категория 6+.
10: Хватит пылинки сдувать с вашего напольного покрытия. Пора дать волю эмоциям. И линолеум «Ютекс» готов к приключениям. Пройти на ходулях, прокатиться на скейте. Линолеум «Ютекс» не боится царапин, тяжести и загрязнений. «Ютекс» готов к любым вызовам.
11: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». Балтика безалкогольная. Там, где Россия.
12: После майских застолий и шумных гуляний печень просит особого внимания. Зайдите в аптеку и купите Карсил. Карсил добавляет печени сил.
13: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
14: Готов к приключениям? Хочется больше контроля за рулем? 231 лошадиная сила в мощном двигателе Havail H7. Любишь, когда технологии под рукой? Предустановленные сервисы Яндекс.Авто прямо в автомобиле. Ценишь комфорт в деталях? Удобные кожаные кресла и уникальный релакс-режим. Нужна уверенность на дороге, высокая посадка и отзывчивая управляемость. Havail H7. Управляй силой.
15: Подробности, в том числе об условиях использования сервисов Яндекс.Авто, уточняйте в официальных дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru. Возрастное ограничение 12+.
16: Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».

0: Ретро-ФМ.
1: Так, точное московское, 8:28, и по-прежнему пятница, вроде как рабочий день, да? Но тогда и о делах рабочих все еще поговорим. Конечно, в России же появится гос на поддержание порядка на рабочем месте. Ну, наконец-то! Наконец-то, особенно для творческих коллективов, это особенно важно. В общем, Росстандарт звучит уже, да? Серьезно, государственно, узаконенно.
2: Росстандарт, предъявите ваши рабочие столы.
1: Итак, утвердил новый национальный стандарт, содержащий рекомендации по организации этого самого рабочего пространства. Документ включает 5 последовательных ступеней. Это сортировка, раз, так, самоорганизация, два, ага, систематическая уборка, три, пау, стандартизация, четыре, хоба, и совершенствование 5. 5С, так сказать.
2: Совершенствование?
1: Да,
2: чего?
1: Да, да.
2: Рабочее место?
1: Всего. На этапе сортировки сотруднику предлагается четко разделять предметы на столе. В общем, вещи отдельно от тех, которые не задействованы в текущей деятельности. Ну, вы что, с чего взяли, что вообще это возможно? Второй этап — это самоорганизация. Угу. Вот здесь обязывают определять постоянное место для каждого объекта. При этом часто используемые инструменты должны находиться в непосредственной близости, а редко востребованные — в очень отдаленных
2: я
1: зонах.
2: Я все поняла. Так вот ты почему у меня ноут отжал-то. Потому что Росстандарт сказал там, что вы чем не пользуетесь, тра-та-та, а тут я уже прихожу, меня никто не предупреждает, а у Сани мой ноутбук.
1: Будто это я его отжимал, а не Росстандарт меня с будущим днем рождения поздравил.
0: Ретро-ФМ «Казань» для слушателей старше 12 лет.
3: В Казани 8:30. В эфире Ретро-ФМ новости. В студии Нелли Рахманова. Здравствуйте. Билеты на электрички по всей России планируют сделать электронными к 2035 году. Как пишет Интерфакс, такое решение вошло в концепцию развития пригородных железнодорожных перевозок. Документ также предусматривает обновление 7000 вагонов. На это, по оценке правительства, потребуется почти 1,5 триллиона рублей. Сейчас на пригородные поезда электронно продается около 14% билетов. По итогам января-апреля 2026 года Татарстан занял 4-е место среди регионов России по числу проданных новых легковых автомобилей, пишет РБК. В республике было реализовано 18 100 машин. Чаще новые автомобили покупали только в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге. Всего за 4 месяца в стране продано 380 700 автомобилей. Это на 11% больше, чем за аналогичный период прошлого года. В Казани с 12 мая по 26 июня частично перекроют движение по улице Шатурской. Причиной стали работы по реконструкции водопровода. В указанный период ограничения введут на участке улицы Шатурской в районе дома номер 51 по улице Челюскина, сообщает портал мэрии Казани. С 9 по 12 мая в Казани в лыжно-биатлонном комплексе в поселке Мирный состоится чемпионат и первенство России по триатлону. Участникам состязаний предстоит преодолеть дистанции в дисциплине дуатлон-спринт, бег, велогонка и бег, сообщает портал мэрии Казани. И в завершении курсы валют на сегодня: доллар 75 рублей 22 копейки, евро 88 рублей 6 копеек. Это были все новости к данному часу. Служба информации Ретро-ФМ Казань. У меня на этом все. Далее первая смена на Ретро-ФМ.
4: Спонсор программы ООО «Канавто-4».
5: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. С Тенет Т7 все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов в конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Записывайтесь на тест-драйв в «Канавто» и получите спецпредложение мая на Сибирском тракте 51 и Оренбургском тракте 209. Подробнее по телефону 230-30-30. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 4 марта 2026 года. Не оферта.
0: Ретро-ФМ для слушателей старше 12 лет.

0: 8.37. Что мы спрашивали накануне? Ну, праздник же сегодня, Международный день болельщика. И мы спросили, а спорт вам близок вообще? Увлекайтесь? Нет, как, что там по процентам? Все, подвели итоги. Результаты есть, но нет участника.
1: Нам нужен участник. Участник, найди нас, пожалуйста. Я сейчас как в этом, да? Немножечко одиночество дала и грусти.
0: Это мы в особое мнение в игру приглашаем вас.
1: Если ты тот самый участник, и если ты нашелся. 23-24-88-3. Код Москвы. 495.
2: Ретро-ФМ Казань. Для слушателей старше 12 лет. Пробки на дорогах.
3: Доброе утро. По данным Яндекс.Карт, ситуация на дорогах Казани сейчас оценивается в 4 балла местами затруднения. Основные пробки тебя ждут на улице Ленинградской от Пржевальского до Максимова, на улице Гвардейской от Макаренко до Ершова и на улице Маршал Чуйкова от Адорадского до проспекта Амирхана. Это вся информация о пробках Казани. Ретро-ФМ желает вам хорошего утра.
4: Спонсор программы ООО «Казанские стальные профили».
5: Посмотрите на свой участок. После зимы смят забор. Штакетник развалился. Участок открыт, некрасиво, опасно. Где оперативно взять материалы для забора? Конечно, в компании «Казанские стальные профили». Профнастил, штакетник, крепеж. Доставка по Казани бесплатна. Оплата любая. Звоните 42-945. «Казанские стальные профили». Надежно и вовремя.
6: ОГСП. ОГРН 104-162-821-152-43. Город Казань.
2: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет. Реклама.
7: Каждый день мы раздаем более 3500 порций еды нуждающимся. Если тебе нужна такая забота или ты сам готов помогать, звони 225-10-65. Приют человека.
8: Когда нас спрашивают, вы это специально? Мы в МТС отвечаем «Да». Мы специально сделали цену на тариф с лучшим домашним интернетом, ТВ и мобильной связью, такой выгодной для вас навсегда.
9: Лучший по скорости согласно данным ООО «Телеком Дейли» во втором полугодии 2024 года. Акция до 31.08.2026. Цена сохранится, пока тариф доступен для подключения. Подробнее на mts.ru.
10: Да,

0: особое мнение.
1: 8:44, и в Международный день болельщика к нам пожаловал человек, который, судя по всему, по-прежнему отмечает. Вадим из Краснодара на связи. Здравствуйте.
2: Здравствуйте, здравствуйте.
1: Ну
3: Вадим,
1: что?
3: Вадим, ну вы хоть ложились или как?
2: Что еще раз?
3: Я говорю, вы хоть спать ложились или праздновали?
2: Не, ну поспал, конечно, немножко, да. Но вообще, как бы, да, очень хорошее настроение после вчерашней победы было, кстати, понял.
1: Не в обид динамовцам, конечно, да. Там хороший матч был от обеих команд, ну, пенальти. Ну, а Кацев, что у него там с ногой? Я не знаю, он что, прикрутил от Акинфеева? Вы, может, там в Краснодаре в курсе? Расскажите, как инсайдер.
2: Ну, вообще, как бы, школа вратарей в Академии Краснодара очень хорошая,
1: ну,
2: поэтому
1: точно.
2: Стасик красавчик.
1: ПСЖ да, тоже писали, мы... хвалили, знаете, вот говорят, школа хорошая в Краснодаре, вратарская, да, за Сафонова спасибо. Что ж, за него тоже будем болеть, да, финал Лиги Чемпионов совсем скоро. Вадим, ну а сейчас будем болеть за вас. В общем, у нас был опрос накануне, а вы увлекаетесь спортом? И было 4 варианта ответа для людей. Только по ТВ, не, это не мое. Третий вариант. Всегда слежу. И четвертый. Добегу вот сейчас и сразу отвечу. Как думаете, вот самый популярный ответ, больше всего народ, за что проголосовал? Вадим, вот тут
3: давай,
1: прям подумать
3: давай
1: надо.
3: Давай я подскажу,
1: да.
3: Скажу, что я расстроена результатами.
1: Ну,
3: все.
1: Я тоже крайне недоволен. Я бы сказал местами, даже возмущен.
3: Ну, да.
1: Только по ТВ. Это не мое. Всегда слежу или добегу, отвечу.
4: Ну, давай, Краснодарушка, не подведи.
2: Так, ну, я так думаю.
1: Что?
2: Конечно же. Бум-бум-бум-бум. Ну, скорее всего, только по ТВ.
1: Думаете, только что по большинство ТВ. Ответили только по ТВ, да?
2: Нет, нет, нет, нет. Супруга подсказывает сейчас... Это не мое, но она будет виновата.
1: А пусть будет виновата. Знаете, вот еще есть такая фраза, вот послушай женщину, сделай все наоборот. Ну ладно,
3: а
1: мы зафиксируем
3: узнаем,
1: то, что жена
3: она,
1: говорит.
3: Да, да, да. Способная, работоспособная фраза, или как там говорят? Да ладно, не
1: ты женщина, не оскорбляй мне в эфире.
3: Да я не про женщину,
2: фраза,
3: я про фразу.
2: Фраза рабочая.
3: Рабочая,
1: вот, рабочая фраза, разнорабочая. Ой,
3: ну что, давай,
1: 8%, да.
3: 8 всего лишь процентов сказали, да бегу, отвечу.
1: Ну, это те, кто, да, вот по утрам, когда я еду на работу, вот в 5:30 я на них смотрю, ну вот молодцы, молодцы прям. Да, дальше, 16%. Всегда слежу, немного.
3: Короче,
1: нас,
3: всего
1: я бы сказал.
3: Лишь, да, 8 и 16.
1: И вот тут мнение Вадима и его супруги, так сказать, да. Кто ж в семье оказался прав в этот раз?
3: Ну что же, это не мое, проголосовало 45%. А вот только по ТВ... 31%. Чужом? Поэтому послушай женщину и сделай, как она сказала.
2: Она очень рада.
1: И ничего, она не виновата сегодня, Вадим. Да-да-да. Может, прям поцеловать, так взять, так поднять, покружить, аккуратненько на место поставить, поцеловать и сказать, ну все, мы выиграли умную колонку, дорогая.
2: Прекрасно, прекрасно, спасибо огромное.
3: Вам спасибо.
1: Спасибо и вам.
3: И, ребят, ну мне кажется, сейчас самое время призвать всех. Ну давайте как-то со спортом поактивнее, а то вообще это не мое, 45%. А как же вот это скоро лето, осталось месяц, чтобы себя в порядок привести.
1: Как тренер сборной России, ты знаешь, ребят, ну что это такое, спорт это не мое, а бегать кто за вас будет? Мы вообще болеем за вас 145 миллионов. Все, всем спорта и всем смоуки сейчас на Ретро-ФМ.

0: правильно, это были оригинальные слова, а потом Андрей решил переписать под себя. Великолепный Губин на Retro FM продолжает рассказывать нам о том, какой будет ночка яркой, музыкальной. Это я про вечеринку Retro FM уже говорю с 21.00. Ну, а мы по-прежнему в поисках самого творческого сообщения на тему дня. Международный день болельщика. Придумайте кричалку, пришлите в соцсети, и мы вручим победителю футболку фирменную.
1: Давайте кричалка даже лучше, чтобы была не о нас, а вот о вас, о вашем соседе, собаке, начальнике, да все что угодно, чтобы похихикали мы знатно, и тогда футболка ваша.
2: Retro FM Казань. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Retro FM.
3: Доброе утро. Сейчас в центре Казани плюс 20. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в городе облачно с прояснениями. Температура воздуха днем будет плюс 27 градусов. Ветер юго-западный умеренный со скоростью 7 метров в секунду. Атмосферное давление в норме. Retro FM желает вам хорошего утра.
4: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик» «Октаж Инвестстрой».
5: Ищите идеальное место для вашего бизнеса? Коммерческие помещения в жилом комплексе «Алтын-Яр» в Приволжском районе. Первая линия. Отдельный вход и удобные подъездные пути. От 230 тысяч рублей за квадратный метр. Дом сдан. Рассрочка от застройщика. Жилой комплекс «Алтын-Яр». 216-69-69. 216-69-69.
2: Retro FM для слушателей старше 12 лет. Реклама.
6: Жизнь – это марафон. Проверьте ваших спортсменов. Сердце, печень и щитовидку. Весеннее обострение. В гемотест. Анализы по суперцене. В отделении и на дому. Акция действует до 31 декабря 2026 года. Подробности на gemotest.ru. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: Роняем цены на газ на АЗС и Реком. Без компромиссов в качестве. Только чистое топливо и честный объем. Проезжайте больше, платите меньше. И Реком. Если газ, то у нас.
8: Вечеринка Retro FM.
9: Ежедневно с 9 вечера до полуночи.
10: Лучшие танцевальные хиты
9: в неповторимом миксе.
11: За 4 моря, за 4 солнца.
9: Каждый день ровно в 21.00. Вечеринка Retro FM.
2: Телефон рекламной службы Retro FM в Казани. 554-20.

0: прекрасную пятницу, предпраздничную, энергичную и бодрую. На Retro FM. Первая смена с вами. С утра надо новости узнать. Хорошо есть Вадим Ривман.
1: Да, вот они. Доброе утро, привет. Итак, в Госдуме напомнили о компенсации пенсионерам взносов на капремонт. Для подтверждения права на льготу необходимо обратиться в МФЦ или подать заявление. Компенсация предоставляется гражданам старше 70 лет в размере 50%, а одиноким людям старше 80 в размере 100%. Об этом рассказал депутат Дмитрий Свищев. Парламентарий отметил, что правом на компенсацию также обладают инвалиды первой и второй группы, семьи с детьми-инвалидами и ветераны боевых действий. Для этих категорий предусмотрено возмещение 50% расходов на взносы. Минувшей ночью начало действовать перемирие с Украиной ко Дню Победы. Двухдневное перемирие было установлено верховным главнокомандующим нашей страны. Как сообщили в Минобороны, с полуночи Россия прекратила все боевые действия и удары по территории Украины вплоть до 10 мая. В ведомстве призвали Киев последовать этому примеру и предупредили, что на любые агрессивные действия последует адекватный ответ. Мобильный интернет и связь сегодня в Москве будут работать в обычном режиме, никаких ограничений нет, а об этом сообщили в Минцифры. Ну а завтра, 9 мая, для обеспечения безопасности праздничных мероприятий в честь Дня Победы, доступ к мобильному интернету будет временно ограничен. Это коснется в том числе сайтов из так называемого белого списка, а также сервисов обмена СМС и мессенджеров. Голосовые звонки в основном сохранятся, но возможны локальные сбои. Ограничения введут в пределах центральных районов Москвы и мест массовых гуляний. Самыми доступными направлениями для летнего отпуска внутри России стали Подмосковье и города Золотого кольца. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на экспертов. Стоимость отдыха в Московской области стартует от 5000 рублей в сутки. Отдых на Черном море обойдется в 7-10 тысяч рублей на человека в день. Крым представители отрасли называют традиционно недорогим вариантом. Тройка самых популярных направлений остается неизменной. Это Москва, Санкт-Петербург и Краснодарский край. Также в пятерку лидеров входят Калининградская область, Казань, Дагестан, Осетия. Ну и последний. Водитель принял нарисованный тоннель за настоящий. В Великобритании водитель легкового автомобиля врезался в стену с рисунком, напоминающим въезд в тоннель. Инцидент произошел в шотландском городе Глазго. На стене были нарисованы два больших глаза с темными зрачками, которые можно было принять за въезды в настоящие тоннели. Через несколько минут на место происшествия прибыли пожарные и полиция. Мужчина серьезно не пострадал, в отличие от его автомобиля. Еще назову курсы валют. Доллар 74 рубля 62 копейки, евро 87,89. А далее первая смена на Ретро-ФМ. Всем хорошего дня.

0: Но это только пока. Саша и Рита. Скоро будет Саша, Рита и Лиза.
1: Тебя не предупреждали, да?
2: Не, да нет, предупреждали, конечно же. Ты просто сказал Лиза, а у меня по привычке елка имеется в виду.
0: Конечно, думаю, конечно, она уже через час будет в гостях в первой смене на Retro FM. Можете уже тоже готовить вопросы, присоединяться к нашему диалогу в соцсетях. Ну а мы пока обсуждаем кричалки творческие, яркие, интересные. Обязательно наградим победителя сегодня вот такого творческого конкурса. Устроим для вас обратный отчет и, конечно, в спорте тоже будет что обсудить.
3: Retro FM.

0: Гороскоп. Гороскоп. В первой смене. На Red FM. Гороскоп на пятницу, 8 мая. Утро лучше посвятить спокойным делам, а днем желательно попробовать новое. Больше общаться и смотреть на привычное под другим углом.
1: Овны, нестандартная идея, которая придет в течение дня, заслуживает того, чтобы ее записать.
0: Тельцы, оригинальный подход к делам повысит ваш статус в глазах окружающих.
1: Близнецы, небольшая поездка за город или прогулка в новом месте освежит голову лучше любых разговоров.
0: Раки, ваша реакция на какую-то ситуацию сегодня хорошо подастся осмыслению, если подойти к ним без самокритики.
1: Так, львы, партнер или близкий человек может удивить вас неожиданной инициативой.
0: Девы, утро лучше провести в спокойном темпе, не нагружая себе списками дел, а во второй половине дня браться за то, что требует внимания.
1: Весы, выбирайте новый формат совместных занятий с детьми, это сближает сильнее, чем привычный досуг.
0: Скорпионы, заметьте, что ощущение безопасности приходит изнутри, а не из внешних обстоятельств.
1: Стрельцы, сегодня слова приобретут больше вес, чем предполагалось, поэтому стоит давать только выполнимые обещания.
0: Козероги, день располагает к размышлению о том, что действительно важно для вас, не о том, что кажется важным по привычке.
1: Так, Водолей, если у вас появится желание выделиться или заявить о себе, то это желание вполне уместно воплотить в жизнь.
0: Рыбы, сегодня особенно важно найти хотя бы несколько часов для тишины и покоя. Это необходимо для восстановления.
1: Так, а как после спорта мы будем восстанавливаться? А вот вообще все про спорт нам сейчас Саша расскажет буквально через несколько минут.
0: Гороскоп. Гороскоп. В первой смене. На Ретро-ФМ.

0: Физкульт-привет! В первой смене на Ретро-ФМ.
1: Доброго спортивного утра! Начнем мы, конечно же, с футбола. Уже сегодня немного обсуждали это, но, если что, подытожим. Краснодар одолел «Динамо». 0-0. Основное время по пенальти 6-5. А Кацев там ногой Акинфеева сыграл. В ответном... это ответный матч уже был. Первый 0-0 сыграли. В итоге, да, «Спартак» и «Краснодар» сыграют в суперфинале 24 мая в Лужниках. Ну, к слову, «Динамо» не выигрывает трофей в 31 год. Уже последний раз в 95-м кубок выиграли. Ну, а чемпион не становились с 76-го, то есть уже 50 лет динамики держитесь. Так, много будет про Реал. Там просто какое-то безумие, которое уже достигло апогея. Полузащитники. Вальверде и Чуамени подрались в раздевалке, да, после первого конфликта на тренировке. Федерико упал, ударился о стол, потерял сознание, повредил голову. Ну, просто бриллиантовая рука какая-то в Реале. Да, его увезли в больницу в инвалидном кресле, наложили швы. Да, пропустит теперь 14 дней, в том числе вот матч с Барселоны, который 11-го будет. А вице-капитан Мадрида сделал таки заявление. Да. Орельен меня не бил. Я сам случайно ударился о стол, немного порезав лоб. А теперь вот какие-то армейские будни такие пошли. Меня, да, никто не трогал, я сам подскользнулся. В общем, Мбаппе тоже там уезжал, очень громко смеялся после этой самой скандальной тренировки. Миллионы людей уже подписывают петиции, чтобы Мбаппе удалили из команды. Там уж не знаю, ребята, вы там по-испански между собой разберитесь. Все-таки... Да, игроки игроками, а клуб-то с великой историей. Надо продолжать традиции. Тем более воскресенье. Такой матч. Придите вы там в себя. Ну а теперь о тех, кто, видимо, пришел в себя. Аль-Наср в гостях победил Аль-Шабаб в перенесенной игре 33-го тура. Криштиану Роналду забил уже 971-й гол в карьере. Да, там все кричали «Месси, кто его особо любит» в кавычках. Он неприличным жестом на это ответил. В общем, традиции не меняем. О теннисе. Андреева, Калинская, Соболенко вышли в третий круг тысячника в Риме. Захарова выбыла. Оставшимся девчонкам пожелаем удачи. Ну и еще хоккейные новости. Кубок Стэнли. Каролина повела 3-0 в серии с Филадельфией, выиграв третий матч со счетом 4-1. Свечников, кстати, набрал 1+1, стал первой звездой. Мячков вновь без очков остался. Ну, а Никишин вернулся в состав Харикинс после сотрясения, чем мы его поздравляем и желаем беречь здоровье. Ну, а вам желаем классной пятницы. Queen присоединяются. Somebody to love на Retro FM.
0: Физкульт, привет! В первой смене на Retro FM.

0: этих эпичных аккордах от Queen хочется тоже поговорить о чем-то выдающемся, о чем-то вдохновляющем. Поговорим о холодце, да?
1: Я предлагаю, если вдохновляющее и выдающееся, то это только круиз Ретро-ФМ, ребята! С 10 по 28 июля идем по морям со Стори Гранды, с собой берем вирус, с собой берем плазму, с собой берем Сашу Айватова, конечно, в лице и наших 15 победителей плюс один!
0: Да-да-да. Поздравляем всех, кому это удалось. Ну а те, у кого еще это все в планах, ребята, верьте в мечту. А самое главное, надо верить в мечту вместе с Ретро-ФМ. И вот тогда все точно сойдется.
2: Реклама. Седан или кроссовер? Иногда выбор проще, чем кажется. Только до конца мая успейте купить премиальный кроссовер Cherry Tiggo 9 с выгодой до 600 тысяч рублей или технологичный седан Ariza 8 с выгодой до 476 тысяч. Остается только решить, что ближе именно вам. Заходите на cherry.ru и записывайтесь на тест-драйв у официальных дилеров.
3: Подробности у официальных дилеров или на сайте cherry.ru. Максимальная выгода действует при условии сдачи автомобиля в кредит и оформления автокредита. Кредит предоставляется ПАО «Сбербанк». Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru в разделе «Автокредит».
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Этим летом каждая семья должна быть на волне счастья. Забронируйте круиз мечты на лайнере «Астория Гранде» к берегам Турции, Греции, Италии, Грузии, Египта и Мальты. Утром и днем купание в живописных бухтах, удивительные экскурсии и невероятные маршруты. Вечером выступления ведущих театров и звезд эстрады, увлекательные лекции и танцы до рассвета. Каждый день новые приключения и впечатления на год вперед на «Астория Гранде».
3: Подробности на astoriagrande.com.
5: Шашлындос, шашлындос, мы летим на шашлындос. Так, но мясо взяли?
6: От Вернер?
5: Само собой. У него высокое качество, чистый состав и выгодная цена.
6: Поняла. За шашлыком только в Чижик.
5: Чижик. 100% гарантия качества. Чижик.
7: Подробности на сайте чижик.клаб.
8: Неужели идеал существует? Да, когда это касается линолеума идеал. Текстура натуральных пород дерева, высокая шумоизоляция и износостойкость. Все это про линолеум идеал. Линолеум идеал. Главный герой интерьера.
9: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя? Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного? Ржавый турник и скрипучие качели? Остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
10: Не на пауза. Не повод ставить жизнь на паузу. Минсе. Не гормональная поддержка в период менопаузы. Бета-аланин и триптофан для поддержания терморегуляции, сна и настроения. Минсе. Фитоэстрогены способствуют уменьшению гормонального дисбаланса. По 2 капсулы в день на протяжении 3 месяцев. Минсе. Жизнь без паузы. Минсе. Биологически активная добавка не является лекарственным средством.
11: Такой хороший день! А вы не знали? В магазинах Fun Day 3 вещи по цене 2 на полу, футболки и топы. Освободите место в гардеробе для новых модных вещей. Fun Day. Магазин одежды для всей семьи. Подробности на fundayshop.com.
12: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, уголь древесный 365 дней, 30 литров, 2,5 килограмма, 299 рублей с 7 по 20 мая. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
13: В ленте!
14: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
10: Ретро-ФМ.

0: на Ретро-ФМ.
1: Так, 9.28, точное московское, сегодня праздник, Международный день болельщика. Мы знаем, что вы хотя бы немножко, но все-таки неравнодушны к спорту. По крайней мере, голосование это показало. И сегодня мы принимаем творческие версии, варианты, вот кто за что, за кого болеет. Ну, не обязательно.

0: В принципе, было вот, да, про ретро-ФМ.
1: Но много все равно пришло.
0: Но много прилетал, да-да-да.
1: Так, ну давай вот это прочитаю. Все может быть, все может статься. С женой может муж расстаться. Мы можем бросить пить, курить. Но чтобы ретро изменить, вот этого не может быть.
0: Гульнара, спасибо. Так, мне нравится еще вот это. Так, про мужика было.
1: Давай я пока Вадима прочитаю. Да. Утром встал, радио включил, первую смену в свой дом впустил. Урит хохотушки, рот не закрывается, а светлячок на фоне спортом занимается.
0: Оп.
1: Это такой правда.
0: От Вадима,
1: есть.
0: Да?
1: Да.
0: Лариса, если ты крутой мужик, маринуй скорее шашлык. Помидорки и лучок, мы устроим пикничок.
1: Ольга пишет.
0: Ну, майское такое.
1: Кто о чем, а я на чили, собираю чемодан, греться к морю вылетаю, того желаю вам. Хотелось
0: хорошо
1: бы. А ты там читал, было смешное про Локомотив, еще что-то.
0: Ну, про Локомотив. Ну, сейчас так. Так,
1: давай.
0: Вот это мне нравится. Ретро-ФМ. Ритка, Маргаритка. Сашка, симпатяшка. Вадимка, новостей, корзинка. Ретро-ФМ позитивно всех. ФМ. Ну, теперь получить Вадима Ривна. Мы официально объявим Вадимкой новостей, корзинкой
1: я
0: на праздничные дни.
1: Я хотела прочитать. Что ты
0: прочитай еще раз.
1: Забрал.
0: Ничего не, я ничего не читал.
1: Я по-другому читала. Там еще, знаешь, много. Ретро-ФМ. Ритка, Маргаритка. Сашка, симпатяшка. Вадимка, новостей, корзинка. Ретро-ФМ позитив на всех. ФМ.
0: По улыбке Вадима Ривмана, я думаю, что здесь можно отдать футболку. Ретро-ФМ теперь
1: ты
0: официально...
1: Ты имеешь в виду Вадимка-корзинка?
0: Вадимочка-корзиночка.
1: Новостей-корзинка.
0: Только на три дня. Потом вернется и снова станет серьезным, взрослым, таким вот вежным мужчиной.
1: Ну что, Ирину поздравим, подарим футболку.
0: Да-да-да,
1: вручаем. Лично от Вадимки новостей-корзинки.
0: Так, собрались серьезно. 9:30, Вадим Рихман говорит.
2: Я даже готов свою футболку подарить за такие стихи, да. Доброе утро. Снимай. Сейчас о новостях, да, пару минут. Итак, в Госдуме предложили создать механизм для быстрого решения коммунальных споров без обращения в суд. С такой инициативой выступил глава комитета по труду и соцполитике Ярослав Нилов. Обращение он направил вице-премьеру Марату Хуснуллину. По мнению депутата, новый порядок позволит оперативно помогать гражданам в защите их имущественных прав. Кроме того, это существенно снизит нагрузку на судебную систему и уменьшит давление на управляющие организации. Педагогам могут начать доплачивать за работу на ЕГЭ и ГИА. Региональным властям рекомендовали установить дополнительные выплаты учителям, в частности, за участие в организации и проведении государственной итоговой аттестации. Совместные рекомендации выпустили Минпросвещение, Рособорнадзор и Профсоюз работников образования. Конкретные размеры и порядок начисления выплат каждый регион будет определять самостоятельно. Дежурные средства ПВО минувшей ночью перехватили 264 украинских беспилотника самолетного типа. Об этом говорится в сводке Минобороны. Так, дроны уничтожены над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, а также Ростовской, Рязанской, Смоленской, Тульской, Ульяновской, Ярославской областей. Кроме того, украинские беспилотники сбили над Краснодарским краем, Крымом, Татарстаном, Московским регионом и над акваториями Азовского и Черного морей. Международная группа ученых из США и ЮАР начала разработку вакцины от хантавируса. Специфической терапии против вируса сейчас нет, но раннее вмешательство врачей, как отмечается, повышает шансы на выживание. Риск эпидемии оценивается как низкий. Научный руководитель центра Гамалея Александр Гинзбург предположил, что вакцина может быть готова в течение полутора лет. Ранее, напомню, на круизном судне у берегов Аргентины от этого вируса погибли 3 человека. Блогеров хотят привлечь к защите детей от вредного контента. Они должны рассказывать школьникам о защите от вредной информации в интернете. С таким предложением выступил сенатор Вадим Деньгин. При этом парламентарий подчеркнул, что речь идет не об ограничении свободы подрастающего поколения, а о желании защитить ребят. Предполагается, что именно популярные у молодежи медийные лица смогут донести информацию на понятном языке и вызвать доверие. Планируется разработать конкретные форматы взаимодействия блогеров со школами. И еще назову курсы валют. Доллар 74 рубля 62 копейки, евро 87,89. А с вами остается первая смена на Ретро-ФМ. С добрым утром!

0: 7:07, ребят, на московских часах. Пятница предпраздничная. Впереди еще одна долгая маевка. Важный праздник. У нас что? У нас впереди через 20 минут еще сюрприз будет для всех-всех-всех в прямом эфире. А еще у Ритки личный сюрприз, по-моему, есть.
1: Нет, я так понимаю, что ты добрался до сюрприза, который нам на День радио прислали, кофе. И вот это... А как-то можно есть теперь какой-то антидот? Потому что он слишком активный, ребята. А у нас впереди обратный отсчет. До того, как Саша, собственно, еще начнет вот так, знаете, бегать по офису. 2324-883, код Москвы 495. Не только Саша будет бегать. У нас и игра такая есть. А за нее и подарки.
2: Круиз Ретро-ФМ. Они это сделали. 15 счастливчиков выиграли путевки на двоих с полностью оплаченным проживанием и отправятся в незабываемое путешествие по островам Солнечной Греции с 18 по 28 июля на комфортабельном лайнере «Астория Гранде».
3: О, ребята! Я в шоке.
2: Поздравляем! Круиз Ретро-ФМ. Путешествие мечты уже скоро. Подробности на cruise.retrofm.ru. Ретро-ФМ Казань. Для слушателей старше 12 лет. Пробки на дорогах.
4: Доброе утро. По данным Яндекс.Карт, ситуация на дорогах Казани сейчас оценивается в 3 балла, местами затруднения. Пробки вас ждут на улице Маршала Чуйкова от Адарацкого до проспекта Амирхана, на улице Аграрной от АЗС до Патриса Лумумбы и на проспекте Амирхана от Воровского до Маршала Чуйкова. Это вся информация о пробках Казани. Ретро-ФМ желает вам хорошего утра.
5: Спонсор программы ООО «Казанские стальные профили».
6: Посмотрите на свой участок. После зимы смят забор, штакетник развалился, участок открыт некрасиво, опасно. Где оперативно взять материалы для забора? Конечно, в компании «Казанские стальные профили». Профнастил, штакетник, крепеж. Доставка по Казани бесплатна, оплата любая. Звоните 42-945. «Казанские стальные профили». Надежно и вовремя.
7: ОКСП. ОГРН 104-162-821-152-43. Город Казань.
2: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет. Реклама. Официальный дилер ТТС зажигает зеленый свет выгодным спецпредложением. Более 4000 автомобилей по сниженной цене. Большой выбор брендов, модели разных цветов и комплектаций. Наличие гарантии производителя. От седанов до минивэнов вы найдете в ТТС. Ждем вас на тест-драйв. Реклама. Подробнее в автосалонах компании «Транстехсервис».
8: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 253-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
9: Обширная база квартир, домов и новостроек. Ищешь жилье? Заходи на этажи.ком. Твой новый дом начинается здесь. 12+.
10: ООО «Этажи Казань». ОГРН 117-169-008-3289. Казань.
11: Когда клиенты нас спрашивают, вы сделали это специально, мы в МТС честно отвечаем. Да, мы специально сделали цену на тариф с лучшим домашним интернетом, ТВ и мобильной связью столь привлекательной. И для вас она останется такой навсегда. Ни слова больше. Подключайтесь прямо сейчас.
12: Лучший по скорости согласно данным ООО «Телеком Дейли» во втором полугодии 2024 года. Акция до 31.08.2026. Цена сохранится, пока тариф доступен для подключения. Подробнее на mts.ru.
2: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» 554-20. «Ретро-ФМ».

0: И на связь выходит Тюмень. Денис, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
2: Доброе утро.
0: Денис, а вы за кого болеете?
1: А я вообще не болельщик.
0: Вообще? Вот прям ничего не интересует, да?
1: Нет, я уже занимался.
2: Я свое отболел. Отстаньте от меня, дайте поиграть. Вот так вот он хочет сказать.
0: Ну тогда давайте.
1: Получается так.
0: Но мы за вас болеть все равно будем. 3 раунда по 10 секунд. После фразы «обратный отчет пошел» нужно быстро соображать и выполнять задание. Если с 3 раундами справитесь, получите главный приз — смарт-часы. Если с 2 раундами — фирменная футболка «Ретро-ФМ». Будет. Вы готовы?
1: Давайте попробуем.
0: Давайте.
2: Итак, ну что же, тогда за 10 секунд назовите 3 хвойных дерева. Обратный отчет пошел.
0: Ну давайте.
1: Кедр, елка, сосна.
0: Пихта, а я? Пихта.
2: А я? Я тоже. Я про кедр вот не вспомнила, понимаете? Но не я и играла. И подарок, если что, не мне. Вот. Ну что, давайте проверим. У нас хвойная банда проверила.
0: Да, кедр вообще, хвойный. Конечно, да,
2: все
0: да.
2: И сосновых. Было. И сосна. Идем дальше тогда. Правильно?
0: Да, да, да.
2: Расскажите, Александр, о чем будет?
0: А здесь у нас будут песни. Да, 3 песни, которые нужно продолжить, завершить. Если в 10 секунд уложимся, то проходите в суперфинал, гранд-финаль. Готовы?
1: Конечно.
0: Поехали.
2: Ну что ж, тогда будем допевать 3 фразы из известных песен. Обратный отчет пошел. Там для меня горит. Там для огонь. Меня горит.
1: Огонь.
2: Ну,
0: ответ — огонь.
2: Хорошо, ладно. Вся жизнь впереди. Надейся.
1: И жди.
2: Он идет по дороге. Он сегодня.
1: Еще раз.
2: Он идет по дороге. Он сегодня.
0: Главное. Да не торопитесь. Главное, до 18 июля ответ дать. Вот, потому что там круиз начнется, там нельзя не отвечать. Он идет по дороге, он сегодня устал. Это группа «Вирус». Там для меня горит все-таки очаг, да, если классике верить. Поэтому, да, на 2-м раунде мы завершаем на сегодня игру с Денисом из Тюмени, но все-таки будем ждать вновь в гости, потому что, ну, есть какая-то легкая недосказанность.
2: Есть,
0: как будто троеточие осталось в нашем диалоге. Поэтому не забегайте еще на огонек. Ой, звучит вот как-то, да? На чижок забегайте. Вот к нам, да, в следующий раз обязательно победите.
3: Обратный отчет в первой смене.

0: Продолжаем эту бешеную пятницу. Вот такой, на уровне, на скорости скачек, которые вот сейчас можно, мне кажется, представить. Где-то там, по Дикому Западу. Именно так мы врываемся в следующий час, в котором мы будем не одни, потому что к нам в гости приходит певица Ёлка.
1: Ура, ура, ура! Мы так ждем Лизу. А, слушайте, ну, классный, добрый, приятнейший человек. Хочет уже познакомиться с ней лично. Вот. Ну и, конечно же, будем слушать и песни Ёлки. И вас тоже позовем с нами поговорить.
0: Да, можно будет поиграть в фейк-контроль, во-первых. Да, выиграть какие-то,
1: да,
0: призы.
1: Игры будут с подарочками.
0: Да. И еще можно задать вопросы из соцсети для вас. Мы продолжаем общаться на тему... кричалок болельщиков, кстати, да. Вот творческий конкурс у нас сегодня был, но он продолжается. Делитесь своими версиями, заряжайтесь классным настроением. Впереди три выходных дня, но не будем торопиться. У нас еще впереди целый час первой смены.
2: Ретро-ФМ Казань. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
3: Доброе утро. Сейчас в центре Казани плюс 20. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в городе облачно с прояснениями. Температура воздуха днем будет плюс 27 градусов. Ветер юго-западный умеренный со скоростью 7 метров в секунду. Атмосферное давление в норме. Ретро-ФМ желает вам хорошего утра.

Ретро-ФМ. Ретро-ФМ для слушателей старше 12 лет. Реклама.

0: Диваны, кухни, гостиные и любая мебель в МУМ. Лазарева 9.
1: Хочу на море!
2: Хочу увидеть горы!
3: Хочу на шашлыки!
4: Проще сказать, хочу джетур! Ведь Диалог Авто уже запустил сезон выгод для летних путешествий. Покупай джетур выгодно и отправляйся по любимым маршрутам. Начни свое лето с джетур Диалог Авто на декабристов.
5: Не оферта, подробности в автосалоне.
6: Цены вы куда? Куда еще ниже? С 4 по 17 мая крупа гречневая «Царь» 39 рублей 99 копеек за 500 граммов. Находка, цены, песня, выбор, праздник. Реклама 0+.
7: Плати один раз, тренируйся 100. В центре фитнеса «Акимбо» 100 тренировок за 14 500 рублей. Акция действует до 3 июня. Звони 212-33-04.
8: Раньше я очень боялась показывать свои зубки врачам, а теперь мне ни капельки не страшно, ведь они такие добрые.
9: Мы лечим зубы детям и взрослым с применением седации и общего наркоза. Без боли, без страха. Стоматология НЖ на Адаратского 4. Приветливые врачи. Детская игровая комната. Уютно, как дома. 590-1000.
10: Применяется комбинированный ингаляционный наркоз. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
11: В попытке удержать фронт немцы начинают охоту на советских маршалов и попадают в ловушку нашей разведки. Военный детектив «По следу зверя». Завтра на РАН-ТВ. Для лиц старше 18 лет.
12: Оксана Сташенко, Марина Яковлева, Сергей Баталов и другие знаменитые артисты в настоящей народной комедии «Соседи» или «Хочу на Сейшелы». 19 мая на сцене КЦ «Сайдаш». Билеты в кассах города. 16+.
13: Шоу «Дорогие гости» на Ретро-ФМ.
14: Проверяем знаменитостей на эрудицию.
13: Каждое воскресенье в час дня
14: Максим Ковалевский задает звездам ваши вопросы.
13: За неправильный ответ гость отдает свои деньги.
14: Автор лучшего вопроса забирает всю сумму.
13: «Дорогие гости» в воскресенье час дня.
14: Подробности на сайте retrofm.ru.

0: Самый классный, интересный, непредсказуемый час на Retro FM начинается вот именно сейчас. В столице почти 10, и это первая смена. Но до того, как мы поприветствуем певицу Ёлку, у нас есть новости актуальные от Вадима Ривмана.
1: Обязательно расскажу обо всем по порядку. Итак, на юге России 13 аэропортов временно не работают из-за удара беспилотника в административное здание аэрогавани в Ростове-на-Дону. Речь идет об аэропортах Астрахани, Владикавказа, Волгограда, Геленджика, Грозного, Краснодара, Махачкалы, Мегаса, Минвод, Нальчика, Сочи, Ставрополя и Элисты. Минтранс, Росавиация и авиакомпании сейчас корректируют расписание рейсов. Ранее отмечалось, что в аэропорту Сочи задерживается больше 55 рейсов и еще 11 отменены. В Госдуме предложили избавить врачей от чрезмерной бюрократической нагрузки. Сейчас на заполнение бумаг у медиков уходит до трети рабочего времени. В Комитете по охране здоровья отметили, что из 15 минут амбулаторного приема только полторы остаются на разговор с пациентом, что называется, с глаз на глаз. В числе инициатив создания единой цифровой медкарты и национальной платформы здоровья также планируется развитие дистанционного мониторинга и передача данных врачам через мобильные приложения. В День Победы в Москве ожидается облачная погода с прояснениями и без осадков. Воздух прогреется до 15 градусов. Об этом рассказал ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец. Ночью будет плюс 9, утром до 13 тепла. Во второй половине дня местами возможен небольшой дождь из-за приближения атмосферного фронта. В воскресенье и понедельник похолодает до 10 градусов и пройдут дожди. Искусственный интеллект в перспективе способен заменить второго пилота в гражданской авиации. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на государственный НИИ авиационных систем. Там отметили, что уже ведутся работы по автоматизации кабины самолета. Сегодня лайнеры могут выполнять практически все операции в автоматическом режиме. Экипаж подключается к ручному управлению в основном на взлете и посадке. Большинство остальных функций вполне по силам искусственному интеллекту. Ученые при этом отмечают, что внедрение технологии потребует строжайших проверок и времени. Ну и последнее. Подросток из Кракова стал неофициальным рекордсменом, сдавая пустую тару в бутылкоматы. 15-летнему Виктору удалось собрать 3388 бутылок. Молодой человек хранил их в гараже родителей, а потом сдал, заработав около 1700 злотых, это более 35 тысяч рублей. Однако уже через несколько дней другой житель Кракова превзошел счет Виктора. Он отдал в бутылочный отсек в общей сложности 4683 банки и бутылки. Еще назову курсы валют. Доллар 74 рубля 62 копейки, евро 87.89. А с вами остается первая смена на Retro FM. Я желаю всем отличного дня.
0: Доброе утро и бодрой пятницы всем, кто начинает этот день с первой смены. Саша и Рита на местах, и сегодня у нас гости. Ее голос невозможно спутать ни с чьим другим. Ее образы неповторимы, ну а песни наполнены добром, светом и каким-то бесконечным оптимизмом. Сегодня с нами Ёлка. Лиза, доброе утро.
2: Всем привет, здравствуйте. Вы слишком бодры для этого времени суток. Не сказать, что я не завидую, но я держусь из последних сил.
0: Это передается воздушно-капельным, Лиза. Дай время.
2: Чихните, пожалуйста, на меня, я молилась.
3: На самом деле, вот уже ты сказал, да. Мне кажется, Лиза зашла, и тут все так позитивно.
0: Мир зеленеет. Так,
3: да, солнце вот это вот все
0: стало. Есть такой, есть эффект.
2: Мне, во-первых, очень приятно это слышать. А во-вторых, так работает, ребята, представляете себе, на полном серьезе, так работает репутация. Я и правда очень жизнерадостный
3: очень
2: человек.
3: Очень, вообще добрый.
2: И я, вот. Слушай, бывает по-разному. Я живой человек, да. В первую очередь. Но из-за того, что я правда очень люблю свою работу, и тут мне не приходится выдумывать и притворяться. А каждый раз, когда я куда-то прихожу, я искренне рада. Я правда очень рада вас видеть. Но репутация моей работы таким образом, что даже если вдруг у меня однажды, когда-нибудь случается, ну, плюс-минус грустноватый денечек, мне как будто бы это прощается. И каждый раз, когда говорите «нет-нет», к нам пришел очень радостный, очень счастливый человечек.
3: Улыбнусь.
2: Это уже как-то не так грустно, правда.
3: В том числе по твоим песням. Вот все, что мы знаем, действительно, это отдает каким-то светом всегда. Несмотря на это, ты как живой человек, у тебя может меняться настроение.
2: Ну, у меня и грустных песен, и глубоких песен, и песен, в которых я проживаю какие-то свои, ну, сложные периоды жизни, тоже предостаточно. Но, во-первых, мне очень приятно, что все-таки запоминаюсь я в основном по счастливым песням. А во-вторых, есть у меня такое правило, я стараюсь его придерживаться, чтобы даже если вдруг песня случилась грустной, в ней обязательно наблюдалась надежда, потому что нет ничего более удручающего, чем отсутствие на горизонте какого-то светлого пятнышка, к которому ты в любом случае стремишься. Поэтому, да, да, спасибо большое, что вы это отмечаете. Мне, правда, очень приятно быть тем артистом, который вызывает вот добрую, позитивную, положительную эмоцию. Спасибо.
3: А хочется узнать, а сама вот ты откуда вот это вот? Не у всех так бывает, что даже да, лучик надежды. Иногда ты думаешь, да, уже все, он бросил меня.
2: По-разному случается. Я... Бывает такое, что я ощущаю себя грустным клоуном, когда ты все раздал, все раздавил. Не из-за того, чтобы кем-то казаться и притворяться кем-то, а потому что я правда это очень люблю. Но иногда приходится подзаряжать батареечку и в каком-то вот в таком состоянии неопределенном пребывать какое-то время. Поэтому откуда? Я думаю, что в основном все-таки... Я занимаюсь любимым делом. Это очень недооцененная фраза. Потому что даже самое любимое дело, оно, превращаясь в работу, становится твоей рутиной в хорошем смысле этого слова, в смысле постоянства. Но от рутины мы так или иначе можем подустать. Это абсолютная правда. Но благодаря тому, что я занимаюсь любимым делом, я общаюсь с людьми, я пою, я очень люблю петь, я очень люблю общаться с людьми. Это и дает мне силы продолжать этим заниматься. Правда.
0: Друзья, ну и сейчас у нас будет 3 минуты, чтобы на все 100 убедиться в этом. Послушаем супер-хит от Ёлкина Ретро-ФМ. Прямо сейчас.

0: Продолжаем настраиваться на лето под лучшие хиты, проверенные временем. Сегодня у нас в гостях елка на Ретро-ФМ.
1: А вы можете себе, коллеги, представить, что у меня изменился голос с тех пор, как я записывала эту песню? Я не могу сейчас в записи ее слушать, потому что мне кажется, что смурфики. Просто по-другому звучит. Чуть больше середины, чуть больше низа в тембре. Да, прикольно.
2: Чуть больше мудрости в голосе. Назовем это так.
1: Да, благодарю.
0: Да-да-да, мы сегодня здесь не одни. Саша, Рита и Лиза. Таков наш великолепный состав. Трио певица «Елка» в гостях на Ретро-ФМ.
1: Доброе утро всем. Кто к нам присоединился?
3: Доброе утро. А, Лиз, мы тебя поздравляем. Мы знаем, что недавно вышел у тебя альбом, правильно?
1: Я бы назвала его микроальбом, потому что там три песни. Но мне так понравился вдруг этот формат, потому что мы попробовали. У нас вышел первый EP под названием «Кайфово и глупо». И нам так понравился с командой этот формат, что мы решили его повторить. И вот у нас вышел еще один, он называется «Надо проще», потому что, «Надо проще».
3: Название тоже классное, откуда? Но это как манифест такой жизненный, ребята.
1: Это то, с чем я обращаюсь, глядя в зеркало к себе каждое утро. Потому что, конечно, человек удивительное создание. Нам бы все поднакрутить, нам бы себя поднакрутить. И иногда очень важно сбрасывать с себя все эти настройки и себе, в первую очередь, говорить, чуть попроще. Правда.
0: А в одной конкретной песне из этого мини-альбома хочется поговорить. Она называется «Проще», да. И у нас есть возможность поставить ее фрагмент.
4: Может,

0: Слушай, мне кажется, что настроение абсолютно вот...
1: Оно сразу же, ты такой, да чего вы... Классно же, солнце еще на улице.
0: Ну, вот, мне кажется, именно такой настрой мы и по утрам пытаемся ловить для того, чтобы вот, да, как-то сходу, как-то сходу поверить снова в жизнь, в радости, да, и вот что даже когда в Москве погода портится, нет, солнце выйдет, и все-таки жизнь наладится.
2: Это кайф. Специальная песня для того, чтобы, баловаться обязательно, вне зависимости от возраста, ощущения внутреннего стержня, внутренней ответственности перед всем на свете. Это песня для того, чтобы петь в расческу, для того, чтобы смешно пылесосить, даже если вы не любите пылесосить, под нее пылесосится потрясающе. Я очень люблю песни, под которые ты всегда немножко в своем личном клипе. Ага. Когда ты кривляешься, когда ты балуешься, когда ты прыгаешь, когда ты хватаешь свое любимое животное и в него немного тоже поешь.
1: Мой обычный вторник.
0: Да, не держись.
2: Да, да, да. Это правда, потому что взрослеть и интересно, и страшно. Мне всегда, когда я была мелкой, мне всегда было очень страшно взрослеть не по причине ответственности. В детстве мы не знаем, что это такое. А по причине того, что взрослые люди очень часто скучные. Скучные. И мне очень было страшно, что я перестану баловаться. Что я перестану визжать при виде божьей коровки, которая случайно уселась мне на кофту и куда-то по своим делам бежит. От того, что я увидела какой-то закат, который я никогда больше не увижу, потому что это абсолютно уникальные вещи. Совершенно уникальные. Что я перестану замечать тот день, когда начали распускаться листочки на деревьях. Это очень банальные, очень наивные вещи. Но я очень люблю им радоваться, потому что из этих мелочей вот как раз состоит тот базис мой, базис счастливого человека. Подмечать вот эти микродетали, из которых и состоит наша жизнь. Я это все очень люблю.
0: Класс. Ну что, взрослые тети и дяди, сейчас мы вновь на секунду станем детьми, ну как минимум юношами, потому что время хитов, проверенных временем, да, перенесемся в те времена, когда мы искренне могли радоваться таким вещам, когда божья коровка, да, садилась нам на ручку.
2: Включайте, пожалуйста, музыку погромче, чтобы не было слышно хруста коленок.
0: Скроем хруст суставов, послушаем хиты. Ну и дозвонимся, кстати, у нас фейк-контроль впереди с гостем. Так что 8-495-23-24-88-3.

0: Que tu cuerpo es para dar la alegría y cosas buenas. Baila tu cuerpo, alegría, Macarena. Macarena.
1: Fake Control.
2: Первый снег.
3: Всем привет, продолжаем эту огненную пятницу. У нас в гостях певица Ёлка. Доброе утро.
4: Доброе утро. Доброе утро.
3: Все в полном составе, переходим к игре Fake Control. К нам присоединяется Рима из Санкт-Петербурга. Доброе утро.
5: Доброе утро.
4: Доброе утро, Рим. Смотрите, в двух словах для всех напомню, значит, наше правило. У нас есть три факта. Игра называется Fake Control. Конечно, сегодня она будет про Лизу, про Ёлку. И она сама будет отвечать, что из этого правда, что нет. Соответственно, отвечайте на три вопроса. Прям вообще 5000 рублей ваши. На Marketplace.
6: Это еще и наденешь?
4: Конечно.
6: Ну, наденешь. Тогда нам надо подыгрывать Риме. Я всегда топлю за слушателей, правда.
4: А там все призы классные. Получается, два вопроса у нас, значит, 3000 рублей на Marketplace.
3: Тоже денежку.
4: Но одна, всего лишь одна попытка, это наша любимая термокружка, которая просто пушка, бомба, вау.
3: Ракета, петарда, взрыв.
4: Да, там просто вау. Поэтому, Рима, вам нужно сконцентрироваться и как бахнуть вообще лучше.
6: Я теперь не могу сконцентрироваться, потому что хочу термокружку.
3: Они начинают играть в команде. Неожиданный поворот.
4: Так, ну что,
3: готовы?
4: Готовы?
5: Да.
3: Отлично. Ну давайте, у нас три факта. Первый начну. До того, как стать звездой, Лиза, она же певица Ёлка, успела поработать водителем трамвая. Правда или ложь?
5: Мне кажется, правда. Пусть будет правда.
3: Ну хорошо, правда принимается. А было такое?
6: У меня в детстве была детская железная дорога, и я там однажды работала проводником. Давайте.
3: Наши гости доброе сердце.
6: А вы не знали этого факта?
4: Нет, не знали.
6: Я только что вспомнила, но это абсолютная правда. Но, к сожалению, водителем трамвая...
3: Настоящего не работала, но того...
6: Но того игрушечного, который почти трамвай, потому что это железная дорога.
3: Угу.
4: Ура! Да, засчитываем.
3: Хорошо, продолжим. Так, Рит, твой
4: факт. Второй факт. В школе Лиза побрилась налысо. Правда или нет?
3: Смелее, Рима.
5: Ну, пускай тоже будет правда.
4: Это абсолютная правда.
3: Заслуженный бал.
4: Естественно.
6: Потому что я была не такуськой.
4: Тут вообще даже спорить не приходится.
3: Вообще на 100%.
4: Так, ну что, у нас 2 из 3. А теперь вопрос Лизы Самаси.
3: Да,
6: сюрприз. Теперь от меня вопрос. Правда ли, что один из моих самых любимых приемов пищи – это поздний завтрак, который состоит из яиц? В любом виде.
3: Ну давай, Рима, давай.
4: В любом виде.
5: Пускай это тоже будет правда.
6: Это абсолютно
3: правда.
4: Первый раз так гость радуется тому, что победил слушатель.
6: Я очень люблю,
4: Рима, мы ваша группа поддержки сегодня.
3: Да.
6: Ну просто представляете себе, какое счастье. Вот человечек живет свою жизнь совершенно случайно, а к вам же все равно сложно дозвониться.
3: Конечно.
6: Совершенно случайно дозвонился, и ему был такой бонус приятнейший.
3: И вот на большом воздушном шаре в Санкт-Петербург опаляется...
4: 5000 рублей, как с куста.
3: Есть, так, Рим, поздравляем вас всей командой. Уж поверите, Лиза чуть-чуть больше, чем даже мы, поздравляет. Вот я вам говорю по лицам. Да, ну мы продолжим наш классный, очень добрый и не только веселый, но и местами трогательный разговор чуть позже. Я напоминаю, сегодня у нас в гостях певица Ёлка.
1: Fake Control.
2: Первый снег.
7: Реклама.
8: Плохая память, головная боль. Тромбы. Причиной этих симптомов может стать плохое кровоснабжение мозга. Гинкоум Эвалар улучшает кровоснабжение мозга и память, уменьшает головную боль и риск образования тромбов. Гинкоум. Лекарство от компании Эвалар. Гинкоум. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
9: Этим летом каждая семья должна быть на волне счастья. Забронируйте круиз мечты на лайнере «Астория Гранде» к берегам Турции, Греции, Италии, Грузии, Египта и Мальты. Утром и днем купание в живописных бухтах, удивительные экскурсии и невероятные маршруты. Вечером выступления ведущих театров и звезд эстрады, увлекательные лекции и танцы до рассвета. Каждый день новые приключения и впечатления на год вперед на «Астория Гранде». Подробности на astoriagrande.com.
10: Россия огромна. Но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
7: До отпуска длинные ночи. Пройди тест-драйв и поедешь в Сочи. На море с кроссоверами Amoda C5 и JQ J6. До 15 мая пройди тест-драйв новых Amoda C5 и JQ J6 и участвуй в розыгрыше поездки в Сочи и других крутых призов. Выбери свой автомобиль. Amoda C5 – это будущее, стиль и инновации. JQ J6 – компактный кроссовер, всегда готовый к приключениям. Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jq.ru.
11: Дачный сезон в самом разгаре? Нет, все только начинается. Хорошо, когда под рукой есть бактерицидный лейкопластырь «Верафарм». Он может пригодиться при небольших порезах и ссадинах. «Верафарм» – тот самый лейкопластырь с зеленкой. Покупайте в аптеках «Плюс». Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.

0: Саша и Рита на местах, и эту пятницу с нами проводит внешне всегда экстравагантная, а в душе такая теплая, добрая, всегда неравнодушная певица Ёлка. Лиза, доброе утро.
1: Доброе утро.
2: Доброе утро.
0: И у нас есть вопрос еще из соцсетей. Вот пишет нам Светлана из Химок. А есть ли мечта у певицы Ёлки?
1: Ой, спасибо большое. Это потрясающий вопрос. Я в целом я очень мечтательный человек. И из-за того, что в мечтах у меня нет никаких ограничений, никаких стопов. То есть мне, я бы очень хотела, но это... Нет, у меня нет никаких «но», поэтому одна из моих...
0: Поэтому сумка, да? Думала, простите.
1: Нет, я бы очень хотела, чтобы... Не заплакать сейчас желательно. Я бы очень хотела, чтобы в мире не существовало несчастных созданий. Поясню. Я бы очень хотела, чтобы каждый ребенок в этом мире был счастлив. Чтобы он знал, что такое любовь и забота. Я бы очень хотела, чтобы каждый взрослый человек знал, что такое уважение подрастающего поколения и благодарность за то, что для нас сделали взрослые люди. И не чувствовали себя одинокими в старости. Я бы очень хотела, чтобы ни одна собака и ни один кот не знал, что такое выживание на улицах или ючение в приютах. Я бы очень хотела, чтобы все ощущали и знали, что такое любовь и забота. Вот каждое создание в мире, чтобы понимало, что такое любовь и забота, потому что это есть в его жизни. Вот это моя самая заветная мечта.
2: Так, слезы убрали. А на Ретро-ФМ звучат хиты, проверенные временем, в том числе твои хиты. Скажи, пожалуйста, вот как ты считаешь, в чем секрет этой музыки?
1: Слушайте, ну сейчас просто такие рандомные вещи иногда без твоего ведома, без твоего контроля выстреливают, не пойми как, где и по какому принципу и алгоритму, что правда только время покажет. Мне очень приятно осознавать тот факт, что песни после того, как ты их записываешь и вот так по воде отпускаешь жить свою жизнь, и правда живут свою жизнь и работают свою работу, пока я уже все сделала, я уже умываю руки, не в целом отдыхаю. А песня, она продолжает работать. И, конечно, получать обратную связь от людей о том, что вот, вы знаете, вот так та ваша песня, она мне помогает. Ну, вот очень много, правда, таких историй. И мне иногда приходится напрячься для того, чтобы вспомнить, что это за песня. Потому что это не всегда очевидные и громкие вещи. Поэтому я вообще очень люблю. Я говорила, что я очень люблю свою профессию. Я очень люблю свою профессию. Потому что там, правда, очень много вот такого добра.
2: Понятно.
0: А готова ли певица Ёлка к технологиям искусственного интеллекта? Мы узнаем уже через несколько минут. Но

0: А сейчас время новостей на Ретро-ФМ.
1: Ретро-ФМ Казань. Для слушателей старше 12 лет.
2: В Казани 10 часов 30 минут. В эфире Ретро-ФМ новости. В студии Нелли Рахманова. Здравствуйте. Региональным властям рекомендовали установить дополнительные выплаты учителям за участие в организации и проведении государственной итоговой аттестации. Совместные рекомендации выпустили Минпросвещение, Рособорнадзор и Профсоюз работников образования. Согласно документу, саму возможность привлекать педагога к этой работе, а также денежную компенсацию за нее, необходимо закреплять официально – в трудовом договоре или дополнительном соглашении по основному месту работы. По итогам первых четырех месяцев текущего года объем экспортированной из Татарстана халяльной продукции превысил 16,5 миллиона долларов. Основные позиции в структуре экспорта заняли молочные, мясные и кондитерские продукты. В этом году Татарстан планирует экспортировать продукцию халяль более чем на 50 миллионов долларов. Среди главных покупателей татарстанского халяля – страны СНГ, а также Монголия, Бразилия, Ирак, Египет, Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты. Кроме того, высокую заинтересованность в такой продукции проявляет государства Юго-Восточной Азии и Северной Африки, пишет «Московский комсомолец». 13 и 14 июня в Казани пройдет 9-й летний книжный фестиваль, организованный Центром современной культуры «Смена». Событие объединит несколько городских площадок, парк «Черное озеро», Национальную библиотеку Республики Татарстан и пространство «Смены». В этом году гостей ждет книжная ярмарка с участием более чем 100 издательств. Книжная ярмарка будет работать оба дня в парке «Черное озеро» с 11 до 20 часов. И в завершении курсы валют на сегодня. Доллар 74 рубля 62 копейки, евро 87 рублей 89 копеек. Это были все новости к данному часу. Служба информации Ретро-ФМ Казань. У меня на этом все. Далее первая смена на Ретро-ФМ.
3: Спонсор программы ООО «Канавто-4».
4: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. С Тенет Т7 все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов в конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Записывайтесь на тест-драйв в «Канавто» и получите спецпредложение мая на Сибирском тракте 51 и Оренбургском тракте 209. Подробнее по телефону 230-30-30. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 4 марта 2026 года. Не оферта.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет. Ретро-ФМ.

0: Ну что, как ваша пятница, ребят? У нас очень музыкально, у нас огненно, у нас душевно, весело. Да по-разному бывает. Давайте в глубину нырнем. Вот, а бывает налегке, потому что сегодня у нас вот такая яркая, непредсказуемая певица Ёлка в гостях. Доброе утро, Лиза.
1: Доброе утро.
0: Ну, пора к испытаниям музыкальным перейти.
1: Будем пытать. Ну так, с любовью. У нас сейчас будет нейрохит-игрушка. Мы ее очень любим. Мы берем очень известные песни. Как-то они, может быть, связаны с тобой. Мы точно не знаем. Отдаем искусственному интеллекту. Он вообще что хочет там с ними творит. Мы сами еще не слышали. Слова те же, музыка другая. Попробуем отгадать?
2: Моя задача отгадать...
0: Оригинал.
2: Да, договорились,
0: ну что ж,
2: давайте.
0: Первый нейрохит.
2: Не улетай. Да, конечно.
0: Мгновенно, с первой секунды.
1: Модно.
0: Так, оригинал.
2: Оригинал Андрей Губин, «Лиза не улетает», очевидно.
0: Просто напомни для всех, да, как это звучало в 90-х.
1: Прекрасно. С этой музыкой лучше гораздо.
0: Ну что ж, вернемся к хитам, проверенным временем, но в обработке нейросети. Погнали. Второй.

0: Неожиданно. Нет, ребята, да. Это без шансов.
1: Ну что ж, там была речь про ботинки. А исполнительница...
0: Желтые?
1: Тоже
0: да.
1: Экстравагантная.
0: Спасибо большое, спасибо огромное, спасибо, спасибо. Видите, смотрите, вот делаешь добро, а это добро тебе потом возвращается.
1: Вот такая у нас и атмосфера под Жанну Агузарову прямо сейчас на Retro FM. Второй нейрохит разгадан, и настало время для третьего нейрохита. Ну, давайте попытаем, Жан, третий будет, наверное, еще сложнее.
0: Луч солнца золотого? Планета моя. Так потрясающе. Слушайте.
1: Ну и что тоже мы знаем. Давайте послушаем.
2: И летит через космос к тебе одному, и ты его тоже встречаешь.
0: Конечно, очень-очень страшно. Ну, я имею в виду, страшно от того, что умеет искусство.
1: Вообще-то, да,
3: я подумала,
1: живой
3: что
1: человек
3: такое
1: поет,
3: можно ведь
1: да.
3: На сцене только, услышать.
0: Ну, мы же понимаем, что это начало.
1: Угу.
0: Поэтому на всякий случай давайте похвалим. Такая молодец!
3: Когда восстанешь...
0: Да, припомните мне это, пожалуйста.
1: Я тебе все патлы повыдергиваю.
0: Нет, молодец. Пой, девочка моя, очень хорошо. Не, правда, страшновато.
1: А
0: там.
1: Вот здесь прям пой, девочка, пой. Можно погромче?
2: Да. Глаза мои завязаны, но я все вижу.
1: Ребят, скоро продолжим. У нас впереди еще гость ожидает блиц. Да-да, не расслабляемся, не остываем. Так что не пропустите. Сегодня в гостях у первой смены на Retro FM певица Ёлка.
4: Мира. Retro FM Казань. Для слушателей старше 12 лет. Пробки на дорогах.
5: Доброе утро. По данным Яндекс.Карт, ситуация на дорогах Казани сейчас оценивается в 4 балла, местами затруднения. Пробки вас ждут на улице Мира от Парковой до магистрали М7, на проспекте Амирхана от Сибгата Хакима до проспекта Ямашева и на улице Азина от магистрали М7 до Тополевой. Это вся информация о пробках Казани. Retro FM желает вам хорошего утра.
6: Спонсор программы ООО «Казанские стальные профили».
7: Посмотрите на свой участок. После зимы смят забор. Штакетник развалился. Участок открыт. Некрасиво. Опасно. Где оперативно взять материалы для забора? Конечно, в компании «Казанские стальные профили». Профнастил, штакетник, крепеж. Доставка по Казани бесплатна. Оплата любая. Звоните 42-945. «Казанские стальные профили». Надежно и вовремя.
8: ОГСП. ОГРН 104-162-821-152-43. Город Казань.
4: Retro FM. Для слушателей старше 12 лет. Реклама.
9: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 253-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
10: Заправляешься на АЗС или ком? Экономишь и время, и деньги. Топливо по выгодной цене. Автомойка и шиномонтаж. АЗС или ком? 790 километр трассы М7.
4: Ежедневно с 9 вечера до полуночи. Лучшие танцевальные хиты в неповторимом миксе. Каждый день ровно в 21:00. Вечеринка.
11: Телефон рекламной службы Retro FM 554 20.

0: Ретро-ФМ.
1: Доброе утро от команды первой смены. Саша и Рита на местах, и настало время пятничных допросов с пристрастием. Я напоминаю, сегодня у нас в гостях певица Ёлка. Лиза, доброе утро.
2: Доброе утро. Доброе.
1: Насколько оно будет добрым или легким, мы сейчас убедимся.
2: А вы мне не надо мне угрожать, а вы не давите на меня.
1: А я чувствую, у нас и не получится, если честно.
2: Если на меня... Я и расплакаться могу.
3: Знаете что? Вы знаете что? Я расплачусь.
2: Это абсолютная правда. Я терплю, а потом терплю.
1: Будешь оправдываться за мои слезы перед людьми потом. Не-не-не, у нас по-доброму все будет. Давай.
2: Давайте
3: да,
2: проверим.
3: Значит, у нас сейчас будет блиц, все очень просто, мы задаем вопрос. Ты что-то выбираешь, можешь объяснять свой выбор, а можешь не объяснять.
2: Давайте, поехали.
3: Погнали? Кто первым?
2: Ни разу еще не сыграла по правилам. Блиц, поехали.
1: Хорошо, начнем. Итак, дарить подарки или получать?
2: И дарить, и получать обязательно. Но если надо выбрать что-то одно, то... И дарить, и получать, правда. Я обожаю дарить подарки, но давайте не обесценивать радость от получения подарков. Поэтому, нет, я люблю только дарить, получать не надо. Нет, мне надо подарки все сюда. Мне все дарите.
1: Несите.
2: Все мне сюда, сюда
3: так,
2: мне все.
3: На чем, так сказать, принесут? Самолет или поезд?
1: Что больше?
2: Слушайте, это правда очень зависит от, а, цели, б, пункта назначения, правда, и от настроения, потому что иногда гораздо романтичнее на поездике. Если есть возможность потом отдохнуть.
3: Приняли.
2: Если надо очень быстро, конечно, самолет это супер удобно. Я обожаю, у меня нет страха полета, слава богу, спасибо огромное, потому что мне приходится...
1: Концертом в далеких городах быть, друзья.
2: Да, да, они есть, слава богу, и они безболезненно мне даются, потому что я летаю с удовольствием.
1: Хорошо. Так, представь, за окном пошел дождь. Бегом танцевать на улицу или понаблюдать внутри за чашечкой чая?
2: Вот это тоже очень зависит. Смотри, если бы лет 15 назад вопросов таких бы не возникало, потому что оно бы уже прыгало по лужам. А вот сейчас это зависит от того, а у меня есть неделька поболеть, типа пошмыгать носом или нет. Потому что дождь очень красивый. Я не очень люблю быть мокрой. Вот, но в детстве и в отрочестве у меня были настроения в наушниках побежать или, знаешь, очень красиво картинно погрустить, глядя вдаль, вот, и чтобы еще окружающие заметили вот это твое одиночество. Да, да, ну наша, да, абсолютно, но красиво, кинематографично сидеть на подоконнике.
3: Это мы любим.
2: С чашкой какао и плакать.
1: Может, не поставьте уже алсу Зенисон, я не могу.
2: Это я тоже умею. Это я тоже, я потрясающе это умею делать. Поэтому тоже очень зависит от.
3: Так, хорошо. Почитать книгу или посмотреть кино?
2: Да кино, конечно, кого я обманываю.
1: Хорошо. Так, а вот такой вопрос. Съесть пироженку или погладить котика?
2: Котика погладить, погладить котика.
1: Без вариантов,
2: хорошо. Потому что я очень люблю сахар, кота погладить. Я разговариваю со всеми животными на улице. Не всегда меня узнают, и поэтому просто потом делятся на кухнях историями о том, что городская сумасшедшая здоровалась с моим псом. А я и рада.
1: Хорошо.
3: Так, в повседневной жизни одежда должна быть просто удобной или каждый выход из дома на сцену?
2: Исключительно удобный. И иногда, смотри, когда в твоей жизни появляется собака, вся твоя одежда делится на А. Очень красивую, нарядную, потому что я работаю певицей. И
3: прогулочная.
2: Это униформа бомжа. Потому что, когда я мечтала о собаке, я думала, что я буду по центру Москвы прогуливаться в своем красивом бежевом тренче с собаченькой, мы будем летящий поход. Вот это, знаешь, первая золотая осень.
3: Да-да.
2: Я в золотистом тренче, и мы с моим додиком бежим, и я такая, мальчишка. Это, ребята, на полном серьезе, это первой тухлой рыбы, которую находит твой пес, поэтому ты всегда у тебя на всякий случай какие-то салфетки, какие-то пакеты обязательно.
3: Конечно,
2: пакеты мы убираем за своими животными, мы осознанные владельцы собак, поэтому... Нет, конечно, его удобненько в мешковатом, в том, что не жалко запачкать по причине того, что оно уже запачкано. Оно уже как бы утю-тю.
1: Что ж, ребят, блиц состоялся. Через несколько минут мы продолжим наш разговор с певицей Ёлкой. Поговорим о концертах. Не пропустите.

0: Отличной пятницы всем, кто с первой смены. Мы продолжаем наш приятный разговор. Певица Ёлка на Ретро FM. Доброе утро, Лиза.
1: Доброе утро. Я обожаю название, кстати, вашего шоу.
2: Оу, oh, yeah.
1: Да, оно какое-то такое... Оно правда, очень приятное.
2: Ну, все.
0: Оно не дает нам быть небодрыми.
1: Это правда, оно не дает выбора.
0: Но это работа, которую мы любим, так как ты говорила про свое.
1: Я знаю, я знаю.
0: Этим заряжаешься.
1: Представляете, какое количество людей вы включаете каждое утро и даете им заряд на денечек. Это правда, это я очень вам благодарна, потому что, слушайте, для меня выбраться куда-то утром, это правда подвиг, но я это делаю раз в какое-то время, и потом, конечно же, очень этим горжусь, нахваливая себя. Вы это делаете каждый день. Спасибо вам огромное. Я думаю, ко мне сейчас все наши слушатели присоединятся. Правда, спасибо вам огромное.
0: Ваши верные утряшки.
2: Утряшки! Так, ну нас слушатели тоже нам пишут, спрашивают. Расскажите, пожалуйста, где можно увидеть певицу Ёлку в ближайшее время?
0: Так и спрашивают. Да. Анатолий из Твери. Да. Где можно увидеть Ёлку, пожалуйста?
1: Выбегаем в центр. Выбегаем в центр, смотрим меня на собачьей площадке. Нет, так, отмена, отбой!
0: Так, вопрос про концерты был, девочки, порядок.
1: Ага. Я бы очень хотела пригласить всех неравнодушных на мои концерты ближайшие. Итак, Тульская область, 20 июня, фестиваль «Дикая мята». Я очень люблю этот фестиваль, я буду на нем выступать впервые. Но это, правда, потрясающее мероприятие.
0: Да?
1: Да, я очень хочу. Я хочу успеть еще посмотреть других артистов, поэтому приезжайте жить в палатках.
0: Ну, романтика с вами.
1: Звать добрую, хорошую погоду. Очень-очень люблю. И 31 июля, друзья, я жду вас в ВДНХ.
0: Мы 30-го уже будем.
1: Я тоже. На самом деле я тоже. Потому что парк красивый и большой. Если я буду идти пешком до сцены в целом, плюс-минус. Плюс к тому моменту я уже привыкну к палаточному формату фестиваля. Поэтому будет большой сольный концерт мой. Я очень хочу. Смотрите, я уже артист взрослый, опытный. Поэтому я даю домашнее задание своему слушателю. Две новых эпишки, как минимум, надо минимум послушать, максимум выучить. А поясняю почему. Хорошая песня на концерте, та, которую подпевают люди. Для того, чтобы ее подпевали люди, песня должна чуть-чуть уже пожить. Поэтому вот сейчас надо сделать вот этот небольшой рывочек и послушать ее, потому что без новых песен я не могу, я их обожаю, я очень хочу их петь, но, конечно, вот это... многие годы мной неозвученное желание, чтобы новые песни тоже со мной пели люди. Все, я наконец-то перестаю скромничать и начинаю делать на этом акцент. Послушайте, пожалуйста, эти песни, чтобы мы их уже вместе спели. Я вам очень благодарна за это. Очень всех жду. На моих концертах всегда очень приятная атмосфера, это абсолютная правда. У меня есть потрясающий мой смешной фан-клуб, который я называю котами, которые приходят ко мне на каждый концерт. Они придумывают какие-то смешные флешмобы, которые, кстати, никому не мешают из неучастников флешмоба смотреть концерт. Поэтому у нас, правда, здорово. У меня потрясающий коллектив музыкантов. Они очень смешно балуются. Мы делаем немножечко освежаем аранжировочки. То есть будет, правда, здорово.
2: Под открытым небом.
0: Зафиксировали. 20 приходите. Июня и 31 июля. Выучим песни и будем готовы. Что ж, еще раз огромное спасибо, Лиз, за эту пятницу. Желаем новых успешных премьер.
1: Спасибо вам огромное за поддержку меня как артиста. Я вас тоже жду, правда. Я вас очень жду на концерте. Приходите, будет потрясающе. Вот. И спасибо вам за то, что улыбаете людей. Это миссия. Это не просто работа, это миссия.
0: Будем ответственно выполнять это и дальше. Сегодня с нами была певица Ёлка. Всем суперских выходных.
2: Пока-пока. До встречи.
1: Хорошей пятницы.
0: Вернемся во вторник.
3: Ретро-ФМ Казань. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
4: Доброе утро. Сейчас в центре Казани плюс 20. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в городе облачно с прояснениями. Температура воздуха днем будет плюс 27 градусов. Ветер юго-западный умеренный со скоростью 7 метров в секунду. Атмосферное давление в норме. Ретро-ФМ.

0: Ретро-ФМ для слушателей старше 12 лет. Реклама.
1: С 1 по 11 мая Луи Дор открывает секретный гараж. Каждый день 4 автомобиля по суперцене. ГАЗ, КАМАЗ, Фотон, Амбертрак ниже рынка. Следите за автомобилем дня. Таких цен не было. Успевайте забрать свой. Подробности на тайныйгараж.рф. 8 800 2002 402. Тайный гараж Луи Дор.
2: 50, 65, 70. Новый рекорд в ювелирных салонах Яхонт. И старт глобальной распродажи. Присоединяйтесь к гонке за потрясающими украшениями с максимальной скидкой. Успейте первыми. Золото, серебро, бриллианты и скидка до 70% ждут вас.
3: Количество товара ограничено. Сроки акции с 1 апреля по 31 мая 2026 года. Арендатор оставляет за собой право изменять условия акции в течение срока ее проведения. Подробности у продавцов-консультантов.
4: Мечтаешь о белоснежной улыбке и ровных, красивых и здоровых зубах? Тогда эта информация для тебя. В стоматологии НЖ брекеты Damon Q всего 110 тысяч рублей за обе челюсти. Стоматология НЖ на Дорадского 4 и Восстания 42. Подробности 590-1000.
5: Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Акция до конца месяца.
6: В гостиной с друзьями душевно сидится. На новой постели так сказочно спится. Прекрасно с детьми в новый детский. Играть. На кухне с семьей вечера коротать. В мебельном базаре ждем. Счастье мы приносим в дом. Камала 37 и Нариманова 44.
7: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик» «Октаж Инвестстрой».
8: Сделайте правильный шаг к безопасности вашего автомобиля уже сегодня. Ваше машиноместо в сданном многоуровневом паркинге жилого комплекса «Алтын-Яр» в Приволжском районе. Современная система видеонаблюдения, круглосуточная охрана и всего от 620 тысяч рублей. Рассрочка от застройщика. Машиноместо в жилом комплексе «Алтын-Яр». Дом сдан. 216-69-69.
9: Делиться счастьем просто. Час приветов и поздравлений. Ежедневно с 14 до 15. Ваши приветы, поздравления, пожелания и любимые песни. Звоните, пишите и присылайте свои сообщения. Подробности

0: «Пойдем со мной». Заманчивое предложение, конечно. Вот скажите, у вас сколько обычно длится это занятие? Ну, по времени. Специалисты говорят, что надо хотя бы полчаса. В идеале, конечно, час. Нет, ну, если вы очень активно это делаете, то можно и за 20-25 минут уложиться. Главное не забывать, это надо каждый день. Да, друзья, прогулка, она полезна для здоровья физического, психического, ну и так далее. Кстати, если куда-нибудь отправляетесь, не забывайте нас с собой брать, ладно? Мы здесь на Ретро FM это очень любим, очень ценим. Любим быть рядом. Скоро с нами еще и Блонди, Юрий Антонов и группа Joy. Меня зовут Юрий Гурьянов. Всем привет, всем Ретро FM.
1: Реклама. Плохая память, головная боль. Тромбы. Причиной этих симптомов может стать плохое кровоснабжение мозга. Гинкаум Эвалар улучшает кровоснабжение мозга и память, уменьшает головную боль и риск образования тромбов. Гинкаум. Лекарство от компании Эвалар. Гинкаум. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
2: Тот самый завтрак, который точно поднимет настроение. Знаем и доставляем. Заказывайте авокадо Хас Самокат и другие продукты в нашем приложении. Привезем с бесплатной доставкой от 15 минут. Самокат. ООО «Умный ритейл». Москва. ОГРН 117-78-47-26-16-02. 6+.
3: Менопауза. Не повод ставить жизнь на паузу. Менсе. Негормональная поддержка в период менопаузы. Бета-аланин и триптофан для поддержания терморегуляции, сна и настроения. Менсе. Фитоэстрогены способствуют уменьшению гормонального дисбаланса. По две капсулы в день на протяжении 3 месяцев. Менсе. Жизнь без паузы. Менсе. Биологически активная добавка не является лекарственным средством.
4: История одного подвига. Известные артисты расскажут о подвигах своих великих предков.
5: Это история нашей семьи.
4: На 5-м канале. Присоединяйтесь. Для лиц старше 12 лет.
6: После майских застолий и шумных гуляний печень просит особого внимания. Зайдите в аптеку и купите Карсил. Карсил добавляет печени сил.
7: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
8: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда, и во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.

На Ретро FM группа Блонди, Мария. Знаете, как называлась группа Блонди до появления в ней певицы Дебби Харри? The Angel and the Snake. Ангел и змея. Ничего себе. Говорят, когда Дебби Харри шла по улице в свое время, водители грузовиков вслед ей кричали в Нью-Йорке: «Hey,

0: Блонди. Ну, в смысле, эй, блондиночка. Ну, вот мне Блонди больше нравится. И название тоже. Половина 12-го в столице. С новостями Дмитрий Королев. Дим, доброе утро.
1: Здравствуй, Юра, приветствую, друзья. Российские авиакомпании начали корректировать расписание из-за приостановки работы 13 аэропортов на юге России. О переносе и отмене рейсов сообщили, в частности, Аэрофлот, Россия, Нордвинд и Победа. Перевозчики обратили внимание, что возможно увеличение продолжительности некоторых рейсов. По некоторым данным, в южных аэропортах откладываются вылеты более 180 самолетов. Еще 26 рейсов вообще отменили. В ожидании вылета находятся не менее 14 тысяч пассажиров. По общественной палате предложили ввести выплаты семьям с детьми к 1 июня. С инициативой выступил замсекретаря организации Владимир Гриб. По его мнению, многодетность должна стать частью культуры России и всячески поддерживаться. Гриб считает, что в Международный день защиты детей в школах стоило бы проводить церемонии награждения матерей и отцов лучших учеников, вручая им грамоты, общественные и ведомственные награды за достойное воспитание детей. Россияне перед майскими праздниками запасаются наличными. Каждый второй опрос решил заранее снять деньги для оплаты повседневных расходов. Еще 31% сообщили, что планируют комбинировать наличные и банковские карты в зависимости от ситуации. 18% не собираются менять свои финансовые привычки и продолжат пользоваться преимущественно безналичной оплатой. Ну и напомню, ранее жители Москвы и Санкт-Петербурга, в частности, предупредили об ограничениях в работе мобильного интернета на 9 мая. В Роспродсоюзе назвали самый подешевевший за месяц продукт. В апреле лидером по снижению цены стали огурцы. Такие данные приводят РИА Новости со ссылкой на подсчеты ассоциации. Аналитики отметили, что средняя цена огурцов за килограмм составила чуть более 193 рублей. В число наиболее подешевевших за месяц продуктов также вошли помидоры и бананы. На Камчатке ко Дню Победы собрали тематическую мозаику. Для создания арт-объекта было использовано 1400 кубиков Рубика. Работа стала частью грантового проекта, который студент местного вуза Никита Ахманюк выиграл в 2024 году. На средства гранта приобрели 2500 кубиков, которые и используются для создания масштабных художественных работ. И о валюте на эту пятницу: доллар 74 рубля 62 копейки, евро 87 рублей 89 копеек. Пока на этом все. А далее на Ретро-ФМ Юрий Гурьянов и ваша любимая музыка. Всем отличного дня!

0: Они тогда приехали, Бонни М. Шуму, конечно, как раз песню раз сня. Hooray! И много поводов, на самом деле, кричать ура в ближайшее время. Во-первых, с праздниками с наступающими, друзья, с большим праздником, с одним из величайших, наверное, может быть, самым. С 9 мая, с Днем Победы. А в ближайшее время музыка красивая, Алиса Фрейндлих появится. Hadaway тоже на подходе, и много всего красивого. Здесь 42 минуты.
1: Ретро-ФМ «Казань» для слушателей старше 12 лет. Пробки на дорогах.
2: Добрый день. По данным Яндекс.Карт, ситуация на дорогах Казани сейчас оценивается в 4 балла местами затруднения. Пробки вас ждут на улице Мира от Сибирского тракта до магистрали М7, на улице Маршала Чуйкова от Адорадского до проспекта Амирхана и на улице Каучуковой от Кулагина до Лебедева. Это вся информация о пробках Казани. Ретро-ФМ желает вам хорошего дня.
3: Спонсор программы ООО «Казанские стальные профили».
4: Посмотрите на свой участок. После зимы смят забор, штакетник развалился, участок открыт, некрасиво, опасно. Где оперативно взять материалы для забора? Конечно, в компании «Казанские стальные профили». Профнастил, штакетник, крепеж. Доставка по Казани бесплатно, оплата любая. Звоните 42-945. «Казанские стальные профили». Надежно и вовремя.
5: ОГСП, ОГРН 104-162-821-152-43, город Казань.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет. Реклама.
6: Обширная база квартир, домов и новостроек. Ищешь жилье? Заходи на etaji.com. Твой новый дом начинается здесь. 12+.
7: ООО «Этажи Казань». ОГРН 117-169-008-3289. Казань.
8: Слышишь это? Это не финал чемпионата. Это громче. Это премия Муз-ТВ 2026 «Движение». Масштаб, шоу, суперзвезды. И только один вопрос. Кто заберет заветные тарелки? 6 июня. Лайф-арена. Смотри прямую трансляцию на Муз-ТВ в 16:00 и окажись там, где главный всегда остается музыка. Категория 16+.

0: Большие артисты, которые до определенного момента сотрудничали и даже дружили. Пол Маккартни, Майкл Джексон, их знаменитая совместная работа «Say, Say, Say». Но это, кстати, не единственная песня дуэта. В знаменитом альбоме «Триллер» у Майкла Джексона была песня под названием «The Girl Is Mine». Ну и на пластинке у Маккартни тоже был совместный трек, назывался «The Man», который они записали вдвоем, Маккартни и Джексон. Но вот это, конечно, срезонировало сильнее. «Say, Say, Say» в эфире «Ретро FM». Дальше тоже много красивой музыки. Сегодня в пятницу, 8 мая. 11 часов и 55 минут московское время. Меня зовут Юрий Гурьянов. Всем хорошего, отличного дня.
1: «Ретро FM Казань». Для слушателей старше 12 лет. Погода на «Ретро FM».
2: Добрый день. Сейчас в центре Казани плюс 27. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе облачно с прояснениями. Температура воздуха вечером будет плюс 20 градусов. Ветер северо-западный слабый со скоростью 5 метров в секунду. Атмосферное давление в норме. Ретро FM желает вам хорошего дня.
3: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик» «Октаж Инвестстрой».
4: Вот и строится уже четвертый дом жилого комплекса «Алтын-Яр». И со скидкой 700 тысяч рублей до конца мая. Дом мечты на берегу озера «Средний Кабан» с многоуровневым паркингом, собственным бульваром и площадками для отдыха и спорта. «Алтын-Яр». ООО «Специализированный застройщик» «Октаж Инвестстрой». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. 216-68-68.
1: Ретро FM для слушателей старше 12 лет. Реклама.
5: От Татарстанского информбюро говорит и показывает Казань. Внимание, граждане! На городском совете объявлен приказ «Диалог авто». Весь май выгода на все автомобили «Дэн и Дечерри» до 20%. Всем за новыми авто в «Диалог авто» на Горьковское шоссе, 30, корпус 1. Бронируйте прямо сейчас.
6: Здорово! Узнал? Это мы! Сердце, печень, щитовидка. В гемотест для нас акция «Весеннее обострение». Анализы, УЗИ, ЭКГ возьмут недорого, по-братски. Могут надо поскочить. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: В попытке удержать фронт немцы начинают охоту на советских маршалов и попадают в ловушку нашей разведки. Военный детектив «По следу зверя». Завтра на РАН-ТВ. Для лиц старше 18 лет.
8: Раньше я очень боялась показывать свои зубки врачам, а теперь мне ни капельки не страшно, ведь они такие добрые.
9: Мы лечим зубы детям и взрослым с применением седации и общего наркоза. Без боли, без страха. Стоматология НЖ на Адаратского 4. Приветливые врачи, детская игровая комната. Уютно, как дома. 590-1000.
10: Применяется комбинированный ингаляционный наркоз. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
11: Успех начинается с правильного выбора. Ретро FM – один из лидеров отечественного радиовещания. Ваша реклама на Ретро FM – это возможность донести свое уникальное предложение до взрослой, образованной и платежеспособной аудитории. Наши слушатели знают, чего хотят, и всегда выбирают лучшее. Они открыты новому, ценят качество, свое время и комфорт. Расскажите им о себе. Присоединяйтесь к рекламодателям Ретро FM и достигайте новых высот.
1: Телефон рекламной службы «Ретро FM» 500 54 20.

и вдвоем по тропе навстречу судьбе, не гадая в ад или в рай. Так и надо идти, не страшась

0: Нет, ну надо сказать отдельное спасибо Кайли Минок, конечно, за эту песню. Живчик самый настоящий. Вот даже если до этого славился, здесь как просто вариантов не оставляет. Хочется дальше двигаться, бежать куда-то вперед к своим целям, естественно. Кстати, для самой Кайли эта песня тоже таким определенным двигателем послужила, потому что именно после ее выхода она подписала очень серьезный контракт с престижным лейблом и двинулась дальше вперед по карьерной лестнице. Так, мы с вами по временной лестнице вперед продвигаемся. Скоро с нами Александр Шевченко, Modern Talking, Earth, Wind and Fire. Много чего хорошего, музыкального, мелодичного прямо здесь, на Retro FM. Меня зовут Юрий Гурьянов. Всем нам отличной пятницы.
1: Шоу «Дорогие гости» на Ретро-ФМ.
2: С Максимом Ковалевским.
3: Друзья, на этой неделе у меня в гостях замечательная певица Ева Власова. Она согласилась ответить на ваши занимательные вопросы и проиграть свои деньги. Сколько и кому она проиграет, узнаем уже в это воскресенье. А я жду ваши вопросы на сайте retrofm.ru.
1: Шоу «Дорогие гости».
2: Каждое воскресенье в час дня.
1: На Ретро-ФМ.
2: Реклама.
4: Этим летом каждая семья должна быть на волне счастья. Забронируйте круиз мечты на лайнере «Астория Гранде» к берегам Турции, Греции, Италии, Грузии, Египта и Мальты. Утром и днем купание в живописных бухтах, удивительные экскурсии и невероятные маршруты. Вечером. Влияние на год вперед на «Астория Гранде». Подробности на astoriagrande.com.
2: Дачный сезон в самом разгаре? Нет, все только начинается. Хорошо, когда под рукой есть бактерицидный лейкопластырь «Вера Фарм». Он может пригодиться при небольших порезах и ссадинах. «Вера Фарм» – тот самый лейкопластырь с зеленкой. Покупайте в аптеках «Плюс». Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Погодка шепчет. Сергеев, может, на дачу рванем?
6: А давай, только шашлык еще возьмем.
5: А где самый вкусный?
6: Спрашиваешь еще. За шашлыком только в Чижик. Чижик – стопроцентная гарантия качества. Чижик!
7: Подробности на сайте чижик.клаб.
8: Плохая память, головная боль, тромбы. Причиной этих симптомов может стать плохое кровоснабжение мозга. Генкаум Эвалар улучшает кровоснабжение мозга и память, уменьшает головную боль и риск образования тромбов. Генкаум – лекарство от компании Эвалар. Генкаум. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
2: Такой хороший день! А вы не знали? В магазинах «Фандэй» три вещи по цене двух на полу, футболки и топы. Освободите место в гардеробе для новых модных вещей. «Фандэй» – магазин одежды для всей семьи. Подробности на fandeyshop.com.
9: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
2: Менсе. Не на пауза. Не повод ставить жизнь на паузу. Менсе. Не гормональная поддержка в период менопаузы. Бета-аланин и триптофан для поддержания терморегуляции, сна и настроения. Менсе. Фитоэстрогены способствуют уменьшению гормонального дисбаланса. По две капсулы в день на протяжении 3 месяцев. Менсе. Жизнь без паузы. Менсе. Биологически активная добавка, не является лекарственным средством.
10: Мы придумали, как показать нашим детям наше детство. Смотрите вместе добрый семейный сериал про дружбу, приключения и мир без смартфонов. «Оливка», «Игорек» и «Рекс». С 15 мая на телеканале «Солнце». Категория 6+.

0: Вот интересно все-таки, как авторы иногда пишут тексты для песен. Здесь в композиции September группы Earth, Wind and Fire фигурирует некое 21 число. И вот почему они выбрали именно 21? Ну, просто потому, что ритмически подходило по звучанию. Звучало вкуснее, как говорят авторы. И все. Этого достаточно. Вот оно все объяснение авторов. 12.30 же в Москве. Едем дальше.
1: Ретро FM Казань. Для слушателей старше 12 лет.

0: Казани 12 часов 30 минут. В эфире Ретро-ФМ новости. В студии Нелли Рахманова. Здравствуйте. Самыми доступными направлениями для летнего отпуска внутри страны стали Подмосковье и города Золотого кольца. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на экспертов. Стоимость отдыха в Московской области стартует от 5000 рублей в сутки. Отдых на Черном море обойдется в 7-10 тысяч рублей на человека в день. Тройка самых популярных направлений остается неизменной – Москва, Санкт-Петербург и Краснодарский край. Также в пятерку лидеров входят Калининградская область, Казань, Дагестан и Осетия. После аномально жаркой погоды в начале мая в Татарстан идет похолодание. Согласно прогнозу Гидрометцентра Республики Татарстан, ночью 9 мая возможны кратковременные дожди, грозы и порывистый ветер. 10 и 11 мая погода будет формировать северный холодный антициклон. Ночью столбики термометров опустятся до 0 плюс 5 градусов. Местами прогнозируются заморозки как на почве, так и в воздухе от минус 1 до минус 3 градусов. Днем воздух прогреется до плюс 10 плюс 16 градусов, пишет Московский Комсомолец. В Казани на станции метро «Суконная Слобода» открылась фотовыставка «Волонтеры СВО». В экспозиции 55 фотоснимков добровольцев и волонтерских организаций Казани и Республики Татарстан. Выставка знакомит пассажиров с участниками волонтерских движений. Всего на выставке представлено 20 волонтеров Казани. Выставка продлится до 25 мая, затем отправятся в районы республики, пишет портал мэрии Казани. И в завершении курсы валют на сегодня: доллар 74 рубля 62 копейки, евро 87 рублей 89 копеек. Это были все новости к данному часу. Служба информации Ретро-ФМ Казань. У меня на этом все. Далее первая смена на Ретро-ФМ.
1: Спонсор программы ООО «Канавто 4».
2: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Тенет Т7. Все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов в конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Записывайтесь на тест-драйв в «Канавто» и получите спецпредложение мая на Сибирском тракте 51 и Оренбургском тракте 209. Подробнее по телефону 230 30 30. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 4 марта 2026 года. Не оферта.
3: Ретро-ФМ для слушателей старше 12 лет.

0: Интересно, что этот мега-хит группы The Cardigans под названием Love Fool изначально вообще не хотели выпускать как сингл. Считали его слишком попсовым. Такой, что ли, проходной песней. А песня классная получилась. Воздушная, на века. Ну, воздушная, может быть, даже не случайно, потому что солистка Нина Персон написала текст песни «Ожидая самолет». А она, между прочим, изначально представляла себе трек медленным и грустным, но участники решили все-таки добавить диско-ритм и не прогадали. Успех песни, кстати, тоже ими воспринимался сначала негативно. Есть здесь некие подводные камни, так как они просто группой, а не создателями попсовых хитов. Ну, с Кельми и много чего еще. 12 часов и 42 минуты в Москве.
1: Круиз Ретро FM. Они это сделали. 15 счастливчиков выиграли путевки на двоих с полностью оплаченным проживанием и отправятся в незабываемое путешествие по островам Солнечной Греции с 18 по 28 июля на комфортабельном лайнере «Астория Гранде».
2: О, ребята! Я в шоке.
1: Поздравляем! Круиз «Ретро-ФМ». Путешествие мечты уже скоро. Подробности на cruise.retrofm.ru. Делиться счастьем просто. Час приветов и поздравлений. Ежедневно с 14 до 15. Ваши приветы, поздравления, пожелания и любимые песни. Звоните, пишите и присылайте свои сообщения. Подробности на сайте retrofm.ru. Пусть всегда будет счастье. Retro-FM. Реклама.
3: Цены вы куда? Куда еще ниже? С 4 по 17 мая напиток Coca-Cola 149 рублей 99 копеек за 2 литра. Находка, цены, песня, выбор, праздник. Реклама 0+.
4: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 253-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
5: Горьковская железная дорога напоминает. Переходите железнодорожные пути только на разрешающий сигнал светофора в специально оборудованных для этого местах. Пользуйтесь пешеходными настилами, мостами и тоннелями. Убедитесь в отсутствии приближающегося поезда. Снимите наушники и капюшон. Они могут помешать вам заметить приближающийся поезд. Жизнь одна. Не пренебрегайте своей безопасностью.
6: Сергей Жуков и «Руки вверх». Юбилейное шоу «30 нам уже». 20 июня. Акбарс-арена. Танцуют все. Не пропустите грандиозный праздник. Билеты в кассах города. 12+.
1: Интернет-потоки «Ретро-ФМ» круглосуточно и без рекламы.
7: «Ретро-ФМ» 70-е.
1: «Ретро-ФМ» 80-е.
7: «Ретро-ФМ» 90-е.
1: «Ретро-ФМ» Сан-Ремо. И вечеринка «Ретро-ФМ».
7: Заходи на наш сайт или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-потоки «Ретро-ФМ».
1: 12+.
8: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» в Казани. 554-20.

0: наверное, одна из самых спокойных песен певицы Сиси Кетч, но написана она все равно тем самым производителем диско мощным Дитером Болином. Ну вот тот, который светленький из Modern Talking. Романтичная история беззаботной летней любви. Summer Kisses здесь на Retro FM. Ну, в общем, только лета, мне кажется, не хватает. Хотя и весна. В принципе, вот теперь в майском своем выражении вполне себе даже ничего. Продолжаем радоваться любой погоде под музыку Retro FM. Все вместе. 12 часов и 56 минут московское время. Меня зовут Юрий Гурьянов.
1: Retro FM Казань. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Retro FM.
2: Добрый день. Сейчас в центре Казани плюс 27. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе облачно с прояснениями. Температура воздуха вечером будет плюс 20 градусов. Ветер северо-западный слабый со скоростью 5 метров в секунду. Атмосферное давление в норме. Retro FM желает вам хорошего дня.

0: Диваны, кухни, гостиные и любая мебель в МУМ. Лазарева 9.
1: В попытке удержать фронт немцы начинают охоту на советских маршалов и попадают в ловушку нашей разведки. Военный детектив «По следу зверя». Завтра на РАН-ТВ. Для лиц старше 18 лет.
2: Оксана Сташенко, Марина Яковлева, Сергей Баталов и другие знаменитые артисты в настоящей народной комедии «Соседи» или «Хочу на Сейшелы». 19 мая на сцене КЦ «Сайдаш». Билеты в кассах города. 16+.
3: Интернет-поток RetroFM 90. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток RetroFM 90. 12+.
4: Телефон рекламной службы RetroFM 554 20.

Ну, конечно, мы люди, человеки, с таким вот всегда, наверное, будем пиететом относиться ко всему большому, огромному, неизведанному. Честно говоря, вот эти вот все Млечные Пути, скопления, галактики, особенно черные дыры, немного пугают. Ну, правда, вот чуть-чуть. Хорошо, мы вот так вот в песнях понаслаждаемся, а подробностей, может быть, мы и не хотим никаких знать. Мало ли там чего впереди представить.

0: Реклама.
1: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких и получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
2: Плохая память, головная боль, тромбы. Причиной этих симптомов может стать плохое кровоснабжение мозга. Гинкоум Эвалар улучшает кровоснабжение мозга и память, уменьшает головную боль и риск образования тромбов. Гинкоум – лекарство от компании Эвалар. Гинкоум. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
3: Огонь! В память о великом подвиге. Фильмы воинской славы.
4: Ура!
3: Завтра. Весь день. На Пятом канале.
5: За Родину воюю! За Россию!
6: Для лиц старше 12 лет.
7: Вспомни, что тебе говорили, когда ты решил открыть бизнес.
8: Да кто это купит? Это вообще не бизнес.
7: Но ты не слушал, потому что ты все делаешь не так.
8: Продолжай! Откройте счет для бизнеса в Альфа-банке и подключите онлайн-бухгалтерию бесплатно. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк».
9: Менопауза – не повод ставить жизнь на паузу. Менсе – негормональная поддержка в период менопаузы. Бета-аланин и триптофан для поддержания терморегуляции, сна и настроения. Менсе! Фитоэстрогены способствуют уменьшению гормонального дисбаланса. По две капсулы в день на протяжении 3 месяцев. Менсе – жизнь без паузы.
10: Менсе! Биологически активная добавка, не является лекарственным средством.
11: Этим летом каждая семья должна быть на волне счастья. Забронируйте круиз мечты на лайнере «Астория Гранде» к берегам Турции, Греции, Италии, Грузии, Египта и Мальты. Утром и днем купание в живописных бухтах, удивительные экскурсии и невероятные маршруты. Вечером выступления ведущих театров и звезд эстрады, увлекательные лекции и танцы до рассвета. Каждый день новые приключения и впечатления на год вперед на «Астория Гранде». Подробности на astoriagrande.com.
1: Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
12: Дачный сезон в самом разгаре? Нет, все только начинается. Хорошо, когда под рукой есть бактерицидный лейкопластырь «Верафарм». Он может пригодиться при небольших порезах и ссадинах. «Верафарм» – тот самый лейкопластырь с зеленкой. Покупайте в аптеках «Плюс». Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
13: Ретро-ФМ. Наш сайт retrofm.ru. Мы есть ВКонтакте, Максе и Одноклассниках. Будь в курсе наших событий. 12+.
14: Ретро-ФМ.

0: Кстати, между прочим, успех вот этого хита «Fancy», «Flames of Love», позволил, собственно говоря, осуществить давнюю мечту, построить ему собственный дом на берегу озера прекрасного. Так, когда мечты сбываются вот так мелодично. Далее у нас будет информационно, 13:30 в Москве, с новостями Дмитрий Королев. Дим, добрый день.
1: Здравствуй, Юра, приветствую, друзья. Полеты самолетов в аэропорты Юг России предварительно остановлены до 12 мая. При этом отмечается, что...

Дата может быть пересмотрена в сторону сокращения срока. Об этом сообщили в пресс-службе Росавиации. Согласно последним данным, рейсы не принимают и не отправляют аэропорты 13 городов. Среди них Сочи, Астрахань, Владикавказ, Волгоград, Геленджик, Грозный. Своего вылета ожидают не менее 14 тысяч пассажиров. Особенно тяжелая ситуация наблюдается в Сочи. Более 2500 россиян оштрафовали за нарушение пожарной безопасности с начала года. Об этом сообщили в МЧС. В ведомстве отметили, в настоящий момент особые противопожарный режим действует уже в 42 регионах. По данным МЧС, в Удмуртии произошло уже более 20 ландшафтных пожаров, а в Тульской области специалисты зафиксировали около 300 фактов возгорания сухой травы. Рейды продолжаются. Кремль не отозвал аккредитацию зарубежных СМИ на парад Победы в Москве. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков опроверг сообщение на эту тему. Ранее немецкая газета «Шпигель» писала, что Москва якобы сообщила журналистам об отказе в освещении событий 9 мая по телефону. В доступе на Красную площадь якобы также было отказано немецким АРД и ЗДФ, корреспонденту Sky, сотрудникам агентства France Free и японской NAIC. Песков подчеркнул, не было ни одного случая, когда кто-то был лишен аккредитации. Владимир Путин поздравил народы Грузии и Молдавии с 81-й годовщиной победы в Великой Отечественной войне. В обращении он призвал сохранить память о событиях военных лет и передать последующим поколениям традиции дружбы и взаимопомощи. В целом послания были направлены главам 10 государств. Среди них Азербайджан, Армения, Белоруссия, Казахстан и Абхазия. Владимир Путин поблагодарил ветеранов и тружеников тыла, проживающих в этих странах, за их подвиг. Поезд Победы сегодня встретили во Владивостоке. Уникальный передвижной музей знакомит посетителей с ключевыми этапами Великой Отечественной. На платформах разместили образцы военной техники 45-го года. В экспозиции более 150 восковых скульптур. Представлен также уникальный реквизит. Атмосферу военного времени создают звуковые эффекты, освещение и технологии дополненной реальности. И о валюте на эту пятницу: доллар 74,62, евро 87 рублей 89 копеек. Пока на этом все, а далее на Ретро-ФМ Юрий Гурьянов и ваша любимая музыка. Всем отличного дня!

0: Так, на этой позитивной ноте хочется еще раз напомнить про то, что у нас прямо перед майскими праздниками завершился грандиозный розыгрыш путевок в круиз Retro FM 2026. Напомню, было 15 счастливчиков, которые выиграли путешествие на двоих с полностью оплаченным проживанием. И эти самые счастливчики отправятся в хорошей компании, в незабываемый вояж по островам Солнечной Греции с 18 по 28 июля на комфортабельном круизном лайнере «Астория Гранде». «Отпуск мечты» мы это называем. Итак, в компании ведущих утреннего шоу «Первая смена», любимых артистов групп «Лицей», «Плазма», «Вирус», Александра Айвазова. Поздравляем еще раз всех победителей и с нетерпением ждем на борту.
1: Реклама.
2: Цены вы куда? Куда еще ниже? С 4 по 17 мая масло сливочное традиционное «Северная долина» 129 рублей 99 копеек за 160 граммов. Находка, цены, песня, выбор, праздник. Реклама 0+.
3: Вечеринка Ретро-ФМ. Ровно в 21.00. Лучшие танцевальные хиты в неповторимом миксе. Вечеринка Ретро-ФМ. Телефон рекламной службы Retro FM в Казани 554 20.

0: Это Bonnie M на Retro FM Young Free and Single. Конечно, друзья, мы все помним про большой и важный праздник, который ждет нас завтра. Поэтому с наступающим Днем Победы всех нас. Но сегодня, 8 мая, у нас, кстати говоря, тоже есть кое-какие даты на календаре, не такие грандиозные, но тем не менее, день перешагивания через ступеньку, Международный день болельщиков и Международный день профессионального водителя. Да, это не мы с вами, вот те, которые просто ездим по дорогам, а именно профессиональные. Обязательно, друзья, можно добавить что-то личное уже. Почему? Потому что филичита начинается. Вот там можно поздравлять. Ну как можно? Нужно это делать с 14 часов по Москве. Времени. Действительно, стартует час приветов и поздравлений. Он же счастливый. Меня зовут Юрий Гурьянов. В Москве уже 13 часов и 56 минут.
1: Ретро-ФМ Казань. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: Добрый день. Сейчас в центре Казани плюс 27. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе облачно с прояснениями. Температура воздуха вечером будет плюс 20 градусов. Ветер северо-западный слабый со скоростью 5 метров в секунду. Атмосферное давление в норме. Ретро-ФМ желает вам хорошего дня.
3: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик» «Октаж Инвестстрой».
4: Освободите жилое пространство в квартире. Даже небольшая площадь подарит новые возможности для хранения. Выгодные цены на кладовые помогут сделать вашу квартиру просторнее. Жилой комплекс «Алтын-Яр». Кладовые от 2 квадратных метров. Пожарная сигнализация и надежные двери. Дом сдан. Жилой комплекс «Алтын-Яр». 216-69-69. 216-69-69.
1: Реклама.
5: Geely CityRay. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. Geely CityRay. Тонаргия города.
6: Уже в Диалог Авто. На Горьковском шоссе 30, корпус 1. Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 253-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО НКК АЗ-68.
7: С 1 по 11 мая Луидор открывает секретный гараж. Каждый день 4 автомобиля по суперцене. ГАЗ, КАМАЗ, Фотон, Амбертрак ниже рынка. Следите за автомобилем дня. Таких цен не было. Успевайте забрать свой. Подробности на тайныйгараж.рф. 8 800 2002 402. Тайный гараж Луидор.
8: Мечтаете о квартире с ремонтом, где пахнет не краской, а жизнью, где каждая деталь продумана и на своем месте? Сувар Строит предлагает квартиры с готовым дизайнерским ремонтом и специальной выгодой до 16%. Сувар Строит. Звоните 207 10 35. 207 10 35.
9: Реклама ООО «Суварснани». Застройщик ООО «СС Южный парк 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Стоимость квартир рассчитывается индивидуально и зависит от выбранной квартиры, условий программы и текущих акций. Не является офертой.
10: Забудь про подписку на фитнес. В Акимбо 4 месяца тренировок по цене 3 и 2 недели заморозки в подарок. Только до 6 июня. Подробности по телефону 212-33-04.
11: Ищите золото по разумной цене в Яхонт. Золото 585 пробы. Всего 7800 рублей за грамм. Покупайте выгодно уже сегодня. Яхонт. Рады удивлять.
12: Акция распространяется на выделенный ассортимент. Количество товара ограничено. Подробности у продавцов-консультантов. Сроки акции с 1 апреля по 31 мая 2026 года.
13: Бесконечно можно смотреть на 3 вещи.
14: Нет.
13: Как Филипп Киркоров выбирает наряд. Как Николай Басков шутит. И как артисты борются за заветную тарелку. 6 июня мы посмотрим на это вместе. Live Arena. Премия Муз-ТВ-2026. Движение. Голосуй на muzdefis.tv.ru и смотри прямую трансляцию в 16.00 на Муз-ТВ. Категория 16+.

0: Казани 14 часов. Время приветов, поздравлений и любимой музыки на Ретро-ФМ начинается. Ретро-ФМ.
1: Феличита на Ретро-ФМ.
2: Ежедневно с 2 до 3. Счастье для всей страны.
1: Ваши приветы, поздравления, пожелания и любимая музыка.
2: Феличита на Ретро-ФМ.
1: Даритесь.

0: Добрые молодцы, о самом главном, о любви. В самом начале Феличита на Ретро-ФМ. Здравствуйте, прекрасные люди этой планеты. И каждый, кто в данный момент настроен на лучшую музыкальную волну с любимыми хитами. Горячий вам майский привет шлю вам я, да, еще в преддверии великого праздника Дня Победы. Меня зовут Нелли Рахманова, и этот предпраздничный счастливый час проведу с вами я с большой радостью и удовольствием. И, конечно, тоже хочу поздравить вас с наступающим праздником и пожелать такого актуального мирного неба над головой. Пусть в ваших жизнях, пусть в вашей жизни все будет хорошо. Ну и, конечно же, находите нас в социальных сетях и пишите в наш телеграм-бот «Выбери радио». Передавайте майские приветы, поздравляйте с наступающим 9 мая родных людей, не жалея самых теплых и искренних слов. Делайте это и слушайте музыку любимых исполнителей. Тина Казанс и Сиси Кетч далее на Ретро-ФМ.
1: Феличита на Ретро-ФМ.
2: Дарите счастье

0: Песня «Prey» в исполнении Тины Казанс продолжила эфир Филичтана Ретро FM. Будем подпевать, танцевать и переключаться на ностальгию или романтику при необходимости под волшебную музыку Ретро FM. Меня зовут Нелли Рахманова. Пишите нам через наши социальные сети или в бот «Выбери радио». И делитесь словами нежности и любви. Знаете что? Ваше внимание кому-то очень дорого прямо сейчас. Мы же, в свою очередь, обещаем, что каждое ваше сообщение обязательно будет прочитано. Всем привет из солнечной Казани. Желаю всем яркого дня и с наступающим, пишет Эльмира. Здравствуй, любимая ретро. Желаю всем слушателям больше радости и приятных моментов. С уважением, Алия. Сергей поздравляет всех казанцев с наступающим Днем Победы, желает замечательного дня и красивой погоды. Пожелания, как всегда, на высоте, друзья. Будем надеяться, что солнечный май продлится, и встречать праздник мы будем все по солнышкам, вопреки прогнозам синоптиков, которые, как известно, не боги, и им свойственно ошибаться. Ошибиться в лучшую сторону – это редкое, но такая необходимая в данный момент обстоятельство, что пусть все так и будет. А мы будем слушать Михаила Боярского и Харби Хэнкока. Далее на Ретро FM.
1: Филичита на Ретро FM.
2: Делитесь счастьем.

0: На часах в студии 14.19 вы слушаете программу «Феличита» на Ретро-ФМ, музыкальную волну, где любимые песни создадут особый предпраздничный вайб, зарядят энергией на все выходные и настроят исключительно на позитив. И да, не забывайте писать сообщения с приветами, с поздравлениями. Находите нас в социальных сетях, пишите в наш бот «Выбери радио». Помните, что кто-то именно сегодня и именно от вас ждет весточку тепла для хорошего настроения. Совсем скоро для вас поют Black и группа Кино на Ретро-ФМ.
1: Реклама.
2: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя? Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного? Ржавый турник и скрипучие качели? Остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
3: После майских застолий и шумных гуляний печень просит особого внимания. Зайдите в аптеку и купите Карсил. Карсил добавляет печени сил.
4: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Шашлындос, шашлындос, мы летим на шашлындос. Так, но мясо взяли?
6: От Вернер?
5: Само собой. У него высокое качество, чистый состав и выгодная цена.
6: Поняла. За шашлыком только в Чижик.
5: Чижик. 100% гарантия качества.
7: Чижик.
8: Подробности на сайте чижик.клаб.
9: Плохая память, головная боль, тромбы. Причиной этих симптомов может стать плохое кровоснабжение мозга. Гинкоум Эвалар улучшает кровоснабжение мозга и память, уменьшает головную боль и риск образования тромбов. Гинкоум. Лекарство от компании Эвалар. Гинкоум. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
10: Россия огромна. Но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.

Любимое кино о красно-желтых днях, с которыми мы все-таки повременим, будем любоваться и наслаждаться днями зелеными весны до грядущего лета и наслаждаться тоже. Все еще впереди, но скорость времени, кстати, друзья, настораживает и пугает одновременно. Но есть все-таки способ замедлить время. Надо просто научиться жить в моменте. Ловите себя на этих ощущениях, и вы по-новому посмотрите. Ощутите себя в жизни. Она изумительна и прекрасна хотя бы потому, что у нас есть вы, а у вас есть ваша любимая музыка. Шер и Абба. Далее на Ретро-ФМ.

0: Неповторимая Шер с песней, ну, конечно же, о любви в самом прекрасном, окрыляющем, согревающем, делающем нас чище, светлее, добрее, чувственной земле. В продолжении Филичта на Ретро-ФМ. Много классной и любимой музыки для вашего легкого майского настроения еще впереди. Меня зовут Неля Рахманова. Напоминаю, что написать вы нам можете в официальных пабликах Ретро-ФМ Казань. Пишите нам во ВКонтакте, присылайте сообщение в бот «Выбери радио», как, например, это сделала наша слушательница, чье трогательное сообщение будет прочитано прямо сейчас. Любимая Ретро, привет! Поздравьте, пожалуйста, моих бабушку и дедушку с Днем Победы. Я им желаю крепкого здоровья и большого счастья, пишет она. А еще я их очень люблю. И все это нам прислала Гульнара с подписью «Гульнара и семья Валеевых». Имен, к сожалению, не написано дедушке и бабушке, дедушке и бабушке, но я надеюсь, что это не так важно. И тем не менее, очень хочу поздравить искренне от всей души бабушку и дедушку Гульнары и всю большую и дружную семью Валеевых с великим днем 9 мая. Пусть день будет наполнен любовью, добротой и светом. Желаем здоровья, счастья и теплоты в вашем доме. «Блонди» и «Синяя птица» для всех наших любимых слушателей через пару мгновений на Ретро-ФМ.
1: Реклама.
2: Заправляйся снова выгодно. На АЗС «Селеком» снижение цен на топливо без компромиссов по качеству. Заезжай и убедись сам. АЗС «Селеком».
3: Тебе сколько лет, крошка моя?
4: 18 мне уже.
3: Тогда идем на концерт «Руки вверх».
5: 20 июня. Казань. Акбарс-арена. Билеты в кассах города. 12+.
6: В гостиной с друзьями душевно сидится. На новой постели так сказочно спится. Прекрасно с детьми в новой детской играть. На кухне с семьей вечера коротать. В мебельном базаре ждем. Счастье мы приносим в дом. Камала 37 и Нариманова 44.
7: Телефон рекламной службы Ретро-ФМ в Казани. 554-20.

0: Это была Блонди в продолжении предпраздничного счастливого часа на Ретро-ФМ программы, где музыка проверенная и любимая поколениями. Меня зовут Нелли Рахманова, желаю вам отличного дня, кстати, который не только канун праздника, но и всеми любимая пятница, которая хороша сама по себе еще и как повод написать сообщение в наш бот «Выбери радио» и поздравить с пятницей друзей и всех слушателей Ретро-ФМ. Жду ваших сообщений в наших в социальных сетях и непременно в наш бот «Выбери радио». Обязательно пишите, у нас есть одно важное сообщение. Всем привет из Набережных Челнов. Сегодня пятница, 8 мая, день рождения моего сына Дениса. Хочу поздравить и пожелать удачи, и не только победы, и только победы, и всех слушателей с наступающим праздником. Сообщение такое прислал нам Анатолий. Поздравляем Дениса с днем рождения накануне победы. Надо же, так получилось. Просто удачное такое вот совпадение родиться прямо накануне Дня Победы. И, конечно же, желаем имениннику исполнения желаний и победы во всех начинаниях. Композиция в исполнении Bee Gees будет в качестве музыкального подарка далее на Ретро-ФМ.
1: Фили читать на Ретро-ФМ.
2: Дарите счастье.

0: Ну что ж, друзья, Bee Gees в завершении пятничной предпраздничной программы «Счастливый час» на Ретро-ФМ. Спасибо всем, кто делал его невероятно искренним и теплым и по-настоящему праздничным. С наступающим Днем Победы вас! Тепла, позитива и мира в каждый дом. Меня зовут Неля Рахманова. Всем пока!
1: Погода на Ретро-ФМ.
0: Сейчас в центре Казани плюс 27. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе ожидается облачная погода с прояснениями. Температура воздуха днем будет до 13 градусов тепла. Ветер северный слабый со скоростью 5 метров в секунду. Атмосферное давление в норме. Ретро-ФМ желает вам хорошего дня.
2: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик» «Октаж Инвестстрой».
3: Ищите идеальное место для вашего бизнеса? Коммерческие помещения в жилом комплексе «Алтын-Яр» в Приволжском районе. Первая линия. Отдельный вход и удобные подъездные пути. От 230 тысяч рублей за квадратный метр. Дом сдан. Рассрочка от застройщика. Жилой комплекс «Алтын-Яр». 216-69-69. 216-69-69.
4: Реклама.
5: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 253-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
6: В попытке удержать фронт немцы начинают охоту на советских маршалов и попадают в ловушку нашей разведки. Военный детектив «По следу зверя». Завтра на РАН-ТВ. Для лиц старше 18 лет.
7: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» в Казани. 554-20.

За окном небо все темнее, спит автопилот. Там внизу, наверное, дождь. Ночь длинна, но еще длиннее путь, как долог мой полет. В те места, где ты живешь. Тайное движение в небе без конца.

0: Ну, зачастую понять ее не так уж и просто. Она девушка загадочная, но, как говорится, любим мы ее не только за это, а прежде всего за ее... Жанна Гузарова на РТФМ в 15.15. Меня зовут Антон Веселов. Впереди у нас квартет Битлз, Татьяна Буланова и дуэт Мэйвуд.
1: Шоу «Дорогие гости» на РТФМ
2: с Максимом Ковалевским.
3: Друзья, я на этой неделе у меня в гостях замечательная певица Ева Власова. Она согласилась ответить на ваши занимательные вопросы и проиграть свои деньги. Сколько и кому она проиграет, узнаем уже в это воскресенье. А я жду ваши вопросы на сайте retrofm.ru.
1: Шоу «Дорогие гости».
2: Каждое воскресенье в час дня.
1: На RetroFM.
2: Реклама.
4: Тот самый завтрак, который точно поднимет настроение. Знаем и доставляем. Заказывайте «Авокадо Хас Самокат» и другие продукты в нашем приложении. Привезем с бесплатной доставкой от 15 минут. Самокат. ООО «Умный ритейл». Москва. ОГРН 117-78-47-26-16-02. 6+.
5: Интернет-поток «Ретро-ФМ 80-е». Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток «Ретро-ФМ 80-е». 12+.

0: взять лайк, так сказать, виртуальный всегда. У них это Beatles были у нас в половине четвертого. С новостями на РТФМ Дмитрий Королев. День добрый.
1: Здравствуй, Антон. Приветствую, друзья. Возобновление полетов в аэропортах Юга России планируется сегодня после 15 часов по московскому времени. Перевозчики в координации с авиаобластями уже подают обновленные планы полетов на текущие сутки. Об этом сообщили в Минтранс и Росавиации. 217 рейсов.

0: пассажиров.
1: И прибыла частица вечного огня из России. Передача состоялась сегодня на площадке Русского дома в Пекине. К мероприятию присоединились более 250 гостей из Китая, России и других стран, в том числе западных. Свыше 180 тысяч китайцев подключились к онлайн-трансляции памятного события. Я отмечу, при содействии Россотрудничества пламя также направят на Кипр, в Индию, Францию, Швейцарию, Германию и ряд других стран. Россия разочарована тем, что Международный олимпийский комитет решил сохранить ограничительные меры в отношении наших спортсменов. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Несмотря на это, российская сторона продолжит диалог с МОК по возвращению атлетов на международную арену. Ну и напомню, накануне олимпийский комитет оставил в силе приостановку членства ОКР и рекомендации по санкциям в отношении россиян. Хлеб сроком годности 2 года создан в России. В основу нового продукта легла рецептура выпечки для космонавтов, разработанная еще в прошлом веке. Продукт предназначен для использования, требуется длительное хранение.

Как пишут аргументы недели, кроме хлеба, ученые адаптируют и другие технологии космического питания для нужд армии и экстремальных условий. Например, сублимированные супы. И вторые вступят к публикации материалов, связанных с НЛО. Об этом пишет газета «Нью-Йорк Пост» со ссылкой на конгрессмена Тима Берчта. По его словам, в первую часть американских пилотов и, возможно, одно видео. Как ожидается, новые материалы будут обнародоваться постепенно, еженедельно, небольшими частями. При этом Берчт заявил, что часть конгрессменов выступает против раскрытия документов. 54 рубля 62 копейки, евро 8. 57-89. Пока на этом все. А далее на Ретро-ФМ Антон Веселов и ваши.

0: чем больше спишь, тем больше спать охота. Чем дольше ешь, тем чаще аппетит приходит. У меня вот только один вопрос, друзья. Что с работой не так, а? Ладно, ладно. Это была шутка, тем более, что и день рабочий подходит к концу. Вообще, у многих сегодня короткий рабочий день. Всех с наступающим Днем Победы, с наступающими выходными, праздниками. Вы слушаете Ретро FM. Совсем скоро у нас Дубы Колдуны и дуэт Яки Да. В Москве 15:42.
1: Круиз Ретро FM. Они это сделали. 15 счастливчиков выиграли путевки на двоих с полностью оплаченным проживанием и отправятся в незабываемое путешествие по островам Солнечной Греции с 18 по 28 июля на комфортабельном лайнере «Астория Гранде».
2: О, ребята! Я в шоке.
1: Поздравляем! Круиз Ретро FM. Путешествие мечты уже скоро. Подробности на cruise.retrofm.ru. Реклама.
3: С 1 по 11 мая Луи Дор открывает секретный гараж. Каждый день 4 автомобиля по суперцене. ГАЗ, КАМАЗ, Фотон, Амбертрак, ниже рынка. Следите за автомобилем дня. Таких цен не было. Успевайте забрать свой. Подробности на тайныйгараж.рф. 8 800 2002 402. Тайный гараж Луи Дор.
4: В попытке удержать фронт, немцы начинают охоту на советских маршалов и попадают в ловушку нашей разведки. Военный детектив «По следу зверя». Завтра на РАН-ТВ. Для лиц старше 18 лет.
5: Утреннее шоу.
6: Первая смена.
5: По будням с 7 до 11 на Ретро-ФМ. Новости, позитив, розыгрыши, призы и бодрящие хиты. Ведущие Саша Светлов и Рита Субботина.
6: Первая смена.
7: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» в Казани. 554-20.

0: Это Акапулько, лучшая рифма, к слову, спать долго. Да, они там вообще никуда не торопятся. Ну и песня об Акапулько, она тоже такая никуда не спешащая. Рики Повери на Ретро FM в 15.56. Меня зовут Антон Веселов. Всем доброго дня, друзья, с любимой музыкой.
1: Ретро FM Казань. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро FM.
2: Добрый день. Сейчас в центре Казани плюс 27. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе облачно с прояснениями. Температура воздуха вечером будет плюс 20 градусов. Ветер северо-западный слабый со скоростью 5 метров в секунду. Атмосферное давление в норме. Ретро FM желает вам хорошего дня.

0: FM. Retro FM для слушателей старше 12 лет. Реклама.
1: Гемотест роняет цены на популярные анализы и чекапы. Дикие скидки каждые 2 недели. Успейте проверить здоровье с максимальной выгодой. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Представьте дом, в котором хочется жить. Где встречаются рассветы, строятся планы, вырастают поколения. Субар-строит превращает такие мечты в реальность. Ведь мы строим не просто жилье, а создаем среду для вашей лучшей жизни. Ваша история начинается здесь, в жилых комплексах от Субар-строит. Телефон 207-1035. 207-1035.
3: Реклама. ООО «Субар» с нами. Застройщик ООО «СЗ Южный парк 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Мечтаешь о белоснежной улыбке и ровных, красивых и здоровых зубах? Тогда эта информация для тебя. В стоматологии НЖ брекеты Damon Q всего 110 тысяч рублей за обе челюсти. Стоматология НЖ на Дорадского 4 и Восстания 42. Подробности 590-1000.
5: Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста. Акция до конца месяца.
6: Слышишь это? Это не финал чемпионата. Это громче. Это премия Муз-ТВ 2026 «Движение». Масштаб, шоу, суперзвезды. И только один вопрос. Кто заберет заветные тарелки? 6 июня. Лайф-арена. Смотри прямую трансляцию на Муз-ТВ в 16:00. И окажись там, где главный всегда остается музыка. Категория 16+.
7: Каждый день мы раздаем более 3500 порций еды нуждающимся. Если тебе нужна такая забота или ты сам готов помогать, звони 225-10-65. Приют человека.
0: Телефон рекламной службы Retro FM 554-20.

0: Скромность, конечно, украшает жизнь, но, как правило, жизнь других. Так считает она, и не без оснований. Совсем не скромная, но такая обаятельная и привлекательная. Это Сабрина на Ретро-ФМ в 16.15. Меня зовут Антон Веселов. Впереди у нас Глория Гейнер, Александр Иванов и Джо Кокер. Совсем скоро.
1: Реклама.
2: Седан или кроссовер? Иногда выбор проще, чем кажется. Только до конца мая успейте купить премиальный кроссовер Cherry Tiggo 9 с выгодой до 600 тысяч рублей или технологичный седан Ariza 8 с выгодой до 476 тысяч. Остается только решить, что ближе именно вам. Заходите на cherry.ru и записывайтесь на тест-драйв у официальных дилеров.
3: Подробности у официальных дилеров или на сайте cherry.ru. Максимальная выгода действует при условии сдачи автомобиля при линии оформления автокредита. Кредит предоставляется ПАО «Сбербанк». Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru в разделе «Автокредиты».
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Вспомни, что тебе говорили, когда ты решил открыть бизнес.
5: Да кто это купит? Это вообще не бизнес.
4: Но ты не слушал, потому что ты все делаешь не так.
5: Продолжай. Откройте счет для бизнеса в Альфа-банке и подключите онлайн-бухгалтерию бесплатно. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк».
6: Погодка шепчет. Сергеев, может, на дачу рванем?
7: А давай, только шашлык еще возьмем.
6: А где самый вкусный?
7: Спрашиваешь еще. За шашлыком только в Чижик. Чижик – 100% гарантия качества. Чижик!
8: Подробности на сайте чижик.клаб.
9: Этим летом каждая семья должна быть на волне счастья. Забронируйте круиз мечты на лайнере «Астория Гранде» к берегам Турции, Греции, Италии, Грузии, Египта и Мальты. Утром и днем купание в живописных бухтах, удивительные экскурсии и невероятные маршруты. Вечером выступления ведущих театров и звезд эстрады, увлекательные лекции и танцы до рассвета. Каждый день новые приключения и впечатления на год вперед на «Астория Гранде». Подробности на astoriagrande.com.
10: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких и получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
11: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
12: Плохая память, головная боль, тромбы. Причиной этих симптомов может стать плохое кровоснабжение мозга. Гинкаум Эвалар улучшает кровоснабжение мозга и память, уменьшает головную боль и риск образования тромбов. Гинкаум – лекарство от компании Эвалар. Гинкаум. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
13: Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».

0: Если помните, вот именно под эту песню Глория Гейнер зажигали герои фильма «Карнавал». Ну, героя Абдулова и Муравьевой, после чего, собственно, Муравьеву благополучно выгнали из съемной квартиры. Глория Гейнер была у нас в половине пятого. С новостями на РТФМ Игорь Акулов. День добрый.
1: Антон, приветствую всем. Добрый день. Росавиация отменила ограничения полетов в аэропорты Юга России. Сегодня работа 13 авиагаваней была приостановлена из-за попадания БПЛА в здание аэронавигации Юга России в Ростове-на-Дону. Сейчас авиакомпании подают обновленные планы полетов на текущие сутки. Госкорпорация по организации воздушного движения готова обслуживать рейсы в Астрахани, Владикавказе, Волгограде, Геленджике, Грозном, Краснодаре, Махачкале, а также Минводах, Нальчике, Сочи, Ставрополе и Элисте. Дмитрий Песков заявил, что Россия готова к диалогу с Европой, но сама инициировать его не будет. Пресс-секретарь президента подчеркнул, что Владимир Путин готов к переговорам со всеми, но инициатором сворачивания отношений был именно Брюссель и европейские столицы. Россия будет двигаться навстречу только настолько, насколько к этому будут готовы европейцы. Повторять инициативу Москва не станет. Цены на ремонты бюджетных и премиальных машин по ОСАГО в России сравнялись. Согласно нормативам, стоимость одного часа работ для отечественной «Лады» и немецкого «Порше» в Москве оказалась одинаковой. Такой же тариф действует еще для нескольких десятков марок, от «Джили» и «Ланд Ровер» до «Хавейл» и «Вольво». При этом реальные рыночные цены на кузовной ремонт заметно выше. Для массового сегмента они стартуют от 2500 рублей, для премиальных моделей достигают 4000. Эксперты по ЗОЖ назвали мешающие похудению правила, которые многие считают аксиомами. Они пояснили, что одних кардионагрузок недостаточно, а дефицит энергии создается питанием, силовыми тренировками и повседневной активностью. 2 литра воды в день и 10 тысяч шагов – не строгие медицинские стандарты. Их нужно корректировать под вес, климат и самочувствие. Без силовых нагрузок теряется мышечная масса, а метаболизм замедляется. И компании начали нанимать философов, чтобы те определяли ценности и поведение нейросетей. Зарплаты таких специалистов достигают 400 тысяч долларов в год. В частности, философы настраивают характер чат-бота Клауди, а с Google DeepMind работает специалист по этике из Оксфорда. Задачи уже не сводятся к консультациям, они участвуют в написании правил для нейросетей. При этом некоторые эксперты сомневаются, что философы смогут реально изменить индустрию, а не просто стать витриной для этики. И расскажу о курсах валют на сегодня. Доллар 74 рубля 62 копейки, евро 87 рублей 89 копеек. Это пока все новости к этому часу. Далее на Ретро-ФМ Антон Веселов и ваша любимая музыка. Всем хорошего вечера.

все устроилось, Москва не сразу строилась, словам Москва не верила, а верила любви. Снегами запорошена, листвою заворожена, найдет тепло прохожему.

0: Москву рябины красили, дубы стояли князями, но не они, а ясени без спросу росли.
1: Москва не зря надеется, что вся в листву оденется. Москва найдет для деревца хоть краешек

0: выходные уже дышат нам в лицо, так сказать. Тем более, они будут длинными, друзья, эти выходные. Ну и мы уже начинаем ждать дорогих гостей. В воскресенье они будут обязательно. Дорогие гости, это шоу с Максимом Ковалевским, в котором звездам шоу-бизнес, кино, телевидение, спорт приходится отвечать на неожиданные и смешные вопросы, которые задаете вы, слушатели Ретро-ФМ. Если дорогой гость отвечает неверно, можно заработать приличную сумму денег. Если интересно, оставляйте ваш вопрос на нашем сайте retrofm.ru. Ну и в это воскресенье в шоу «Дорогие гости» придет певица, автор песен и композитор Ева Власова. Не пропустите, включайте Ретро-ФМ в час дня, скучно не будет.
1: Ретро-ФМ «Казань» для слушателей старше 12 лет. Пробки на дорогах.
2: Добрый вечер. По данным Яндекс.Карт, ситуация на дорогах Казани сейчас оценивается в 8 баллов. Очень серьезные пробки. Пробки вас ждут на улице Шахиди от Тукая до Кремлевской набережной, на улице Достоевского от Волкова до Гвардейской и на улице Петра Витра от Дементьева до проспекта Амирхана. Это вся информация о пробках Казани. Ретро-ФМ желает вам хорошего вечера.
3: Спонсор программы ООО «Казанские стальные профили».
4: Посмотрите на свой участок. После зимы смят забор, штакетник развалился, участок открыт некрасиво, опасно. Где оперативно взять материалы для забора? Конечно, в компании «Казанские стальные профили». Профнастил, штакетник, крепеж. Доставка по Казани бесплатна, оплата любая. Звоните 42-945. «Казанские стальные профили». Надежно и вовремя.
5: ОГСП. ОГРН 104-162-821-152-43. Город Казань.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет. Реклама.
6: Хочу на море!
7: Хочу увидеть горы!
8: Хочу на шашлыки!
9: Проще сказать, хочу джетур! Ведь Диалог Авто уже запустил сезон выгод для летних путешествий. Покупай джетур выгодно и отправляйся по любимым маршрутам. Начни свое лето с джетур Диалог Авто на декабристов.
10: Не отверта. Подробности в автосалоне.
11: Обширная база квартир, домов и новостроек. Ищешь жилье? Заходи на etaji.com. Твой новый дом начинается здесь. 12+.
12: ООО «Этажи Казань». ОГРН 117-169-008-3289. Казань.
13: Роняем цены на газ на АЗС и Реком. Без компромиссов в качестве. Только чистое топливо и честный объем. Проезжайте больше, платите меньше. И Реком. Если газ, то у нас.
14: Вечеринка.
15: Ровно в 21.00.
16: Лучшие танцевальные хиты
15: в неповторимом миксе.
16: Вечеринка Ретро-ФМ.

0: Саманта Фокс на Ретро-ФМ. Женщина, которая способна пробудить в любом мужчине зверя. Ну, кролик-туш как минимум. 16.56. Столица, друзья. Меня зовут Антон Веселов. Всем доброго вечера с любимой музыкой Ретро-ФМ.
1: Ретро-ФМ Казань. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: Добрый вечер. Сейчас в центре Казани плюс 20. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе облачно с прояснениями. Температура воздуха завтра будет плюс 13 градусов. Ветер северный умеренный со скоростью 6 метров в секунду. Атмосферное давление в норме. Ретро-ФМ желает вам хорошего вечера.
3: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик» «Октаж Инвестстрой».
4: Сделайте правильный шаг к безопасности вашего автомобиля уже сегодня. Ваше машиноместо в сданном многоуровневом паркинге жилого комплекса «Алтын-Яр» в Приволжском районе. Современная система видеонаблюдения, круглосуточная охрана и всего от 620 тысяч рублей. Рассрочка от застройщика. Машиноместо в жилом комплексе «Алтын-Яр». Дом сдан. 216-69-69.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет. Реклама. Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 253-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
5: Плати один раз, тренируйся 100. В центре фитнеса «Акимба» 100 тренировок за 14 500 рублей. Акция действует до 3 июня. Звони 212-33-04.
6: Горьковская железная дорога напоминает. Переходите железнодорожные пути только на разрешающий сигнал светофора в специально оборудованных для этого местах. Пользуйтесь пешеходными настилами, мостами и тоннелями. Убедитесь в отсутствии приближающегося поезда. Снимите наушники и капюшон. Они могут помешать вам заметить приближающийся поезд. Жизнь одна. Не пренебрегайте своей безопасностью.
7: 50, 65, 70! Новый рекорд в ювелирных салонах «Яхонт» и старт глобальной распродажи. Присоединяйтесь к гонке за потрясающими украшениями с максимальной скидкой. Успейте первыми. Золото, серебро, бриллианты и скидка до 70% ждут вас.
8: Количество товара ограничено. Сроки акции с 1 апреля по 31 мая 2026 года. Арендатор оставляет за собой право изменять условия акции в течение срока ее проведения. Подробности у продавцов-консультантов.
9: Раньше я очень боялась показывать свои зубки врачам, а теперь мне никак. Капельки не страшно, ведь они такие добрые.
10: Мы лечим зубы детям и взрослым с применением седации и общего наркоза. Без боли, без страха. Стоматология НЖ на Адаратского 4. Приветливые врачи. Детская игровая комната. Уютно, как дома. 590-1000.
11: Применяется комбинированный ингаляционный наркоз. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
12: Оксана Сташенко, Марина Яковлева, Сергей Баталов и другие знаменитые артисты в настоящей народной комедии «Соседи» или «Хочу на Сейшелы». 19 мая на сцене КЦ «Сайдаш». Билеты в кассах города. 16+.
1: Интернет-поток «Ретро-ФМ» 80-е. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток «Ретро-ФМ» 80-е. 12+. «Ретро-ФМ».

0: Но рановато еще пока выходить из мая, он у нас практически весь впереди. И, собственно, впереди у нас длинные выходные. Всех с наступающими праздниками, с Днем Победы и с длинными выходными. Это Юрий Антонов на Ретро-ФМ в 17.16. Меня зовут Антон Веселов, а впереди у нас и Тайп, группа Дюна и Сиси Кетч.
1: Реклама. Готов к приключениям? Хочется больше контроля за рулем? 231 лошадиная сила в мощном двигателе Havail H7. Любишь, когда технологии под рукой? Предустановленные сервисы Яндекс.Авто прямо в автомобиле. Ценишь комфорт в деталях? Удобные кожаные кресла и уникальный релакс-режим. Нужна уверенность на дороге? Высокая посадка и отзывчивая управляемость. Havail H7. Управляй силой.
2: Подробности в том числе об условиях использования сервисов Яндекс.Авто уточняйте в официальных дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru. Возрастное ограничение 12+.
3: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя? Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного? Ржавый турник и скрипучие качели? Остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
4: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда, и во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
5: Не на пауза. Не повод ставить жизнь на паузу. Минсе. Негормональная поддержка в период менопаузы. Бета-аланин и триптофан для поддержания терморегуляции сна и настроения. Минсе. Фитоэстрогены способствуют уменьшению гормонального дисбаланса. По две капсулы в день на протяжении 3 месяцев. Минсе. Жизнь без паузы. Минсе. Биологически активная добавка не является лекарственным средством.
6: Хватит пылинки сдувать с вашего напольного покрытия. Пора дать волю эмоциям. И линолеум «Ютекс» готов к приключениям. Пройти на ходулях? Линолеум «Ютекс» не боится царапин, тяжести и загрязнений. «Ютекс» готов к любым вызовам.
7: Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
8: Обновленный Havail M6 создан из плюсов. Практичный и просторный, с вместительным багажником, подготовленный для России, подогрев руля и передних сидений, безопасный кроссовер, высокопрочный кузов, 4 подушки безопасности и система курсовой устойчивости 9-го поколения. Камера заднего вида обеспечит удобство при любых маневрах. Havail M6 сделан в России.

0: Авокадо Хас, самокат и другие продукты в нашем приложении. Привезем с бесплатной доставкой от 15 минут. Самокат.
1: ООО «Умный ритейл». Москва. ОГРН 117-78-47-26-16-02. 6+.

0: Ну, я не думаю, что и Type надеялся на благодарность детей, когда писал эту колыбельную. Да, собственно, и не для них он ее писал явно. Russian Lullaby, русская колыбельная была у нас только что.
1: Ретро-ФМ Казань. Для слушателей старше 12 лет.
2: В Казани 17:30. В эфире Ретро-ФМ новости. В студии Нелли Рахманова. Здравствуйте. Средний размер пенсии россиян превысил 27 200 рублей. За год сумма увеличилась примерно на 2 тысячи, об этом пишет РИА Новости. При этом у работающих пенсионеров средняя пенсия по старости составила почти 25 тысяч. Неработающие получают примерно 28 тысяч. За первые два месяца 2026 года оборот ресторанов, кафе и баров Татарстана достиг 17 миллиардов рублей. На 8% больше, чем в январе-феврале 2025 года, сообщает Татарстан-Стат. При этом январь оказался для заведений общепита значительно прибыльнее февраля – 8,6 миллиарда рублей против 8,33 миллиарда. Разница составила 265,9 миллиона рублей. В Казани в некоторых домах Приволжского района в течение суток не будет водоснабжения. Отключение связано с врезкой вновь построенного водопровода по улице Южно-Промышленной к централизованным сетям. Воды не будет с 9 часов 15 мая до 9 часов 16 мая. С полным списком адресов можно ознакомиться на сайте МУП «Водоканал», сообщает портал мэрии Казани. 13 и 14 июня в Казани пройдет 9-й летний книжный фестиваль, организованный Центром современной культуры «Смена». Событие объединит несколько городских площадок, парк «Черное озеро», Национальную библиотеку Республики Татарстан и пространство «Смены». В этом году гостей ждет книжная ярмарка с участием более чем 100 издательств. Она будет работать оба дня в парке «Черное озеро» с 11 до 20 часов, сообщает портал мэрии Казани. И в завершении курсы валют на сегодня. Доллар 74 рубля 62 копейки, евро 87 рублей 89 копеек. Это были все новости к данному часу. Служба информации Ретро-ФМ Казань. На этом у меня все. Далее музыка на Ретро-ФМ.
3: Спонсор программы ООО «Канавто-4».
4: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. С Тенет Т7 все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов в конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Записывайтесь на тест-драйв в «Канавто» и получите спецпредложение мая на Сибирском тракте 51 и Оренбургском тракте 209. Подробнее по телефону 230-30-30. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 4 марта 2026 года. Не оферта.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет. Ретро-ФМ.

0: И вы знаете, друзья, недавно уже во взрослом возрасте пересмотрел мультик «В синем море, в белой пене». И, надо сказать, дочь морского царя, вот, который поет, собственно, эту песню, ну, такая, с большими губами, впечатлила. Да, непонятно, непонятно, почему мальчик отказался быть их королем. И я бы не отказался. Уже совсем скоро на Ретро FM группа Joy, ансамбль Олика и Роберт Майлз в Москве, 17:42.
1: Ретро FM Казань. Для слушателей старше 12 лет. Пробки на дорогах.
2: Добрый вечер. По данным Яндекс.Карт, ситуация на дорогах Казани сейчас оценивается в 8 баллов. Очень серьезные пробки. Пробки вас ждут на улице Карла Маркса от Чехова до Сибирского переулка, на улице Петра Витра от Дементьева до проспекта Амирхана и на улице Технической от Воскресенской до площади Вахитова. Это вся информация о пробках Казани. Ретро FM желает вам хорошего вечера.
3: Спонсор программы ООО «Казанские стальные профили».
4: Посмотрите на свой участок. После зимы смят забор, штакетник развалился, участок открыт, некрасиво, опасно. Где оперативно взять материалы для забора? Конечно, в компании «Казанские стальные профили». Профнастил, штакетник, крепеж. Доставка по Казани бесплатно, оплата любая. Звоните 42-945. «Казанские стальные профили». Надежно и вовремя.
5: ОГСП. ОГРН 104-162-821-152-43. Город Казань.
1: Ретро FM. Для слушателей старше 12 лет. Реклама.

0: Весь месяц выгодные цены на покупку автомобиля. Ждем в автосалонах ТТС.
1: Ежедневно с 9 вечера до полуночи.
2: Лучшие танцевальные хиты
1: в неповторимом миксе.
2: Каждый день
1: ровно в 21:00. Вечеринка. Интернет-поток RetroFM 90. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток RetroFM 90.
3: 15+.
4: Телефон рекламной службы RetroFM 554 20.
5: RetroFM.

0: Что такое любовь, друзья? Это когда бабочки в животе воюют с тараканами в голове. Причем, кто победит, непонятно, но в любви это и не важно. О любви. О чем же еще? На Ретро-ФМ, группа Joy в 17.56. Меня зовут Антон Веселов. Всем доброго вечера.
1: Успех начинается с правильного выбора. Ретро-ФМ – один из лидеров отечественного радиовещания. Ваша реклама на Ретро-ФМ – это возможность донести свое уникальное предложение до взрослой, образованной и платежеспособной аудитории. Наши слушатели знают, чего хотят, и всегда выбирают лучшее. Они открыты новому, ценят качество, свое время и комфорт. Расскажите им о себе. Присоединяйтесь к рекламодателям Ретро-ФМ и достигайте новых высот.
2: Ретро-ФМ Казань. Для слушателей старше 12 лет.
1: Погода на Ретро-ФМ.
3: Добрый вечер. Сейчас в центре Казани плюс 20. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе облачно с прояснениями. Температура воздуха завтра будет плюс 13 градусов. Ветер северный умеренный со скоростью 6 метров в секунду. Атмосферное давление в норме. Ретро-ФМ желает вам хорошего вечера.
4: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик» «Октаж Инвестстрой».
5: Вот и строится уже четвертый дом жилого комплекса «Алтынья». И со скидкой 700 тысяч рублей до конца мая. Дом мечты на берегу озера «Средний Кабан» с многоуровневым паркингом, собственным бульваром и площадками для отдыха и спорта. «Алтын-Яр». ООО «Специализированный застройщик Акташ Инвестстрой». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. 216-68-68.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет. Реклама.
6: Цены вы куда? Куда еще ниже? С 4 по 17 мая стейк пряный на кости барбекюшка 399 рублей 99 копеек за килограмм. Находка, цены, песня, выбор, праздник. Реклама 0+.
7: Горьковская железная дорога напоминает: переходите железнодорожные пути только на разрешающий сигнал светофора в специально оборудованных для этого местах. Пользуйтесь пешеходными настилами, мостами и тоннелями. Убедитесь в отсутствии приближающегося поезда. Снимите наушники и капюшон, они могут помешать вам заметить приближающийся поезд. Жизнь одна, не пренебрегайте своей безопасностью.
8: С 1 по 11 мая Луи Дор открывает секретный гараж. Каждый день 4 автомобиля по суперцене. ГАЗ, КАМАЗ, Фотон, Амбертрак ниже рынка. Следите за автомобилем дня. Таких цен не было. Успевайте забрать свой. Подробности на тайныйгараж.рф. 8 800 2002 402. Тайный гараж Луи Дор.
1: Делиться счастьем просто. Час приветов и поздравлений. Felicita. Ежедневно с 14 до 15. Ваши приветы, пожелания и любимые песни. Подробности на сайте retrofm.ru.
2: Телефон рекламной службы Retro FM в Казани. 554 20.

0: Ну, что такое ностальгия, друзья? По большому счету, это попытка сравнить наихудшее из настоящего с наилучшим из прошлого. Но тогда почему она каналия? Впрочем, это уже вопрос к Альбане Робени. Именно они на Ретро-ФМ были в 18.16. Меня зовут Антон Веселов. Впереди у нас Саваш. Споем Катюшу победную. Ну и Бонни М нас ждут совсем скоро.
1: Шоу «Дорогие гости» на Ретро-ФМ.
2: С Максимом Ковалевским.
3: Друзья, на этой неделе у меня в гостях замечательная певица Ева Власова. Она согласилась ответить на ваши занимательные вопросы и проиграть свои деньги. Сколько и кому она проиграет, узнаем уже в это воскресенье. А я жду ваши вопросы на сайте retrofm.ru.
1: Шоу «Дорогие гости».
2: Каждое воскресенье в час дня.
1: На Ретро-ФМ.
2: Реклама.
4: Встречайте новый кроссовер BLG X50 Plus и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG X50 Plus. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега, в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
5: Шашлындос, шашлындос, мы летим на шашлындос. Так, но мясо взяли?
6: От Вернер?
5: Само собой. У него высокое качество, чистый состав и выгодная цена.
6: Поняла. За шашлыком только в Чижик.
5: Чижик. 100% гарантия качества.
7: Чижик.
8: Подробности на сайте чижик.клаб.
9: Вспомни, что тебе говорили, когда ты решил открыть бизнес.
10: Да кто это купит? Это вообще не бизнес.
9: Но ты не слушал, потому что ты все делаешь не так.
10: Продолжай. Откройте счет для бизнеса в Альфа-банке и подключите онлайн-бухгалтерию бесплатно. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк».
11: Россия огромна. Но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
12: Обновленный Havail M6 создан из плюсов. Практичный и просторный, с вместительным багажником. Подготовленный для России. Подогрев руля и передних сидений. Безопасный кроссовер. Высокопрочный кузов, 4 подушки безопасности и система курсовой устойчивости 9-го поколения. Камера заднего вида обеспечит удобство при любых маневрах. Havail M6. Сделан в России. От 2 миллионов 49 тысяч рублей.
13: Цена автомобиля Havail M6 механической коробкой передач 2026 модельного года. Не является офертой, действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточняйте в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru.
14: Такой хороший день! А вы не знали? В магазинах Fun Day 3 вещи по цене 2 на полу, футболки и топы. Освободите место в гардеробе для новых модных вещей. Fun Day. Магазины одежды для всей семьи. Подробности на fundayshop.com.
15: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, решетка Giardino Club 65x33x6.5 сантиметров, 449 рублей с 7 по 20 мая. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
16: В ленте.
17: Готов к приключениям? Хочется больше контроля за рулем? 231 лошадиная сила в мощном двигателе Havail H7. Любишь, когда технологии под рукой? Предустановленные сервисы Яндекс.Авто прямо в автомобиле. Ценишь комфорт в деталях? Удобные кожаные кресла и уникальный релакс-режим. Нужна уверенность на дороге, высокая посадка и отзывчивая управляемость. Havail H7. Управляй силой.
18: Подробности, в том числе об условиях использования сервисов Яндекс.Авто, уточняйте в официальных дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru. Возрастное ограничение 12+.

0: Когда женщина просит повторить три заветных слова, мужчина, не торопитесь. Возможно, она имеет в виду «я тебе куплю». Да, половина седьмого в столице.
1: Ретро-ФМ «Казань» для слушателей старше 12 лет.
2: В Казани 18:30. В эфире Ретро-ФМ новости. В студии Нелли Рахманова. Здравствуйте. В Госдуме предложили создать механизм для быстрого решения коммунальных споров без обращения в суд. По мнению депутатов, новый порядок позволит оперативно помогать гражданам в защите их имущественных прав. Кроме того, это существенно снизит нагрузку на судебную систему и уменьшит давление на управляющие организации. Сейчас жильцам при конфликтах с коммунальщиками приходится тратить время на долгие разбирательства. Инициатива призвана упростить процедуру и сделать ее доступнее для всех граждан, сообщает «Парламентская газета». После аномально жаркой погоды в начале мая в Татарстан идет похолодание. Согласно прогнозу Гидрометцентра Республики Татарстан, ночью 9 мая возможны кратковременные дожди, грозы и порывистый ветер. 10 и 11 мая погоду будет формировать северный холодный антициклон. Ночью столбики термометров опустятся до нуля плюс 5 градусов. Местами прогнозируются заморозки как на почве, так и в воздухе. От минус 1 до минус 3 градусов. Днем воздух прогреется до плюс 10, плюс 16 градусов, пишет «Московский комсомолец». В Казани в некоторых домах Приволжского района в течение суток не будет водоснабжения. Отключение связано с врезкой вновь построенного водопровода по улице Южно-Промышленной к централизованным сетям. Воды не будет с 9 часов 15 мая до 9 часов 16 мая. С полным списком адресов можно ознакомиться на сайте МУП «Водоканал», сообщает портал мэрии Казани. Заявки на автоцистерны с водой принимаются по телефону 8 843 231 62 60. И в завершении курса валют на сегодня: доллар 74 рубля 62 копейки, евро 87 рублей 89 копеек. Это были все новости к данному часу. Служба информации Ретро-ФМ Казань. Ретро-ФМ. У меня на этом все. Далее музыка на Ретро-ФМ.
3: Спонсор программы ООО «Канавто 4».
4: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. С «Теннет Т7» все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. «Теннет Т7» – лидер продаж среди кроссоверов в конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Записывайтесь на тест-драйв в «Канавто» и получите спецпредложение мая на Сибирском тракте 51 и Оренбургском тракте 209. Подробнее по телефону 230-30-30. «Теннет Т7» – лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 4 марта 2026 года. Не оферта.
1: Ретро-ФМ для слушателей старше 12 лет.

0: Как говорят в компетентных органах, красиво жить не запретишь, но на заметку взять можно. Прожигатель жизни Рики Мартин был у нас только что, а уже совсем скоро на Ретро-ФМ Сэм Браун, Юрий Штунов и мелодии из фильма «Игрушка» в Москве в 18 часов и 42 минуты.
1: Круиз Ретро-ФМ. Они это сделали. 15 счастливчиков выиграли путевки на двоих с полностью оплаченным проживанием и отправятся в незабываемое путешествие по островам Солнечной Греции с 18 по 28 июля на комфортабельном лайнере «Астория Гранде».
2: О, ребята! Я в шоке.
1: Поздравляем! Круиз Ретро-ФМ. Путешествие мечты уже скоро. Подробности на cruise.retrofm.ru.
3: Ретро-ФМ Казань. Для слушателей старше 12 лет.
4: Пробки на дорогах.
5: Добрый вечер. По данным Яндекс.Карт, ситуация на дорогах Казани сейчас оценивается в 7 баллов. Серьезные пробки. Пробки вас ждут на улице Шахиди от Тукая до Кремлевской набережной, на улице Карла Маркса от Чехова до Сибирского переулка и на улице Мира от Сибирского тракта до Парковой. Это вся информация о пробках Казани. Ретро-ФМ желает вам хорошего вечера.
6: Спонсор программы ООО «Казанские стальные профили».
7: Посмотрите на свой участок. После зимы смят забор, штакетник развалился, участок открыт некрасиво, опасно. Где оперативно взять материалы для забора? Конечно, в компании «Казанские стальные профили». Профнастил, штакетник, крепеж. Доставка по Казани бесплатна, оплата любая. Звоните 42-945. «Казанские стальные профили». Надежно и вовремя.
8: ОКСП. ОГРН 104-162-821-152-43. Город Казань.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет. Реклама. Официальный дилер ТТС зажигает зеленый свет выгодным спецпредложением. Более 4000 автомобилей по сниженной цене. Большой выбор брендов, модели разных цветов и комплектаций. Наличие гарантии производителя. От седанов до минивэнов вы найдете в ТТС. Ждем вас на тест-драйв. Реклама. Подробнее в автосалонах компании «Транстехсервис».
9: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 253-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
10: Обширная база квартир, домов и новостроек. Ищешь жилье? Заходи на этажи.ком. Твой новый дом начинается здесь. 12+.
11: ООО «Этажи Казань». ОГРН 117-169-008-3289. Казань.
12: Когда нас спрашивают, вы это специально? Мы в МТС отвечаем «Да». Мы специально сделали цену на тариф с лучшим домашним интернетом, ТВ и мобильной связью, такой выгодной для вас навсегда.
13: Лучший по скорости, согласно данным ООО «Телеком Дейли» во втором полугодии 2024 года. Акция до 31.08.2026. Цена сохранится, пока тариф доступен для подключения. Подробнее на mts.ru.
1: Ретро-ФМ.

0: Ну, что значит стоп? У нас, собственно, все только начинается, друзья. Прежде всего, длинные выходные. Завтра большой праздник. Всех с наступающим Днем Победы. Меня зовут Антон Веселов. Прощаюсь с вами, собственно, до вторника, наверное. Забыл. Да, ну, наверное, до вторника. Совсем скоро здесь встречайте Олега Орлова. Буквально через несколько минут в Москве в 18.56.
1: Ретро-ФМ «Казань» для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: Добрый вечер. Сейчас в центре Казани плюс 20. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе облачно с прояснениями. Температура воздуха завтра будет плюс 13 градусов. Ветер северный умеренный со скоростью 6 метров в секунду. Атмосферное давление в норме. Ретро-ФМ желает вам хорошего вечера.

Ретро-ФМ. Ретро-ФМ для слушателей старше 12 лет. Реклама.

0: Диваны, кухни, гостиные и любая мебель в МУМ. Лазарева, 9.
1: Алёшка, проходим. Где же ты, студент? Проходим. Маленькие девочки, в первый раз? Проходим.
2: Все на концерт «Руки вверх». 20 июня в Акбарс-арене. 12+.
3: Интернет-поток «Ретро-ФМ Сан-Ремо». Шири-шири. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток RetroFM San Remo. 12+. Телефон рекламной службы RetroFM в Казани. 554-20.

0: Даже женщина, с которой можно прожить всю жизнь, поначалу может выступить в роли незнакомки. Кто же это прекрасное создание для вас, товарищи мужчины? Мимолетное видение или сама судьба? Приглядитесь! Ну а мы все здесь, на Ретро ФМ, прислушаемся к песням наших любимых артистов. Это Игорь Николаев, далее у нас Екида, Леонид Агутин в дуэте с Олегом Газмановым и группа Queen. В Москве 19 часов 16 минут. Меня зовут Олег Орлов, всех приветствую, желаю приятного пятничного вечера и поздравляю всех с наступающим Днем Победы!
1: Реклама.
2: Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
3: До отпуска длинные ночи. Пройди тест-драйв и поедешь в Сочи. На море с кроссоверами Amoda C5 и JQ J6. До 15 мая пройди тест-драйв новых Amoda C5 и JQ J6 и участвуй в розыгрыше поездки в Сочи и других крутых призов. Выбери свой автомобиль. Amoda C5. Это J6, компактный кроссовер, всегда готовый к приключениям.
4: Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jq.ru.
5: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя? Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного? Ржавый турник и скрипучие качели? Остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
6: Огонь! В память о великом подвиге. Фильмы воинской славы.
7: Ура!
6: Завтра. Весь день. На Пятом канале.
8: Я за Родину воюю! За Россию!
9: Для лиц старше 12 лет.
10: Этим летом каждая семья должна быть на волне счастья. Забронируйте круиз мечты на лайнере «Астория Гранде» к берегам Турции, Греции, Италии, Грузии, Египта и Мальты. Утром и днем купание в живописных бухтах, удивительные экскурсии и невероятные маршруты. Вечером выступления ведущих театров и звезд эстрады, увлекательные лекции и танцы до рассвета. Каждый день новые приключения и впечатления на год вперед на «Астория Гранде».
11: Подробности на astoriagrande.com.
12: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких. И получаете деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
13: Седан или кроссовер? Иногда выбор проще, чем кажется. Только до конца мая успейте купить премиальный кроссовер Cherry Tiggo 9 с выгодой до 600 тысяч рублей или технологичный седан Ariza 8 с выгодой до 476 тысяч. Остается только решить, что ближе именно вам. Заходите на cherry.ru и записывайтесь на тест-драйв у официальных дилеров.
14: Подробности у официальных дилеров или на сайте cherry.ru. Максимальная выгода действует при условии сдачи автомобиля по кредиту и оформления автокредита. Кредит предоставляется ПАО «Сбербанк». Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru по разделе «Автокредит».
15: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
16: Интернет-поток Ретро FM 70-е. Это лучшая музыка 70-х. Круглосуточно и без рекламы. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток Retro FM 70-е. 12+.

0: Мужчины, если вам позвонят перед майскими праздниками приятный женский голос, предложат вместе провести выходные на даче, хорошо отдохнуть, поесть шашлычку, лучше сразу повесить трубку и отключить телефон. Это мошенницы, которым надо просто вскопать грядки. Ну, а если серьезно, хорошего вам отдыха, друзья, в эти праздничные выходные и загородного, и городского, кому какой предстоит. Но это Якида с нами на Ретро-ФМ в половине восьмого вечера. Последние новости нам готов рассказать Игорь Акулов. Вечер добрый.
1: Олег, приветствую. Всем добрый вечер. Полеты в аэропорт Юга России обратно частично возобновили. Приостановлены они были после попадания БПЛА в центр авианавигации в Ростове-на-Дону. К текущему времени рейсы отправились из Екатеринбурга в Минводы, из Шереметьево в Махачкалу и Волгоград. Всего до конца дня планируется выполнить около 200 рейсов на юг. Авиакомпании поэтапно приступают к полетам, но в отдельных аэропортах действуют временные ограничения. Пассажирам советуют сверять статус рейса на онлайн-табло. В Центробанке заявили о снижении числа россиян, имеющих кредиты и микрозаймы. Об этом говорит статистика второй половины прошлого года. Сильнее всего уменьшилось количество заемщиков только с банковскими кредитами на 900 тысяч человек. Число заемщиков с тремя и более кредитами снизилось на 600 тысяч, а их задолженность сократилась на 300 миллиардов рублей. При этом задолженность по розничным кредитам выросла на 900 миллиардов за счет тех, у кого есть только банковские займы. На КПП со стороны Эстонии перед Днем Победы образовалась очередь из желающих въехать в Ивангород. Со стороны России очереди нет, российский пост работает штатно. Люди приезжают, чтобы отметить 9 мая в России, так как в Прибалтике праздник официально не отмечают. В ивангородских гостиницах на праздничные даты объявлено полное заселение. У стен Ивангородской крепости 9 мая пройдет концерт «Берега Победы». Его будет видно и слышно на двух берегах Нарвы. Психиатры назвали способы побороть раздражение из-за коллег на работе. Среди советов – техника паузы перед реакцией, три медленных выдоха. Метод разделения намерений и поведения – человек раздражается не со зла, а просто иначе устроен, а также «я» высказывание вместо обвинений. Также можно минимизировать контакт, переписка вместо разговоров, встречи с четкой повесткой. По словам врача, это не избегание, а управление эмоциональным бюджетом. В Томске сотрудники ГИБДД с мигалками сопроводили бобра, который вышел на проезжую часть в центре города. Животное сначала передвигалось по тротуару на площади Ленина, затем вышло на дорогу. Инспекторы оградили его от других автомобилистов и направили к ближайшей речке. В ведомстве пояснили, что бобер, скорее всего, приплыл именно оттуда. Диких животных в Томске замечают часто, а вот бобры в тех краях – большая редкость. И расскажу о курсах валют на завтра. Доллар – 74 рубля и 30 копеек. Евро торгует на отметке 88 рублей и 55 копеек. Это пока все новости к этому часу. Далее на Ретро-ФМ Олег Орлов и ваша любимая музыка. Всем хорошего вечера.

0: Еще практически вчера полтора десятка избранных наших радиослушателей вели свою обычную будничную жизнь, а уже сегодня со своими вторыми половинками строят планы на шикарное лето и завтра, ну, не дословно завтра, а довольно скоро, отправятся в круиз «Ретро-ФМ». Напомню, что с 18 по 28 июля победителей нашей радиоигры ждет незабываемое путешествие в Грецию. 3 недели мы разыгрывали путевки с полностью оплаченным питанием и проживанием и определили 15 счастливчиков, которые проведут отпуск мечты со своими вторыми половинками на комфортабельном круизном лайнере «Астория Гранде» в компании ведущих утреннего шоу «Первая смена» и любимых артистов группы «Лицей», «Плазма», «Вирус» и Александра Айвазова. Поздравляем еще раз всех наших победителей и желаем классно отдохнуть. Конечно, по-хорошему завидуем, и все мы ждем лета. Хорошего лета!
1: Реклама.

0: Весь месяц выгодные цены на покупку автомобиля. Ждем в автосалонах ТТС.
1: Заправляешься на АЗС или ком? Экономишь и время, и деньги. Топливо по выгодной цене. Автомойка и шиномонтаж. АЗС или ком. 790 километр трассы М7.
2: Горьковская железная дорога напоминает: переходите железнодорожные пути только на разрешающий сигнал светофора в специально оборудованных для этого местах. Пользуйтесь пешеходными настилами, мостами и тоннелями. Убедитесь в отсутствии приближающегося поезда. Снимите наушники и капюшон, они могут помешать вам заметить приближающийся поезд. Жизнь одна, не пренебрегайте своей безопасностью.
3: Ищите золото по разумной цене в Яхонт. Золото 585 пробы, всего 7800 рублей за грамм. Покупайте выгодно уже сегодня. Яхонт. Рады удивлять.
4: Акция распространяется на выделенный ассортимент. Количество товара ограничено. Подробности у продавцов-консультантов. Сроки акции с 1 апреля по 31 мая 2026 года.
5: Когда клиенты нас спрашивают, вы сделали это специально, мы в МТС честно отвечаем. Да, мы специально сделали цену на тариф с лучшим домашним интернетом, ТВ и мобильной связью столь привлекательной. И для вас она останется такой навсегда. Ни слова больше. Подключайтесь прямо сейчас.
6: Лучший по скорости согласно данным ООО «Телеком Дейли» во втором полугодии 2024 года. Акция до 31.08.2026. Цена сохранится, пока тариф доступен для подключения. Подробнее на mts.ru.
7: Делиться счастьем просто. Час приветов и поздравлений. Ежедневно с 14 до 15. Ваши приветы, пожелания и любимые песни. Подробности на сайте retrofm.ru.

0: Не думаю, что все так грустно будет в нашей жизни сегодня вечером. Расслабленно, это вполне возможно. Но вообще многие, мне кажется, выберут веселье. Ведь в пятницу, да еще перед длинными праздничными выходными, обычно совсем другие краски преобладают в палитре наших эмоций. Начнем заряжаться ими прямо с начала нового часа, а этот завершаем под классный хит группы Crowded House. 19:55 в Москве. Меня зовут Олег Орлов. Всем доброго вечера под музыку Retro FM. И с наступающим праздником, друзья!
1: Retro FM Казань. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Retro FM.
2: Добрый вечер. Сейчас в центре Казани плюс 20. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе облачно с прояснениями. Температура воздуха завтра будет плюс 13 градусов. Ветер северный умеренный со скоростью 6 метров в секунду. Атмосферное давление в норме. Retro FM желает вам хорошего вечера.
3: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик» «Октаж Инвестстрой».
4: Освободите жилое пространство в квартире. Даже небольшая площадь подарит новые возможности для хранения. Выгодные цены на кладовые помогут сделать вашу квартиру просторнее. Жилой комплекс «Алтын-Яр». Кладовые от 2 квадратных метров. Пожарная сигнализация и надежные двери. Дом сдан. Жилой комплекс «Алтын-Яр». 216-69-69. 216-69-69.
1: Retro FM. Для слушателей старше 12 лет. Реклама.
5: Жизнь – это марафон. Проверьте ваших спортсменов. Сердце, печень и щитовидку. Весеннее обострение. В гемотест. Анализы по суперцене. В отделении и на дому. Акция действует до 31 декабря 2026 года. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: С 1 по 11 мая Луи Дор открывает секретный гараж. Каждый день 4 автомобиля по суперцене. ГАЗ, КАМАЗ, Фотон, Амбертрак. Ниже рынка. Следите за автомобилем дня. Таких цен не было. Успевайте забрать свой. Подробности на тайныйгараж.рф. 8-800-2002-402. Тайный гараж Луи Дор.
7: Мечтаешь о белоснежной улыбке и ровных, красивых и здоровых зубах? Тогда эта информация для тебя. В стоматологии НЖ брекеты Damon Q всего 110 тысяч рублей за обе челюсти. Стоматология НЖ на Дорадского 4 и Восстания 42. Подробности 590-1000.
8: Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста. Акция до конца месяца.
9: Бесконечно можно смотреть на три вещи.
10: Нет.
9: Как Филипп Киркоров выбирает наряд. Как Николай Басков шутит. И как артисты борются за заветную тарелку. 6 июня мы посмотрим на это вместе. Live Arena. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Голосуй на muztv.ru и смотри прямую трансляцию в 16:00 на Муз-ТВ. Категория 16+.
11: В гостиной с друзьями душевно сидится. На новой постели так сказочно спится. Прекрасно с детьми в новой детской играть. На кухне с семьей вечера коротать. В мебельном базаре ждем. Счастье мы приносим в дом. Камала 37 и Нариманова 44.
12: Каждый день мы раздаем более 3500 порций еды нуждающимся. Если тебе нужна такая забота или ты сам готов помогать, звони 225-10-65. Приют человека.
13: Оксана Сташенко, Марина Яковлева, Сергей Баталов и другие знаменитые артисты в настоящей народной комедии «Соседи» или «Хочу на Сейшелы». 19 мая на сцене КЦ «Сайдаш». Билеты в кассах города. 16+.
14: Любимой музыки много не бывает.
15: Заходи на наш сайт или запускай наше мобильное приложение.
14: И включай интернет-потоки Retro FM.
15: 15+.

0: Как шутят в народе, влюбленная женщина, о которой, кстати, поет и Барбара Стрейзанд, это стихийное бедствие, которое светится от счастья и способно на любые поступки, кроме адекватных. Уверен, каково это любить и быть любимыми, знают практически все, кто каждое воскресенье в 13:00 приходит в гости на Ретро-ФМ в шоу «Дорогие гости» с Максимом Ковалевским, где звездам шоу-бизнеса, кино, телевидения, спорта приходится отвечать на смешные, на неожиданные, каверзные порой вопросы слушателей Ретро-ФМ. И если дорогой гость отвечает неверно, то он свои деньги теряет, а вы, друзья, можете их заработать. Если вам интересно, тогда оставляйте ваши вопросы на нашем сайте retrofm.ru. А в ближайшее воскресенье в шоу «Дорогие гости» придет певица, автор песен и композитор Ева Власова. Не пропустите, включайте Ретро-ФМ в воскресенье в 13:00. Скучно не будет.
1: Реклама.
2: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.

0: любимого, чем труд и май, садоводы-дачники с этим утверждением не согласны. Многие прямо сейчас толкаются в пробках на выезд из города, чтобы воспользоваться своим законным правом на майский труд. Впрочем, о дорожной ситуации поговорим чуть позже. Половина девятого в Москве. Время новостей на Ретро-ФМ. Игорь Акулов уже в студии. Вечер добрый.
1: Олег, приветствую. Всем добрый вечер. В Госдуму внесли законопроект о создании единого оператора по охране важных объектов транспорта. В его ведении будут объекты, расположенные на одной территории, но принадлежащие разным собственникам. Цель – централизовать управление и координацию сил. Контролировать оператора с помощью проверок будет Ространснадзор. Ожидается, что это повысит антитеррористическую защищенность объектов, критически важных для обороноспособности и экономики. Госавтоинспекция объявила рейды по всей России на вторые майские праздники с 8 по 11 мая. Массовые и сплошные проверки пройдут в усиленном режиме, особенно в Новгородской, Тверской, Кировской, Липецкой, Рязанской областях, а также других регионах. Водители призывают не садиться за руль после застолья. И напомню, управление в состоянии опьянения грозит лишением прав на 1.5-2 года и крупным штрафом, а в ряде случаев уголовной ответственностью. США преградили путь 70 иранским танкерам, которые не могут зайти в порты Ирана или выйти из них. Военно-морские силы США не допускают движения судов, способных перевезти более 166 миллионов баррелей иранской нефтью стоимостью свыше 13 миллиардов долларов. Напомню, ранее иранские агентства сообщали, что трем танкерам все-таки удалось прорвать блокаду. Кинологи предупредили об опасности фонарей для собак во время дождя. Из-за поврежденной изоляции кабелей столб может ударить током, особенно если питомец с мокрой шерстью даже просто пройдет по луже рядом. Признаки опасности – гул, вибрация, открытая проводка. Если животное ударило током, его нельзя хватать руками, нужно оттащить деревянной палкой или веткой, проверить пульс и срочно вызвать ветеринара. Житель Техаса выиграл в лотерею 41 миллион долларов, это около 3 миллиардов рублей, после 30 лет неудач. Счастливый билет он купил в обычном магазине. Победитель, который пожелал остаться анонимным, признался, что не мог уснуть всю ночь. Деньги он планирует потратить на помощь семье и отпуск со спутницей жизни. И расскажу о курсах валют на ближайшие выходные. Доллар 74 рубля 30 копеек, евро 88 рублей и 55 копеек. Это пока что все новости к этому часу. Далее на Ретро-ФМ Олег Орлов и ваша любимая музыка. Всех с наступающим праздником!

0: Корона отбивает ритм наступающей ночи, праздничной для нашей страны. Ночи, которая задаст тон и всем трем выходным дням. Кстати, главный парадокс длинных выходных, по мнению психологов, в том, что они создают иллюзию длинного отдыха, однако не дают для него ресурса. Человек пытается сделать огромное количество дел. Выспаться, съездить на дачу, приготовить шашлыки, встретиться с друзьями, сходить в кино и так далее. Список дел большой, а время идет, и в результате человек не отдыхает, а переключается с одной задачи на другую в режиме цейтнота. Вместо расслабления испытывает тревогу и спешку. Ведь можно было просто позволить себе полежать с книгой, ну, или посмотреть телевизор. Вы слушаете Ретро-ФМ. До конца этого часа с нами на Ретро-ФМ Bad Boys Blue, Джо Дассен и Виктор Цой с группой «Кино». Столица без 19.9.
1: Реклама.
2: Забудь про подписку на фитнес. В Акимбо 4 месяца тренировок по цене 3 и 2 недели заморозки в подарок. Только до 6 июня. Подробности по телефону 212-33-04.
3: Шоу «Дорогие гости»
4: на Ретро-ФМ.
3: Вопросы знаменитостям и денежные призы слушателям.
4: В воскресенье, час дня.
3: Подробности на retrofm.ru.
5: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» в Казани. 554-20.

0: Группа Bad Boys Blue замолвила слово о людях, предпочитающих активный образ жизни вести в вечернее ночное время суток. Если вы себя относите к таковым, спешу вас поздравить. Ваше время наступает, друзья. Напомню, что каждый день с 21.00 до полуночи в нашем эфире
1: «Ретро-ФМ Казань» для слушателей старше 12 лет. Погода на «Ретро-ФМ».
2: Добрый вечер. Сейчас в центре Казани плюс 20. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе облачно с прояснениями. Температура воздуха завтра будет плюс 13 градусов. Ветер северный умеренный со скоростью 6 метров в секунду. Атмосферное давление в норме. Ретро-ФМ желает вам хорошего вечера.
3: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик» «Акташ Инвестстрой».
4: Ищите идеальное место для вашего бизнеса? Коммерческие помещения в жилом комплексе «Алтын-Яр» в Приволжском районе. Первая линия. Отдельный вход и удобные подъездные пути. От 230 тысяч рублей за квадратный метр. Дом сдан. Рассрочка от застройщика. Жилой комплекс «Алтын-Яр». 216-69-69. 216-69-69.
1: «Ретро-ФМ». Для слушателей старше 12 лет. Реклама.
5: ООО «Сувостроек» строит районы смело. ООО «Сувостроек» строит для всех поколений. ООО «Сувостроек» строит для чемпионов. ООО «Сувостроек» строит в моем регионе.
6: Реклама. ООО «Сувар» с нами. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Слышишь это? Это не финал чемпионата. Это громче. Это премия Муз-ТВ 2026 «Движение». Масштаб, шоу, суперзвезды. И только один вопрос. Кто заберет заветные тарелки? 6 июня. Лайф-арена. Смотри прямую трансляцию на Муз-ТВ в 16.00. И окажись там, где главной всегда остается музыка. Категория 16+.
1: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» 554-20.

0: Вот он, характерный стиль второй половины 70-х годов. Энергичная песня испанского дуэта «Бакара». С их дебютного альбома, кстати, песня стала популярной во многом благодаря фирменному звучанию группы в эпоху диско. И в некоторой степени благодаря игривому тексту этой песенки. Героине, которая хочет немного поиграть с понравившимся парнем в какую-то там кучику. 21.17, время московское, Барри Манилоу, группа «Твой день» и команда «Real to Real» ждут нас далее на вечеринке Red FM. Меня зовут Олег Орлов, всех приветствую.
1: Круиз Red FM. Они это сделали. 15 счастливчиков выиграли путевки на двоих с полностью оплаченным проживанием и отправятся в незабываемое путешествие по островам Солнечной Греции с 18 по 28 июля на комфортабельном лайнере «Астория Гранде».
2: О, ребята! Я в шоке.
1: Поздравляем! Круиз Retro FM. Путешествие мечты уже скоро. Подробности на cruise.retrofm.ru.

0: ночью многие вещи воспринимаются почему-то как-то иначе. Да и чувства заметно обостряются, так что будьте осторожны, друзья. Уж если загоняться почему-либо и накручивать себе что-то в мыслях, то пусть это будет что-то очень хорошее. Ну, например, мечта всей вашей жизни. А ежели разыгралось воображение, лучше остыть и постараться хорошенько выспаться. Не зря же говорят, утро вечера мудренее. Ну, а тем, кто не собирается спать, те продолжают веселиться на вечеринке «Ретро-ФМ». Это «London Boys» с песней про лондонские ночи. Далее же потанцуем под Мурата Насырова и группу «Опус» в столице 21.43.
1: Реклама.
2: «Диалог Авто» сэкономит тебе миллион. Жаркая майская распродажа уже началась. «Хавейл», «Чанган» с выгодой до миллиона рублей. Успей купить, пока автомобили в наличии. «Хавейл», «Чанган», «Диалог Авто». Горьковское шоссе, 47, корпус 1.
3: Не оферта, акция действительная, пока автомобили есть в наличии. Подробности в автосалонах.
4: Вечеринка.
1: Ровно в 21.00. Лучшие танцевальные хиты в неповторимом миксе. Вечеринка «Ретро FM».
5: Телефон рекламной службы «Ретро FM» 554 20.

0: Если вы до сих пор не открыли сезон шашлыков, друзья, наступающие выходные, ну, мне кажется, самое время. Лишь бы погода не подкачала. О ней, кстати, и поговорим совсем скоро. 21.56 в столице. Араш на вечеринке Ретро FM на пятничной вечеринке. Я Олег Орлов. Желаю всем отличного настроения.
1: Ретро FM Казань. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро FM.
2: Добрый вечер. Сейчас в центре Казани плюс 20. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе облачно с прояснениями. Температура воздуха завтра будет плюс 13 градусов. Ветер северный умеренный со скоростью 6 метров в секунду. Атмосферное давление в норме. Ретро FM желает вам хорошего вечера.

0: Ретро FM для слушателей старше 12 лет. Реклама.
1: Раньше я очень боялась показывать свои зубки врачам, а теперь мне ни капельки не страшно, ведь они такие добрые.
2: Мы лечим зубы детям и взрослым с применением седации и общего наркоза. Без боли, без страха. Стоматология НЖ на Адаратского 4. Приветливые врачи, детская игровая комната. Уютно, как дома. 590-1000.
3: Применяется комбинированный ингаляционный наркоз. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Интернет-поток Ретро-ФМ 70-е.
4: Из пары уносится печаль.
0: Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток Ретро-ФМ 70-е. 12+.
5: Телефон рекламной службы Ретро-ФМ в Казани. 554-20.

0: Реклама.
1: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких и получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
0: Любимой музыки много не бывает.
2: Заходи на наш сайт или запускай наше мобильное приложение
0: и включай интернет-потоки Retro FM.
2: 15+.

0: Думаю, многие знакомы с такой ситуацией. Взглянул на человека и не можешь отвести глаза. Вот она, любовь с первого взгляда. И что с ней делать дальше? Где-то в интернете столкнулся с очень интересным решением. Если человек тебе понравился, надо просто подойти к нему и сказать: «Человек, ты мне понравился». И все, теперь это его проблема, а не твоя. Сам понравился, сам пускай и выпутывается. Интересно, как поступили герои песни Глории Гейнер, что звучит на вечеринке Retro FM, но уверен, у этой истории исключительно позитивный конец. 22:42 в столице, вечеринка Retro FM не думает заканчиваться, продолжаем танцевать, друзья.
1: Реклама.
2: Хочу на море!
3: Хочу увидеть горы!
4: Хочу на шашлыки!
5: Проще сказать, хочу Jetour! Ведь Диалог Авто уже запустил сезон выгод для летних путешествий. Покупай Jetour выгодно и отправляйся по любимым маршрутам. Начни свое лето с Jetour Диалог Авто на декабристов.
6: Не оферта, подробности в автосалоне.
7: Здорово! Узнал? Это мы! Сердце, печень, щитовидка. В гемотест для нас акция «Весеннее обострение». Анализы, УЗИ, ЭКГ. Возьмут недорого, по-братски. Могут надо поскочить. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
8: С 1 по 11 мая Луидор открывает секретный гараж. Каждый день 4 автомобиля по суперцене. ГАЗ, КАМАЗ, Фотон, Амбертрак, ниже рынка. Следите за автомобилем дня. Таких цен не было. Успевайте забрать свой. Подробности на тайныйгараж.рф. 8 800 2002 402. Тайный гараж Луидор.
9: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 253-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
10: Обширная база квартир, домов и новостроек. Ищешь жилье? Заходи на этажи.ком. Твой новый дом начинается здесь. 12+.
11: ООО «Этажи Казань». ОГРН 117-169-008-3289. Казань.
12: Плати один раз, тренируйся 100. В центре фитнеса «Акимбо» 100 тренировок за 14 500 рублей. Акция действует до 3 июня. Звони 212-33-04.
13: Ищите золото по разумной цене в Яхонт. Золото 585 пробы, всего 7800 рублей за грамм. Покупайте выгодно уже сегодня. Яхонт. Рады удивлять.
14: Акция распространяется на выделенный ассортимент. Количество товара ограничено. Подробности у продавцов-консультантов. Сроки акции с 1 апреля по 31 мая 2026 года.
15: Оксана Сташенко, Марина Яковлева, Сергей Баталов и другие знаменитые артисты в настоящей народной комедии «Соседи» или «Хочу на Сейшелы». 19 мая на сцене КЦ «Сайдаш». Билеты в кассах города. 16+.
1: Ретро-ФМ.

0: Хорошо вам отдохнуть и расслабиться, друзья, в ближайшие дни. Не забывайте, что... А давайте после майских закончится уже в следующий вторник. Так что пользуйтесь случаем, расслабляйтесь. Желательно на танцполе вечеринки RetroFM второй час, который венчает итальянское трио Рики Повери. 22:56 в столице. Я Олег Орлов. Желаю всем отличного танцевального настроения.
1: RetroFM Казань. Для слушателей старше 12 лет. Погода. На Ретро-ФМ.
2: Добрый вечер. Сейчас в центре Казани плюс 20. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе облачно с прояснениями. Температура воздуха завтра будет плюс 13 градусов. Ветер северный умеренный со скоростью 6 метров в секунду. Атмосферное давление в норме. Ретро-ФМ желает вам хорошего вечера.
3: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик» «Октаж Инвестстрой».
4: Сделайте правильный шаг к безопасности вашего автомобиля уже сегодня. Ваше машиноместо в сданном многоуровневом паркинге жилого комплекса «Алтын-Яр» в Приволжском районе. Современная система видеонаблюдения, круглосуточная охрана и всего от 620 тысяч рублей. Рассрочка от застройщика. Машиноместо в жилом комплексе «Алтын-Яр». Дом сдан. 216-69-69.
1: Ретро FM для слушателей старше 12 лет.
5: Реклама.

0: диваны, кухни, гостиные и любая мебель в МУМ. Лазарева 9.
1: Гемотест роняет цены на популярные анализы и чекапы. Дикие скидки каждые 2 недели. Успейте проверить здоровье с максимальной выгодой. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Мечтаете о квартире с ремонтом, где пахнет не краской, а жизнью, где каждая деталь продумана и на своем месте? Сувар Строит предлагает квартиры с готовым дизайнерским ремонтом и специальной выгодой до 16%. Сувар Строит. Звоните 207-10-35. 207-10-35.
3: Реклама ООО «Суварснани». Застройщик ООО «СС Южный парк 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Стоимость квартир рассчитывается индивидуально и зависит от выбранной квартиры, условий программы и текущих акций. Не является офертой.
4: От Татарстанского информбюро говорит и показывает Казань. Внимание, граждане! На городском совете объявлен приказ «Диалог авто». Весь май выгода на все автомобили «Дэн» и «Черри» до 20%. Всем за новыми авто в «Диалог авто» на Горьковское шоссе, 30, корпус 1. Бронируйте прямо сейчас.
5: Заправляйся снова выгодно. На АЗС «Иликом» снижение цен на топливо без компромиссов по качеству. Заезжай и убедись сам. АЗС «Иликом».
6: Горьковская железная дорога напоминает: переходите железнодорожные пути только на разрешающий сигнал светофора в специально оборудованных для этого местах. Пользуйтесь пешеходными настилами, мостами и тоннелями. Убедитесь в отсутствии приближающегося поезда. Снимите наушники и капюшон, они могут помешать вам заметить приближающийся поезд. Жизнь одна, не пренебрегайте своей безопасностью.

Музыкальный привет из 77-го года. Культовый диско-хит «Donna Summer», ставший революционным благодаря полностью электронной аранжировке. Какой гипнотический ритм, какой пульсирующий синтезаторный бас. Ну и вспомните, какой нежный женский вокал. Вот он, прообраз электронной танцевальной музыки на вечеринке Retro FM в 23:17 по Москве. Меня зовут Олег Орлов. Всех отдыхающих на нашем танцполе категорически приветствую. Предлагаю далее потанцевать под Юру Шатунова и Сиси Кетч.

0: Моя любовь.
1: Сегодня по дороге на работу невольно подслушал пару разговоров и подумалось мне, какой же русский не любит прибавить парочку станций метро в нужную сторону, отвечая на вопрос «Ты где?». Гости из будущего на вечеринке Ретро-ФМ, и где-то уже неподалеку полночь, до которой осталось всего-то 18 минут, которые мы также проведем в ритме хорошего танца. Вечеринка Ретро-ФМ продолжается.

0: Реклама.
1: Geely CityRay. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. Четыре режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. Geely CityRay. Энергия города.
2: Уже в Диалог Авто. На Горьковском шоссе 30, корпус 1.
3: Утреннее шоу.
4: Первая смена.
3: По будням с 7 до 11 на Ретро-ФМ. Ведущие Саша Светлов и Рита Субботина.
4: Ретро-ФМ.
5: Телефон рекламной службы Ретро-ФМ 554 20.

0: Как свидетельствует богатый жизненный опыт, главное не длина выходных, а умение пользоваться ими на полную катушку. Хотя чем выходных больше, тем лучше, можно сгонять куда-нибудь подальше. Предложение, поступившее от дуэта Maywood, посетить Пасадену, конечно, радует. Не знаю, как вы, друзья, лично я все-таки поеду куда-нибудь поближе, например, на дачу. 23.56, столица, на хорошей ноте эмоциональной я, Олег Орлов, завершаю пятничную вечеринку Ретро-ФМ. Желаю всем отличных выходных, поздравляю всех с праздником, а День Победы вместе с вами встретит на Ретро-ФМ Дмитрий Майоров.
1: Ретро-ФМ Казань. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: Добрый вечер. Сейчас в центре Казани плюс 20. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе облачно с прояснениями. Температура воздуха завтра будет плюс 13 градусов. Ветер северный умеренный со скоростью 6 метров в секунду. Атмосферное давление в норме. Ретро-ФМ желает вам хорошего вечера.
3: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик» «Акташ Инвестстрой».
4: Вот и строится уже четвертый дом жилого комплекса «Алтын-Яр». И со скидкой 700 тысяч рублей до конца мая. Дом мечты на берегу озера «Средний Кабан» с многоуровневым паркингом, собственным бульваром и площадками для отдыха и спорта. «Алтын-Яр». ООО «Специализированный застройщик» «Акташ Инвестстрой». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. 216-68-68.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет. Реклама.
5: Хочу на море!
6: Хочу увидеть горы!
7: Хочу на шашлыки!
8: Проще сказать, хочу джетур! Ведь Диалог Авто уже запустил сезон выгод для летних путешествий. Покупай джетур выгодно и отправляйся по любимым маршрутам. Начни свое лето с джетур Диалог Авто на декабристов.
9: Не оферта. Подробности в автосалоне.
1: Телефон рекламной службы Ретро-ФМ в Казани. 554-20.

0: 9 мая. С Днем Победы!
1: Всем привет! На Ретро-ФМ Олег Газманов. Друзья, поздравляю всю страну с Днем Победы! Уверен, что не только для нас, но и для последующих поколений 9 мая будет особенной датой. И память о подвиге нашего народа останется в истории. С Днем Победы, страна!

0: Всем большие приветы, салюты, здрасте, с головой и со всем остальным нашим я, конечно, целиком и полностью погружаемся в праздничный отдых, за праздничную вообще музыкальную составляющую на Retro FM, естественно, не переживаем, все и все будут. Скоро услышим Демиса Росиса, Татьяна Овсиенко, Таркана и других звезд. Меня зовут Дмитрий Майоров, столица, 17 минут первого.
1: Реклама.
2: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда, и во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
3: Ретро-ФМ. Наш сайт retrofm.ru. Мы есть в ВКонтакте, Максе и Одноклассниках. Будь в курсе наших событий. 12+.

0: из 88 года с пламенным диско-приветом Fancy на RetroFM. Это заглавная история с его третьего студийного альбома, который, по мнению немалого количества народа, любителей музыки 80-х, уточнение, является вершиной творчества этого немецкого исполнителя и одной из лучших диско-пластинок вообще. Вообще, как-то долго задерживаться на одном месте, конечно, не будем. Движемся вперед и скоро услышим на RetroFM Алису Фрейндлих и Стинга. В столице 0 часов 42 минуты.
1: Ретро-ФМ. Казань. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Республике Татарстан. Регистрационный номер серия L, номер ТУ-16-01-715. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

И я, и все мы, разумеется, прекрасно знаем, помним, какой сегодня праздник, какой сегодня день. День Великой Победы, символ непоколебимого духа и героизма. Отмечаем, празднуем 9 мая в лучших традициях, музыкально бок о бок, вместе и на ретро-ФМ. В столице 0 часов 56 праздничных минут.

0: Big Time. Конкретно для нее, для Сиси Кейдж, это время больших перемен. Это ее работа ознаменовала ее уход от продюсера Дитра Болина и переход к более современному для конца 80-х звучанию в стиле европоп, синтепоп. На смену Сиси Кейдж уже грядут и приближаются на ретро-ФМ другие привлекательные прекрасные звезды Блонди, Сабрина и Глория Гейнер. В столице час 17.
1: Реклама.
2: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда, и во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
3: Ретро-ФМ теперь еще ближе. Радиохаб – бесплатный плеер в нашем телеграм-канале. Любимые песни и популярные шоу, не отрываясь от общения –

0: 9 мая. С Днем Победы!
1: Здравствуйте! На Ретро-ФМ Валерия. В эти дни вся наша страна отмечает годовщину Великой Победы. И все мы вспоминаем подвиги героев тех роковых лет. Спасибо им за мужество, отвагу и за то, что они подарили нам мир. С праздником!

0: как проходил, так и продолжает проходить, продолжаться. Сейчас один из самых красивых звездопадов года. Майские акварииды. Столичная пасмурная погода, правда, не подсобила нам, чтобы мы в полной мере могли насладиться этим звездопадом. А так, если что, до 10 мая включительно ожидается более 30 метеоров в час. В столице 1:42. Скоро на Retro FM во всей своей музыкальной красе покажется, объявится Род Стюарт и комбинация. Никого не пропустите.
1: Retro FM. Казань. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Республике Татарстан. Регистрационный номер серия L, номер ТУ 16-01-715. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет. Вечеринка. Retro FM. Ежедневно с 9 вечера до полуночи. Лучшие танцевальные хиты в неповторимом миксе. Каждый день ровно в 21:00. Вечеринка Retro FM.

Уже сколько лет, сколько зим, некая Глория не дает покоя, музыкально не отпускает Умберто Тоци. Настолько вот запал. Мы же на ней как-то зацикливаться не будем. Движемся вперед из песни на Ретро FM. Причем, смотря на дату, движемся, разумеется, празднично. Всех с Днем Великой Победы. В столице час 55 минут.

Ретро-ФМ. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 77-64-034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: С Днем Победы!
1: Друзья, на Ретро FM Юрий Антонов. Поздравляю вас с Днем Победы. Это праздник мужества, отваги и храбрости наших солдат. Всей страной мы вспоминаем подвиг воинов-освободителей и говорим им спасибо. Настоящим героям я посвящаю свою песню на Ретро FM.

0: Не просто клип, а целый короткометражный фильм. В свое время Милен Фармер сняла на эту историю, которая принесла ей колоссальный успех и закрепила за ней статус звезды. В столице 2 часа 16 минут. Из других звезд на Ретро FM уже очень скоро о себе напомнят Бонни М, Пол Маккартни, Майкл Джексон, Владимир Пресняков и не только. Всем доброй ночи.
1: Реклама.
2: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда, и во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
3: Любимой музыки много не бывает.
4: Заходи на наш сайт или запускай наше мобильное приложение
3: и включай интернет-потоки Retro FM.
4: 15+.

0: Верим в мечту, в ее исполнение. В некоторых случаях необходимо в первую очередь верить в себя, в своих друзей, товарищей, в успех. Все получится. Сегодня 9 мая, день гордости за отцов и дедов, благодарность им за великую победу. Всех с нас с праздником. Продолжаем отмечать, праздновать вместе на Ретро FM. Далее ждем и слушаем команду «Цветы» и «Рейжа». В столице 2 часа 41 минута.
1: Ретро FM. Казань. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Республике Татарстан. Регистрационный номер серия L, номер ТУ 16-01-715. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет. Делиться счастьем просто. Час приветов и поздравлений. Ежедневно с 14 до 15. Ваши приветы, поздравления, пожелания и любимые песни. Звоните, пишите и присылайте свои сообщения. Подробности на сайте retrofm.ru.

Более чем реально, Ричард Сандерсон с гимном романтической любви, в которой мечты о любимом человеке переплетаются с реальностью, стирая при этом грань между ними прямо сейчас на Ретро-ФМ. В столице уже реально набежало 2 часа 55 минут. Продолжаем все вместе празднично отдыхать, отмечать день Великой Победы.